3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром около плюс 15. Ветер юго-западный с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: 4 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. Брянский спортсмен Артем Осипенко выступил на всемирных играх кочевников. Прославленный самбист принял участие в состязаниях по древней борьбе на поясах кураж. Российскую делегацию представляют 236 атлетов и тренеров из 33 российских регионов. Впервые в истории Россия участвует во всех 43 спортивных дисциплинах, представленных на этих соревнованиях. Всемирные игры кочевников – это престижные международные состязания по традиционным видам спорта, которые практикуются у кочевых народов Центральной Азии и других регионов мира. В нынешнем году они проходят в столице Кыргызстана, Бишкеке. На церемонии открытия на стадионе «Бишкек-Арена» присутствовал президент России Владимир Путин. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам из Брянской области Александр Большунов получил шанс вновь проявить себя на международных турнирах. Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда принял решение о допуске российских спортсменов в нейтральном статусе и сопровождающего персонала к лыжным соревнованиям стартующего сезона. Пока, правда, не сообщается, распространяется ли решение о допуске на всех спортсменов без исключения или же каждому из них придется получить нейтральный статус в индивидуальном порядке. Более реалистичным представляется второй вариант. Например, именно так сейчас происходит в фигурном катании, когда одни спортсмены смогли получить допуск в нейтральном статусе, а другим в нем было отказано. Брянская самбистка Анастасия Балобина завоевала золото Всероссийской спартакиады, прошедшей в Верхней Пышме в Свердловской области. В рамках турнира участвовало более сотни спортсменов из 23 российских регионов. В соревнованиях приняла участие самбистка Центра спортивной подготовки Брянской области Анастасия Балобина, которая победила Елизавету Хачкову из Свердловской области в весовой категории 54 килограмма. Таким образом, Настя завоевала золото. На первой в Брянске умной площадке установлено оборудование в зоне воркаута. Укладывается травмобезопасное покрытие. Отмечается, новый объект будет доступен жителям в режиме 24/7. Городские власти выражают уверенность, умная площадка станет центром притяжения для любителей спорта и способна вдохновить многих на ведение активного образа жизни. В ближайшее время оборудование оснастят QR-кодами с доступом к интернету. Отсканировав код с помощью смартфона, жители получат доступ к видеоурокам, в котором объединят правильную технику и выполнение упражнений, а также другую полезную информацию. Строительство ведут в рамках участия в региональном проекте развития инфраструктуры сферы спорта. Ввести умную площадку в эксплуатацию планируют уже в ближайшие недели. Сегодня подкаст в программе «Спортивный четверг» в эфире 3-2 радио. Речь пойдет о теннисе. У нас в гостях тренер и спортивный директор Брянской теннисной лиги Ольга Бутрим, а также Евгений Фестер, руководитель Брянской теннисной лиги. Мы узнаем, как данный комплексный вид активности влияет на физическое здоровье, когнитивные способности, психологическое состояние и социальные навыки человека. Кроме того, как обстоят дела в Брянске с теннисом. Эти и другие вопросы и ответы в подкаст в программе «Спортивный четверг» сегодня в 17 часов после автомобильной рубрики. А посмотреть прямую трансляцию из студии вы сможете в группе 3-2 радио ВКонтакте. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

все. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром около плюс 15. Ветер юго-западный с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

радио твоего города. 3-2 радио. В Брянске 5 часов.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

вечер теплится трубой. Вдоль загадок от машины проезжаю, у солдатов час-другой.

приземлятся трубой. Капли дождь, радиоды светофора исчезают.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром около плюс 15. Ветер юго-западный с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: 6 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Свыше 150 миллионов рублей дополнительно получит топливно-энергетический комплекс Брянской области в рамках мер поддержки, оказываемых правительством приграничным регионам. Как пояснили в Кабинете министров, средства пойдут на закупку резервных источников питания. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, вопрос обеспечения муниципалитетов на границе с Украиной резервными источниками теплоснабжения является одним из первостепенных. Глава региона подчеркнул, атаки вооруженных сил Украины на объекты электро- и теплоэнергетики не прекращаются. В этой связи требуется дополнительные резервные мощности. Ранее на нужды топливно-энергетического комплекса из резервного фонда правительства региона уже было выделено более миллиарда рублей. Кроме того, глава региона поручил профильным службам и муниципальным образованиям детально проработать и решить совместно с Брянскоммунэнерго вопрос получения паспортов готовности к отопительному сезону всех 27 районов Брянской области. На Брянщине реализуются крупные инфраструктурные проекты, в том числе в сфере жилищного строительства. Так, в областном центре по улице Флотской планируется застроить 149 гектаров. Проект жилого микрорайона рассчитан более чем на 28 тысяч жителей. На данный момент сданы и заселены 26 многоквартирных домов, строится еще 4. Освоено уже более трети проектной площади. Застройка ведется комплексно. В генеральном плане предусмотрено строительство не только многоквартирных жилых домов, но и детских, дошкольных и образовательных учреждений, помимо этого магазинов, зон отдыха и занятий спортом, а также уличной дорожной сети. Уже построена общеобразовательная школа на 1225 мест, два детских сада, каждый на 280 мест. Еще будут возводиться многоквартирные дома, не имеющие аналогов в Брянске, школа на 1650 мест, а также два детских сада и школы искусств. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в части жилищного строительства брянским регионам ведется работа в соответствии с плановыми показателями национального проекта «Жилье». Как указал Егор Ковальчук, наряду с этим реализуется масштабная программа капремонта многоквартирных жилых домов. Владимир Путин заявил об отсутствии оснований для возобновления зерновой сделки из-за полного невыполнения обязательств перед Москвой. Президент подчеркнул, западные страны проигнорировали условия по выводу Россельхозбанка из-под санкций и снятию ограничений на логистику для российского агроэкспорта. Вместо заявленной цели – борьбы с голодом в беднейших регионах Африки, куда поступило лишь 0,2% грузов, основной объем украинского продовольствия был направлен на благополучные европейские рынки по рыночным ценам. Текущие попытки Киева привлечь посредников для реанимации соглашения глава российского государства связал с внутренним экономическим кризисом и невозможностью наладить стабильный вывоз продукции через соседние страны Европейского Союза. Россия готова рассматривать новые договоренности только при строгом выполнении всех обозначенных ранее условий. Ситуация с доступностью топлива, в первую очередь бензина, должна нормализоваться уже в ближайшее время. Нефтеперерабатывающие заводы постепенно выходят из внеплановых ремонтов, увеличивая объемы производства. Экспорт бензина и дизельного топлива из России, напомню, запрещен. Все выпускаемое топливо идет на внутренний рынок. В Россию стал поступать импортный бензин. Наибольшие объемы из Белоруссии, также идут поставки из Индии, Марокко и Турции. С 1 сентября на автозаправочных станциях разрешено продавать топливо экологического класса ниже Евро-5. Все перечисленные меры должны увеличить объем предложения топлива на рынке, но, вероятно, самым важным фактором будет то, что в сентябре начинается сезонное снижение спроса на бензин, поскольку период отпусков и поездок на дачи подходит к концу. И в этом году осеннее падение спроса может быть сильнее, чем раньше. Официальный курс американского доллара – 87 рублей ровно. Курс единой европейской валюты – 100 рублей 83 копейки. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске плюс 21. Атмосферное давление – 743 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама.
2: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
3: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Реклама.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
3: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Рекламная служба 3-2-радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Радио. Ты все правильно делаешь.
1: Последняя дверь второго вагона, как страшно в метро.

0: Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 21. Возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 16 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Патриотизм – дело тонкое. Все о военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
4: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: 7 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянские аграрии убрали 87% зерновых. Злаки скошены на площади, превышающей 145 тысяч гектаров. Масленичный рапс обмолотили на 93 тысячи гектаров. Кроме того, собрано 189 тысяч тонн картофеля. Для ускорения уборочной кампании в регион также привлекаются комбайны соседних областей. Наряду с этим ведутся агротехнологические мероприятия по закладке основы для урожая следующего сезона. На очереди сев озимых зерновых. Хозяйство практически полностью обеспечено семенами, средствами защиты растений и горюче-смазочными материалами. Озимого рапса планируют завершить до 10 сентября. Работы с озимыми зерновыми рассчитывают закончить к 10 октября. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, стратегия развития Брянщины одним из приоритетных направлений является сельское хозяйство, где предусмотрено рост количества продукции с высокой добавленной стоимостью, что позволит оставлять деньги в регионе и поспособствует развитию местного бизнеса, а также укреплению трудовых коллективов. Более 300 квадратных метров автомобильных дорог Брянска восстановили с начала нынешней недели. Отмечается, образовавшиеся ямы устраняют струйно-инъекционным методом с применением горячего асфальта. Такая технология позволяет выровнять дорогу или тротуар там, где нагрузка небольшая. Своего рода горячие заплатки появились на Арсенальной, Луначарского, улице Софьи Перовской, Литейной, Коммунистической, Окружной, Красной, а также в поселке Радица-Крыловка на улице Гончарова, Пролетарская и Пушкина. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, обновление как региональ трасс, так и городских магистралей продолжится в течение всего дорожного сезона. Добавлю, на дорогах Брянской области в настоящее время реализуется комплекс задач по приведению автомагистралей в нормативное состояние. На участках с интенсивным движением применяют щебеночно-мастичный асфальт и бетон. Такое покрытие сейчас укладывают в том числе на 10-километровом участке дороги Брянск-Дятьково, граница Калужской области. Владимир Путин оценил переговорный процесс по Украине, назвав его в известной степени замороженным. Президент России отметил, Москва не возражает против участия сторон, способных внести конкретный вклад в возобновление диалога, однако не заинтересованы в переговорах, которые будут идти без содержания и результата. Российский лидер указал, сейчас поступают экзотические предложения от Украины по урегулированию. Киев просит о возобновлении переговоров, просит о личных встречах, но на деле поступает совершенно иным способом. Заявление главаря киевского режима о де-факто закрытии российского неба для гражданской авиации можно охарактеризовать как государственный терроризм. Владимир Путин подчеркнул, Россия не ведет переговоры с террористами. Экспортная пошлина на зерно будет обнулена до 31 декабря этого года. Одновременно с этим власти поддержали заморозку ставок на вывоз подсолнечного масла и шрота на уровне августа для предотвращения их дальнейшего роста. Данные меры направлены на снижение издержек сельхозпроизводителей в условиях перестройки логистики и необходимости поддержания маржинальности аграрного сектора. По мнению Минсельхоза, корректировка пошлин поможет обеспечить стабильность поставок на внешние рынки и поддержать экономику производства внутри самой России. Эксперты отрасли приветствуют данные изменения, отмечая, что без государственной поддержки низкие внутренние цены на сырье могут негативно отразиться на объемах урожая в следующем сельскохозяйственном сезоне. Официальный курс американского доллара 87 рублей ровно. Курс единой европейской валюты 100 рублей 83 копейки. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске плюс 21. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: Это страсть. Это рок. Политическая реклама.
1: Человек, это звучит гордо. Максим Горький сказал эти слова с большой болью и надеждой. Люди в России страдали от бедности, несправедливости, долгов, штрафов, запретов. Сегодня на трудовой народ снова обрушились те же беды и болячки. Так не годится. КПРФ это исправит мирно и энергично. Человек должен жить, а не выживать.
2: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Товарищи, 20 сентября голосуйте за кандидата Елену Дегтяреву. Елена Дегтярева – наша землячка, простая труженица, руководитель брянской организации Компартии Коммунисты России. Защитим родную Брянщину, отстоим права трудящихся и пенсионеров. За патриотическое воспитание молодежи, против роста цен и тарифов. За широкий доступ к образованию, за бесплатную медицину. Коммунисты – за победу и советскую власть. За Елену Дегтяреву.
4: Кандидат в депутаты Государственной Думы Олег Матыцин. За здоровый образ жизни и доступный спорт для каждого. За активное долголетие. За комфортную жизнь каждого жителя Брянщины. Команда «Единой России». Олег Матыцин. Кандидат в депутаты Государственной Думы Николай Щеглов. За качественную и доступную медицину для жителей Брянщины. За поддержку семьи и детей. За сохранение исторической памяти. Команда «Единой России». Николай Щеглов.
5: Я Сергей Горелов. В 16 лет я пришел на завод учеником слесаря. Нужно было помогать семье. Потом были годы работы, собственное дело, предприятие и ответственность за людей. Я привык отвечать за результат и не бросать начатое. Сегодня я выдвигаюсь кандидатом по 82-му одномандатному округу в Государственную Думу. Свой опыт работы и управления я хочу применять там, где принимаются решения, напрямую влияющие на жизнь людей Брянщины.
6: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
7: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
8: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
9: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
10: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
11: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека, но реальные пенсии почти в два раза меньше. «Справедливая Россия» борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
12: Я Сергей Новиков. Более 20 лет я занимаюсь наукой, образованием и технологиями. И я хочу, чтобы молодым людям не приходилось уезжать из Брянской области за возможностями. Учеба, современная профессия, достойная работа – все это должно быть доступно здесь. Я иду на выборы по 81-му округу. Потому что будущее Брянщины начинается с людей, которые выбирают жить и развиваться дома.
11: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Чиновники утверждают, что средняя зарплата в стране больше 100 тысяч рублей. На самом деле большинство людей получают в два раза меньше. На это жить нельзя. «Справедливая Россия» борется за минимальную зарплату 100 тысяч рублей, индексацию зарплат по реальной инфляции, 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
6: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
7: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
8: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
9: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
10: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
1: Мы живем в великой стране. У нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
2: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
0: Политическая реклама. Брянская область. Традиции. Стратегическое положение. Уверенное движение вперед. Мы открываем новые производства. Создаем рабочие места. Обновляем инфраструктуру. Развиваем регион, чтобы людям было комфортно жить и работать на родной земле. Егор Ковальчук. Создавая будущее.
13: Меня зовут Александра Казачкова. Я выросла в семье военных и с детства знаю, что такое ответственность и работа на результат. Сегодня я работаю в промышленности и вижу, чем живут люди нашего региона. Я стала кандидатом в губернаторы Брянской области, потому что хочу участвовать в решениях, от которых зависит жизнь людей. Для меня Брянщина – место, где хочется жить, работать, растить детей и строить будущее.
0: Это была политическая реклама.
4: Реклама. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
14: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
15: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
16: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 87 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. Три-два радио.
1: Реклама.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.

0: авторизированный застройщик МК Групп. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее. Перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 87 и 9 FM. Твое радио, твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 21. Возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 16 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

вижу каждый день тебя, и мне непонятно, как можно быть прекрасней сияния луны. И сердце замирает, бьется как-то невнятно в тот миг, когда случайно улыбаешься ты. Только ты. И вот я замираю со

0: хобби и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: Кошмар. Принеси мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
4: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
3: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
5: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
6: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
7: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
8: Надежный и хороший. Агентство недвижимости «Этажи». Надежные и хороши.
9: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
10: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
11: Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
12: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
11: Стоп! Это не плейлист, это танцующий симфонический оркестр.
12: «Конкорд Оркестра». Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
11: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
7: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
13: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
14: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
15: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Свыше 150 миллионов рублей дополнительно получит топливно-энергетический комплекс Брянской области в рамках мер поддержки, оказываемых правительством приграничным регионам. Как пояснили в Кабинете министров, средства пойдут на закупку резервных источников питания. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, вопрос обеспечения муниципалитетов на границе с Украиной резервными источниками теплоснабжения является одним из первостепенных. Глава региона подчеркнул, атаки вооруженных сил Украины на объекты электро- и теплоэнергетики не прекращаются. В этой связи требуется дополнительные резервные мощности. Ранее на нужды топливно-энергетического комплекса из резервного фонда правительства региона уже было выделено более 1 000 000 000 рублей. Кроме того, глава региона поручил профильным службам и муниципальным образованиям детально проработать и решить совместно с Брянскоммунэнерго вопрос получения паспортов готовности к отопительному сезону всех 27 районов Брянской области. На Брянщине реализуются крупные инфраструктурные проекты, в том числе в сфере жилищного строительства. Так, в областном центре по улице Флотской планируется застроить 149 гектаров. Проект жилого микрорайона рассчитан более чем на 28 тысяч жителей. На данный момент сданы и заселены 26 многоквартирных домов, строится еще 4. Освоено уже более трети проектной площади. Застройка ведется комплексно. В генеральном плане предусмотрено строительство не только многоквартирных жилых домов, но и детских, дошкольных и образовательных учреждений, помимо этого магазинов, зон отдыха и занятий спортом, а также уличной дорожной сети. Уже построена общеобразовательная школа на 1225 мест, два детских сада, каждый на 280 мест. Еще будут возводиться многоквартирные дома, не имеющие аналогов в Брянске, школа на 1650 мест, а также два детских сада и школы искусств. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в части жилищного строительства брянским регионам ведется работа в соответствии с плановыми показателями национального проекта «Жилье». Как указал Егор Ковальчук, наряду с этим реализуется масштабная программа капремонта многоквартирных жилых домов. Владимир Путин заявил об отсутствии оснований для возобновления зерновой сделки из-за полного невыполнения обязательств перед Москвой. Президент подчеркнул, западные страны проигнорировали условия по выводу Россельхозбанка из-под санкций и снятию ограничений на логистику для российского агроэкспорта. Вместо заявленной цели – борьбы с голодом в беднейших регионах Африки, куда поступило лишь 0,2% грузов, основной объем украинского продовольствия был направлен на благополучные европейские рынки по рыночным ценам. Текущие попытки Киева привлечь посредников для реанимации соглашения глава российского государства связал с внутренним экономическим кризисом и невозможностью наладить стабильный вывоз продукции через соседние страны Европейского Союза. Россия готова рассматривать новые договоренности только при строгом выполнении всех обозначенных ранее условий. Ситуация с доступностью топлива, в первую очередь бензина, должна нормализоваться уже в ближайшее время. Нефтеперерабатывающие заводы постепенно выходят из внеплановых ремонтов, увеличивая объемы производства. Экспорт бензина и дизельного топлива из России, напомню, запрещен. Все выпускаемое топливо идет на внутренний рынок. В Россию стал поступать импортный бензин. Наибольшие объемы из Белоруссии, также идут поставки из Индии, Марокко и Турции. С 1 сентября на автозаправочных станциях разрешено продавать топливо экологического класса ниже Евро-5. Все перечисленные меры должны увеличить объем предложения топлива на рынке, но, вероятно, самым важным фактором будет то, что в сентябре начинается сезонное снижение спроса на бензин, поскольку период отпусков и поездок на дачи подходит к концу. И в этом году осеннее падение спроса может быть сильнее, чем раньше. Официальный курс американского доллара – 87 рублей ровно. Курс единой европейской валюты – 100 рублей 83 копейки. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске плюс 21. Атмосферное давление – 743 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

правилам свет погашен давно, но придет кто-то непрошенный. Это стук дождя, а мое окно, как в первый день осени. За кого умереть? Моя голова забита чужими вопросами.

как старое дерево, тихо скрипя, листья мертвые сбросив. Я хочу быть любимым, я хочу жить любя. В первый день осени и дурная, приятная, пьяная блажь смотрит хитро, глазами раскосыми.

0: едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.
1: Политическая реклама.
2: Брянская область. Традиции. Стратегическое положение. Уверенное движение вперед. Мы открываем новые производства. Создаем рабочие места. Обновляем инфраструктуру. Развиваем регион, чтобы людям было комфортно жить и работать на родной земле. Егор Ковальчук. Создавая будущее.
1: Это была политическая реклама.
3: Реклама.
4: Кошмар. Принеси мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
5: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
4: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
6: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
7: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
8: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
9: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
10: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
11: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
12: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
13: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
14: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
15: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио представляет. Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Театры.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. 7 сентября в Театре драмы имени Алексея Толстого состоится спектакль «Любовь и голуби». Сюжет лирической комедии, пожалуй, один из самых любимых. Эта комедия уже стала бестселлером и классикой. Имена героев стали родными, а остроумные фразы, наполненные тонким юмором, превратились уже в афоризмы. Данная история воспитала не только наших родителей, но и нас. Спектакль «Любовь и голуби» — это не просто забавная история. Это еще и семейные ценности, верность, ответственность, взаимопонимание и, конечно же, прощение. История настоящей любви, наполненная нежностью и теплом. В спектакле будет все. Музыка, танцы, погони, предательство, прощение, любовь и, конечно же, голуби. В ролях Людмила Фисенко, Игорь Кумицкий, Ирина Шуркина, Дмитрий Денисов, а также Мария Артемьева. Возрастное ограничение 12+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: Реклама.
2: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ

0: Парк. Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в Айро.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск. Улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок. 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости. Вижу селфи на трассе. Вижу внезапный звонок на поворот. Вижу. Ой, дальше ничего не вижу.
3: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Рекламная служба 3.2 Радио. 404-333. Код города 4832.

Капуста. Это страсть. Страсть. Это

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 21. Возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 16 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Реклама.
1: Экспресс-сервис «Автошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
3: Вот, платье надела красное, жемчужина. Чуга, да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
4: «Ну, а ты?»
3: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
5: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
3: Так о чем мы?
5: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: 9 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Вступило в силу разрешение реализации на российских автозаправочных станциях топлива стандарта ниже Евро-5. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Данная мера представляет собой способ быстрого реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке горючего. При этом долгосрочные планы по обеспечению соответствия продукции отечественной переработки экологическим стандартам не отменяются. Напомню, начиная с конца мая, свыше 80 российских регионов вводили полные или частичные ограничения на отпуск бензина или дизеля. К июлю в ряде территорий данные меры начали смягчать. Под занавес августа в правительстве подтвердили, что на отдельных заправках очереди все еще сохраняются и заверили, что работа над устранением данной проблемы продолжается. Главная суть нового подхода – это ликвидация несоответствия между выпуском топлива и его продажей через розничные сети. Как пояснили в Министерстве энергетики, некоторые виды бензина и дизеля уже могли отгружаться заводами в рамках внутренних договоренностей. Однако реализация этих объемов конечным покупателям на колонках была затруднена. Возникло своего рода несоответствие правил. Горючее реально находилось в обороте и использовалось для межзаводских поставок, но доступ к нему через АЗС оставался ограниченным. С 1 сентября такой порядок временно меняется. На определенный срок топливо классов К2, К3, К4 и К5 разрешат продавать в рознице на абсолютно общих основаниях. Для рынка это очень существенно, прежде всего из-за роста предложения. Если предприятие способно производить определенные объемы горючего, его допуск к розничной торговле расширяет общий ресурс, который могут получить водители. Ну, это я вижу понятно, да? Но это теория.
0: Автомобильные факты.
1: Для автомобилистов это вовсе не значит, что заправки повсеместно перейдут на стандарты, например, Евро-2, ну и чуть выше 3-4. Речь идет лишь о возможной временной продаже, а не об обязательстве реализовывать именно Евро-2 или Евро-3. Какой конкретный вид горючего окажется на конкретной станции, будет зависеть от объемов поставок и текущей обстановки в регионе. При этом сохраняется правило – продавец обязан сообщать покупателю, к какому классу относится топливо. Такой подход разделяет две цели государственной инициативы. Первая – это реально нарастить доступ объема нефти. Продукты. Во-вторых, не лишать потребителя данных о характеристиках товара. Новое послабление, конечно же, нельзя оценивать изолированно от прочих решений правительства, принятых в текущем году. Ранее власти уже прибегали к временному ослаблению отдельных норм для топлива как способу быстрого реагирования на проблемы с предложением. Теперь же дополнительно расширяются возможности продажи горючего на финальной стадии, непосредственно через заправочные станции. С точки зрения экономики, этот шаг к повышению гибкости предложения внутри страны. Если возникает нехватка конкретного вида нефти продуктов, строгие ограничения по допустимым категориям могут сократить объем товара, доступного потребителю. Временное расширение перечня разрешенного к продаже топлива позволяет задействовать ресурсы заводов и поставщиков наиболее рационально. При этом Минэнерго подчеркивает, долгосрочный курс на ужесточение экологических требований к переработке все же сохраняется. Таким образом, власти воспринимают данную меру прежде всего как антикризисную, а не как отказ от экологической повестки. Для рынка это означает, что в ближайшие месяцы производители и поставщики получат больше свободы в управлении ассортиментом, а государство – еще один рычаг для предотвращения сбоев. Для водителя главное изменение – в расширении возможности выбора топлива на автозаправочных станциях. Однако итоговое решение все-таки остается именно за ним, ведь класс экологичности должен быть обязательно учтен в зависимости от марки автомобиля и рекомендации производителя транспортного средства. Это, конечно, обойти никак нельзя. Удачи!
0: За баранкой!

это кончится, не дай мне сорваться, будь моим одиночеством. Возьми мои песни, возьми себе голос мой, но только останься здесь, будь моей пустотой. Держи меня за руку, пусть все это кончится, не дай мне сорваться, будь моим одиночеством. Возьми мои песни, возьми себе голос мой, но только останься здесь.

0: два радио. Реклама.
1: Эчмарь, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
2: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
1: Ну, диво. Воистину добрый напиток.
3: Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
4: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. Изумруд Царский. Проспект Ленина, 24.
7: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
8: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
9: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 87 и 9 FM. Твое радио, твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома, Зеленый берег. Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 21. Возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 16 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет Зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: подкасте и в любое время на сайте губерния.тв.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас. ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75D. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
5: Мам!
6: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
7: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
8: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 4832.

0: 10 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянские аграрии убрали 87% зерновых. Злаки скошены на площади, превышающей 145 тысяч гектаров. Масленичный рапс обмолотили на 93 тысячи гектаров. Кроме того, собрано 189 тысяч тонн картофеля. Для ускорения уборочной кампании в регион также привлекаются комбайны соседних областей. Наряду с этим ведутся агротехнологические мероприятия по закладке основы для урожая следующего сезона. На очереди сев озимых зерновых. Хозяйство практически полностью обеспечено семенами, средствами защиты растений и горюче-смазочными материалами. Сев зимового рапса планируют завершить до 10 сентября. Работы с озимыми зерновыми рассчитывают закончить к 10 октября. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, стратегия развития Брянщины одним из приоритетных направлений является сельское хозяйство, где предусмотрено рост количества продукции с высокой добавленной стоимостью, что позволит оставлять деньги в регионе и поспособствует развитию местного бизнеса, а также укреплению трудовых коллективов. Более 300 квадратных метров автомобильных дорог Брянска восстановили с начала нынешней недели. Отмечается, образовавшиеся ямы устраняют струйным инъекционным методом с применением горячего асфальта. Такая технология позволяет выровнять дорогу или тротуар там, где нагрузка небольшая. Своего рода горячие заплатки появились на Арсенальной, Луначарского, улице Софьи Перовской, Литейной, Коммунистической, Окружной, Красной, а также в поселке Радица-Крыловка на улице Гончарова, Пролетарская и Пушкина. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, обновление как региональных трасс, так и городских магистралей продолжится в течение всего дорожного сезона. Добавлено, на дорогах Брянской области в настоящее время реализуется комплекс задач по приведению автомагистралей в нормативное состояние. На участках с интенсивным движением применяют щебеночно-мастичный асфальт и бетон. Такое покрытие сейчас укладывают в том числе на 10-километровом участке дороги Брянск-Дятьково, граница Калужской области. Владимир Путин оценил переговорный процесс по Украине, назвав его в известной степени замороженным. Президент России отметил, Москва не возражает против участия сторон, способных внести конкретный вклад в возобновление диалога, однако не заинтересованы в переговорах, которые будут идти без содержания и результата. Российский лидер указал, сейчас поступают экзотические предложения от Украины по урегулированию. Киев просит о возобновлении переговоров, просит о личных встречах, но на деле поступает совершенно иным способом. Заявление главаря киевского режима о де-факто закрытии российского неба для граждан гражданской авиации можно охарактеризовать как государственный терроризм. Владимир Путин подчеркнул, Россия не ведет переговоры с террористами. Экспортная пошлина на зерно будет обнулена до 31 декабря этого года. Одновременно с этим власти поддержали заморозку ставок на вывоз подсолнечного масла и шрота на уровне августа для предотвращения их дальнейшего роста. Данные меры направлены на снижение издержек сельхозпроизводителей в условиях перестройки логистики и необходимости поддержания маржинальности аграрного сектора. По мнению Минсельхоза, корректировка пошлин поможет обеспечить стабильность поставок на внешние рынки и поддержать экономику производства внутри самой России. Эксперты отрасли приветствуют данные изменения, отмечая, что без государственной поддержки низкие внутренние цены на сырье могут негативно отразиться на объемах урожая в следующем сельскохозяйственном сезоне. Официальный курс американского доллара – 87 рублей ровно. Курс единой европейской валюты – 100 рублей 83 копейки. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске плюс 21. Атмосферное давление – 743 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
6: Прорвемся.
5: Грязное стекло и фары?
6: Ерунда.
5: Гололед?
6: Выкрутимся.
7: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: сделаешь.
1: Реклама.
2: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
3: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
4: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик МК «Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Радио.
1: В эфире 3-2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 21. Возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 16 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Прямой эфир на Брянской губернии. Программа «Понедельник» с Марией Сергеенко. Смотрите, звоните, задавайте вопросы, делитесь проблемами. 301-501. Вечером. В первый день недели. Смотрите с 19 часов.
1: Реклама.
2: Кошмар. Плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
3: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
2: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
4: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
5: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Пульс. Это страсть. Это рок. В Брянске 11 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. Брянский спортсмен Артем Осипенко выступил на всемирных играх кочевников. Прославленный самбист принял участие в состязаниях по древней борьбе на поясах кураж. Российскую делегацию представляют 236 атлетов и тренеров из 33 российских регионов. Впервые в истории Россия участвует во всех 43 спортивных дисциплинах, представленных на этих соревнованиях. Всемирные игры кочевников – это престижные международные состязания по традиционным видам спорта, которые практикуются у кочевых народов Центральной Азии и других регионов мира. В нынешнем году они проходят в столице Кыргызстана Бишкеке. На церемонии открытия на стадионе Бишкек-Арена присутствовал президент России Владимир Путин. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам из Брянской области Александр Большунов получил шанс вновь проявить себя на международных турнирах. Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда принял решение о допуске российских спортсменов в нейтральном статусе и сопровождающего персонала к лыжным соревнованиям стартующего сезона. Пока, правда, не сообщается, распространяется ли решение о допуске на всех спортсменов без исключения или же каждому из них придется получить нейтральный статус в индивидуальном порядке. Более реалистичным представляется второй вариант. Например, именно так сейчас происходит в фигурном катании, когда одни спортсмены смогли получить допуск в нейтральном статусе, а другим в нем было отказано. Брянская самбистка Анастасия Балобина завоевала золото Всероссийской спартакиады, прошедшей в Верхней Пышме в Свердловской области. В рамках турнира участвовало более сотни спортсменов из 23 российских регионов. В соревнованиях приняла участие самбистка Центра спортивной подготовки Брянской области Анастасия Балобина, которая победила Елизавету Хачкову из Свердловской области в весовой категории 54 килограмма. Таким образом, Настя завоевала золото. На первой в Брянске умной площадке установлено оборудование в зоне воркаута. Укладывается травмобезопасное покрытие. Отмечается, новый объект будет доступен жителям в режиме 24/7. Городские власти выражают уверенность, умная площадка станет центром притяжения для любителей спорта и способна вдохновить многих на ведение активного образа жизни. В ближайшее время оборудование оснастят QR-кодами с доступом к интернету. Отсканировав код с помощью смартфона, жители получат доступ к видеоурокам, в котором объединят правильную технику и выполнение упражнений, а также другую полезную информацию. Строительство ведут в рамках участия в региональном проекте развития инфраструктуры сферы спорта. Ввести умную площадку в эксплуатацию планируют уже в ближайшие недели. Сегодня в подкаст программе «Спортивный четверг» в эфире 3-2 радио речь пойдет о теннисе. У нас в гостях тренер и спортивный директор Брянской теннисной лиги Ольга Бутрим, а также Евгений Фестер, руководитель Брянской теннисной лиги. Мы узнаем, как данный комплексный вид активности влияет на физическое здоровье, когнитивные способности, психологическое состояние и социальные навыки человека. Кроме того, как обстоят дела в Брянске с теннисом. Эти и другие вопросы и ответы в подкаст программе «Спортивный четверг» сегодня в 17 часов после автомобильной рубрики, а посмотреть прямую трансляцию из студии вы сможете в группе 3-2 радио ВКонтакте. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: обожала меня одного.
1: Реклама.
2: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
3: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
4: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением GEP LKK 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение GEP LKK 2.0 прямо сейчас.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Политическая реклама.
1: Что нас объединяет? Мосты, которые становятся частью общей судьбы страны. Слова, которые находят нас за тысячи километров. Близкие, ради которых мы возвращаемся домой. Но по-настоящему нас объединяет то, что живет внутри каждого из нас. Наша память, наши ценности, наша страна, Россия. Ведь когда мы едины, мы непобедимы.
2: Мы живем в великой стране. У нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
3: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
4: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
5: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
6: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
7: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
8: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
9: Партия

0: Справедливая Россия за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека, но реальные пенсии почти в два раза меньше. Справедливая Россия борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. Справедливая Россия за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
1: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
2: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
1: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
2: Потому что люди важнее любых ограничений.
1: Люди для нас вообще прежде всего.
3: Это была политическая реклама.
4: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
5: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
4: Стоп. Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
5: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
6: 30 сентября. ДК БМЗ.
4: Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
7: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
8: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
9: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
10: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8-48-32-40-14-90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
12: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32. We'll be right back.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 21. Возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 16 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Ключи ТВ, телеканал Брянская губерния, в начале каждой недели представляет прямой эфир. 7 сентября в студии глава Советской районной администрации Денис Александрович Семенов. Вопросы благоустройства, дворы и улицы, транспорт и новые объекты. Центр города в центре диалога, глава Советского района Денис Семенов. Принимаем звонки, вопросы заранее на автоответчик 301-501. И в прямой эфир 7 сентября в 19:25 301-501. Чтобы стать лучше, нам нужно...
1: Несколько слов и место.
2: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
4: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Рекламная служба 3-2-радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Лондоне 32 полдень.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области начался сезон сбора овощей. Согласно отраслевым данным, под свеклу, томат, капусту и лук, а также прочие, в этом году выделено 4,5 тысячи гектаров. Выращиванием занимаются как крупные фермерские хозяйства, так и небольшие подсобные предприятия. Первыми на поля вышли томаты. Их урожайность достигает 300 центнеров с гектара. В Климовском и Погарском районах уже приступили к уборке ранних сортов капусты и столовой свеклы. Погода в этом сезоне была благоприятной, что позволило получить достойный урожай. По словам аграриев, количество овощей соответствует высоким стандартам. Местная продукция пользуется спросом у перерабатывающих заводов и населения. Овощи с брянских полей охотно покупают на ярмарках выходного дня в Брянске и районных центрах. Спрос на свежую продукцию остается стабильно высоким. В ближайшее время к уборке подключатся и другие районы Брянской области. Собранный урожай будет направлен на снабжение торговых сетей, переработку и реализацию населения. В целом сезон обещает быть успешным. В Брянской области полным ходом идет подготовка к проведению единого дня голосования. Порядка 3000 общественных наблюдателей примут участие в плебисците. Свой отпечаток накладывает близость к государственной границе и международная напряженность. Центр избиркомом было принято положение, устанавливающее особые подходы к порядку формирования избирательных комиссий. Документ предусматривает возможность проведения досрочного голосования, в том числе и в различных местах. Напомню, ранее президент России Владимир Путин отметил, нынешняя кампания проходит в непростых условиях внешнего давления. В этой связи всем органам власти на местах поручено обеспечить максимально возможные условия безопасности. Добавлю, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук сообщил, охрана избирательных участков на Брянщине будет усилена. Согласно распоряжению Кабинета министров, МВД и Росгвардии обеспечат соответствующие меры контроля общественного порядка. Выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Владимир Путин назвал развитие дальневосточных территорий ключевым фактором, определяющим будущее всей страны. Глава государства подчеркнул стратегическую важность макрорегиона для развития Российской Федерации. Сегодня дальневосточные регионы дают прямой выход на растущие перспективные рынки. Дальний Восток, подчеркнул российский лидер, является огромным пространством для проявления деловой инициативы, а также запуска сложнейших проектов. Государство сегодня создает фактически новую модель развития Дальнего Востока и Арктики с максимально комфортными условиями для предприятий, а также правовые инновации для инвестиционного климата в регионе. Единый преференциальный режим для бизнеса будет запущен на всей территории с 1 января 2027 года. При этом существующие льготы для уже пришедших инвесторов будут сохранены. В России начали действовать два обновленных государственных стандарта на хлебобулочные изделия. Оба пришли на смену советским, принятым еще в 80-х годах прошлого столетия. За десятилетия технологии шагнули вперед, а старые нормы перестали отвечать современным требованиям. Новые ГОСТы не ломают традиции, а напротив, закрепляют классические рецептуры. В обязательных приложениях к стандартам прописаны точные составы и методы приготовления теста. Важно отметить, что применение госстандартов носит добровольный характер. Это означает, что производители, желающие выпускать хлебобулочные изделия в соответствии с советской классикой, обязаны соблюдать новые ГОСТы. Однако большая часть продукции на рынке производится по собственным техническим условиям предприятий. Вступление в силу новых ГОСТов не отменяет существующие техусловия и не обязывает производителей переходить на новые стандарты. 326 выездов на охраняемый объект, из которых поступал сигнал тревоги, отработано сотрудниками вневедомственной охраны за истекшую неделю. По сообщениям из дежурных частей территориальных органов внутренних дел, для обеспечения безопасности граждан и общественного порядка сотрудники выезжали 8 раз. За административные правонарушения задержаны 22 человека. Помимо этого, подразделениями лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Брянской области за прошедшую неделю проведено 329 проверок владельцев оружия. В ходе контрольных мероприятий выявлено 8 правонарушений. В основном они связаны с нарушением сроков регистрации и постановкой его на учет. Недобросовестные владельцы привлечены к административной ответственности. За нарушение законодательства изъято 19 единиц оружия и 346 патронов. Добровольно сдано гражданами 3 единицы оружия и 171 патрон. Официальный курс американского доллара – 87 рублей ровно. Курс единой европейской валюты – 100 рублей 83 копейки. Сейчас в Брянске около 21 градуса. Атмосферное давление – 743 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-западный от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Политическая реклама.
1: За КПРФ. За социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене. Народ вправе жить, а не выживать. За социализм. За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
2: Товарищи, голосуйте за кандидата Елену Дегтяреву. Наша землячка, простая труженица, коммунист и патриот родной земли. Защитим родную Брянщину, отстоим права трудящихся и пенсионеров. Коммунисты за победу и советскую власть. За Елену Дегтяреву.
3: Кандидат в депутаты Государственной Думы Олег Матыцын. За здоровый образ жизни, доступный спорт, активное долголетие, за комфортную жизнь на Брянщине. Команда «Единой России» Олег Матыцын. Кандидат в депутаты Государственной Думы Николай Щеглов. За качественную и доступную медицину для жителей Брянщины. За поддержку семьи и детей. Команда «Единой России». Николай Щеглов.
4: Я Сергей Горелов. В 16 лет я пришел на завод учеником слесаря. Потом были годы работы, собственное дело, предприятие и ответственность за людей. Сегодня я выдвигаюсь кандидатом по 82-му одномандатному округу в Государственную Думу.
5: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен, государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
6: Я Сергей Новиков. Более 20 лет я занимаюсь наукой, образованием и технологиями. Я хочу, чтобы молодым людям не приходилось уезжать из Брянской области за возможностями. Я иду на выборы по 81-му округу.
5: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен, государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
1: Народ вправе жить, а не выживать. За социализм. За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене. За КПРФ. За социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене.
0: Политическая реклама.
7: Брянская область. Традиции и уверенное движение вперед. Мы открываем производство, создаем рабочие места, развиваем регион, в котором комфортно жить и работать. Егор Ковальчук. Создавая будущее.
8: Меня зовут Александра Казачкова. Я стала кандидатом в губернаторы Брянской области. Для меня Брянщина – место, где хочется жить, работать, растить детей и строить будущее.
0: Это была политическая реклама.
9: Реклама.
10: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
12: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Два радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Театры.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. 7 сентября в Театре драмы имени Алексея Толстого состоится спектакль «Любовь и голуби». Сюжет лирической комедии, пожалуй, один из самых любимых. Эта комедия уже стала бестселлером и классикой. Имена героев стали родными, а остроумные фразы, наполненные тонким юмором, превратились уже в афоризмы. Данная история воспитала не только наших родителей, но и нас. Спектакль «Любовь и голуби» — это не просто забавная история. Это еще и семейные ценности, верность, ответственность, взаимопонимание и, конечно же, прощение. История настоящей любви, наполненная нежностью и теплом. В спектакле будет все — музыка, танцы, погони, предательство, прощение, любовь и, конечно же, голуби. В ролях Людмила Фисенко, Игорь Кумицкий, Ирина Шуркина, Дмитрий Денисов, а также Мария Артемьева. Возрастное ограничение 12+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама.
2: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
3: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 17. Ветер северо-западный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Чем живет и дышит театр? Как распределяются роли и создаются декорации? Что происходит на репетициях и читках? В чем секрет актерского мастерства? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в программе Светланы Кондратьевой «По обе стороны кулис». Смотрите по четвергам в 18 часов 40 минут на канале «Брянская губерния» и в любое удобное для вас время на сайте губерния.тв.
1: Реклама.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
4: Надежный и хороший. Агентство недвижимости «Этажи». Надежный и хороший.
5: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
7: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
9: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Политическая реклама.
1: Брянская область. Традиции. Стратегическое положение. Уверенное движение вперед. Мы открываем новые производства. Создаем рабочие места. Обновляем инфраструктуру. Развиваем регион, чтобы людям было комфортно жить и работать на родной земле. Егор Ковальчук. Создавая будущее.
0: Это была политическая реклама.

0: 11 часов.
1: Что, всю жизнь предлагает? Коммунисты предлагают эскадрону кормить. Накормили, она развалилась.
2: Добрый день. В эфире «3.2 радио» предвыборный блок. Сегодня мы предоставляем бесплатное эфирное время для совместного агитационного мероприятия. В студии мои гости, представители политических партий, которые зарегистрировали свои федеральные списки на выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 9-го созыва. То есть это те самые лидеры списков. Это люди, которые будут представлять наш регион в Нижней Палате Парламента в случае побед и достижений на выборах их партий. Голосуем мы за этих людей в бюллетене по списку. И сейчас я представлю их нашим радиослушателям. В нашем диалоге принимает участие Антошин Сергей Сергеевич, кандидат на выборах в депутаты Государственной Думы 9-го созыва от политической партии ЛДПР, Либерально-демократическая партия России. Сергей Сергеевич, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Архицкий Андрей Георгиевич, кандидат на выборах в депутаты Государственной Думы от политической партии КПРФ, Коммунистическая партия Российской Федерации. Андрей Георгиевич, добрый день.
4: Здравствуйте.
2: Богомаз Александр Васильевич, кандидат на выборах в депутаты Государственной Думы от Всероссийской политической партии «Единая Россия». Александр Васильевич, добрый день.
5: Здравствуйте.
2: Горелов Сергей Иванович, кандидат на выборах в депутаты Государственной Думы от политической партии «Новые люди». Сергей Иванович, добрый день.
6: Добрый день.
2: Тимошков Алексей Николаевич, кандидат на выборах в депутаты Государственной Думы 9-го созыва от Социалистической политической партии «Справедливая Россия». Алексей Николаевич, здравствуйте.
7: Добрый день.
2: Напоминаю, что предвыборный блок на 3.2 радио займет приблизительно час. В канун выборов, ну, это дело обычное. Радиоканал «Губерния ФМ» – это региональная государственная организация ГАУБОДИСНА. И по закону мы должны предоставлять бесплатное эфирное время. По определению избиркома, каждый участник диалога имеет по 7 минут. Но сегодня у нас не пришли представители 5 партий. Их время пропорционально делится на тех, кто будет в эфире. А потому все мои собеседники получают дополнительно по 7 минут. То есть каждый мой собеседник будет в эфире 3.2 радио 14 минут. Теперь по форме общения. Своего рода это будет открытый микрофон, выступление на заданную тему. И первый блок – самопрезентация. Представьтесь, расскажите о себе для наших слушателей. И у каждого из моих собеседников на это 2 минуты. Если раньше я представляла своих собеседников по алфавиту, то сейчас очередь выступлений определялась на жеребьевке в избиркоме. И первым по жребию выступает представитель ЛДПР Сергей Сергеевич Антошин. Вам слово и 2 минуты. Время пошло.
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Рад вас всех приветствовать. Меня зовут Сергей Сергеевич Антошин, заместитель председателя Брянской областной думы, координатор Брянского регионального отделения ЛДПР, подполковник, участник специальной военной операции, первый командир добровольческой бригады «Барс-Брянск». И сегодня я являюсь кандидатом в депутаты Государственной думы России, возглавляю территориальную группу, состоящую из 3 приграничных регионов – Брянской, Курской и Белгородской областей. Я представляю ЛДПР, партию, которая не боится брать на себя ответственность в самое трудное время. Партия, которая всегда там, где нужна реальная помощь, а не пустые обещания. Леонид Эдуардович Слуцкий лично поддерживал наше создание бригады «Барс-Брянск» на самых первых этапах. И благодаря этой поддержке мы получили снаряжение для бригады «Барс-Брянск». Мы доказали, что ЛДПР – это партия действия, партия защитников и партия сильных людей. Наше видение предельно четкое. Россия – великая держава, и начинается она с заботы о каждом человеке. Сильная экономика, социальная справедливость, защита наших границ и наших семей. Вот наши приоритеты. Назову вам 2 реальных дела. Первое – защита прав граждан. Мы добились ограничения ежедневных ставок по кредитам, чтобы люди не попадали в долговую кабалу. Мы инициировали налоговые каникулы для ветеранов СВО. И мы жестко ужесточили миграционное законодательство, чтобы обеспечить безопасность наших городов и сел. Второе – это поддержка семей. ЛДПР – единственная партия, которая последовательно борется за введение родительских зарплат, пособия для матерей с 2 и более детей. Мы считаем, что воспитание детей должно быть почетным и достойно оплачиваться государством. В ноябре 2025 года сообщалось, что депутаты государственной фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким разработали законопроект о введении родительской зарплаты для неработающих граждан, воспитывающих 2 и более детей. Суть инициативы – это пособие будет выплачиваться на период ухода за детьми до достижения ими 7-летнего возраста, а его размер не может быть ниже величины минимального размера оплаты труда, которая составляет сегодня 27 тысяч рублей. Выплата планируется назначать со дня рождения второго и последующих детей и не зависеть от получения государственных пособий. ЛДПР – это партия, которая стоит на страже обеспечения законности проживания на территории Брянской области, на территории государства Российской Федерации. Люди должны быть защищены, и ЛДПР всегда за русских, за сильных и за слабых.
2: Спасибо, Сергей Сергеевич. Следующие две минуты. Тайминг у нас есть на экране. Следующие две минуты. Архитский Андрей Георгиевич. Не виден, сейчас будет виден и слышен. Андрей Георгиевич, ваши две минуты на самопрезентацию. Расскажите нашим слушателям о том, кто вы, как вас зовут, какую партию вы представляете.
0: Добрый день, уважаемые товарищи, дорогие земляки. Меня зовут Андрей Георгиевич Архитский. Я родился в 1968 году в деревне Слобода Унического района. Солдатскую службу прошел в боевых условиях в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане. За исполнение воинского долга награжден боевой правительственной наградой орденом Красной Звезды. После службы в 1993 году окончил Брянский технологический институт, заочно поступил в аспирантуру и работал в Унеческом лесхозе, где в практическом и научном плане занимался вопросами радиационной защиты лесов от последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В 1998 году защитил кандидатскую диссертацию и 14 лет проработал преподавателем, затем доцентом в родном мне институте, ныне Брянском государственном инженерно-технологическом университете. Помимо научно-преподавательской деятельности, занимался общественной работой. В 33-летнем возрасте осознанно вступил в КПРФ, ту партию, которая последовательно отстаивает национальные интересы России, борется за справедливость, защищает интересы людей труда, разоблачает антинародную, антироссийскую сущность олигархического капитала. В 2009 году меня избрали вторым секретарем Брянского обкома КПРФ, в 2019 руководителем КПРФ Брянской области. Ранее избирался депутатом Брянского городского совета народных депутатов, в 2024 году третий раз избран депутатом Брянской областной думы. В настоящее время являюсь членом ЦК КПРФ, руководителем фракции КПРФ в областной думе. Неоднократно участвовал в выборах различных уровней.
2: Заработало наше время. Теперь то же самое. Две минуты на самопрезентацию. Следующему участнику нашего открытого совместного агитационного мероприятия, так это называется, Алексей Николаевич Тимошков, представитель партии «Справедливая Россия». Две минуты вам. Время пошло.
4: Спасибо. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Алексей Николаевич Тимошков. Я являюсь председателем регионального отделения Социалистической политической партии «Справедливая Россия» в Брянской области. Также являюсь депутатом Брянской областной думы 8-го созыва. Партия «Справедливая Россия» является единственной парламентской партией, которая в своем наименовании официально содержит слово «социалистическое». Это не просто пиар-ход. Мы действительно предлагаем иной подход к управлению государством. Называем мы его «патриотический социализм». Мы считаем, что только сильное, справедливое государство способно быть защитником прав граждан. Земля, природные ресурсы, энергетика, социальная инфраструктура должны находиться в руках государства. Наша стратегия – это сильное, справедливое государство и благополучие ее граждан. В этой избирательной кампании партия «Справедливая Россия» перед собой поставила 10 целей. Первая цель – это защитить наших защитников. Защитники защищают Родину, а Родина обязана защищать их и их семьи. Вторая цель – это передать культуру России будущим поколениям. Третья – остановить рост цен. Четвертая – это повысить заработную плату, сделать пенсию достойной. Пятая цель – это защитить российские семьи. Шестая цель – доступное жилье, заморозить тарифы ЖКХ. Седьмая цель – вернуть бесплатную и доступную медицину людям. Восьмая цель – это качественное, бесплатное, современное образование. Девятая цель – это обязательно нужно миграцию под жесткий контроль. И десятая цель – это гарантировать цифровые права граждан. Спасибо большое.
2: Спасибо вам, Алексей Николаевич. Следующий по жребию была партия «Единая Россия». Представитель ее, лидер списка регионального отделения, это то, кого мы увидим в бюллетенях, Александр Васильевич Богомаз. Александр Васильевич не требует, конечно, дополнительного представления, но таков протокол, такой что форум называется. «Единая Россия», Александр Богомаз. Александр Васильевич, вам слово, 2 минуты.
5: Добрый день, дорогие земляки. Я Богомаз Александр Васильевич. Родился, учился здесь, на Брянщине. Здесь же живу. Живу сам на приграничье, в Трубском районе, где живут мои дети. И не понаслышке знаю, что у нас сегодня происходит на границе с Украиной. Я вхожу в список «Единой России» по Брянской области. Партия «Единая Россия», она у нас в области всегда была направляющей и руководящей. То есть все те поручения, которые поручал президент, мы с помощью партии, с помощью власти, они реализовывались в нашу жизнь. Также я являюсь членом Высшего совета партии «Единая Россия» и секретарем местного отделения партии «Единая Россия». И сегодня, когда мы идем на выборы большой дружной командой от Брянской области, то, конечно же, мы, во-первых, будем продолжать те дела, которые делались до сегодняшнего дня, а сегодня области сделано очень много. Вы сами это видите, дорогие земляки, видите те позитивные перемены, которые происходят в Брянской области во всех сферах экономики, будь то промышленность, сельское хозяйство, строительство, социальная сфера, медицина, образование, культура, спорт, дороги, транспорт. Это то, что нам удалось сделать с помощью правительства Российской Федерации, нашего президента и партии «Единая Россия», которая и выходила с инициативами, такие как помощь участникам специальной военной операции, помощь семьям участникам специальной военной операции, помощь всем нашей армии, которая находится как на новых территориях, так и на территории Брянской области.
2: Александр Васильевич, спасибо вам большое. Это был представитель списка партии «Единая Россия» Александр Васильевич Богомаз. И еще у нас есть один участник сегодняшнего открытого агитационного мероприятия, Сергей Иванович Горелов, политическая партия «Новые люди». Сергей Иванович, ваши 2 минуты на представление себя слушателям.
6: Спасибо. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дорогие земляки. Меня зовут Горелов Сергей Иванович. Я предприниматель, председатель Брянского регионального отделения партии «Новые люди». Лозунг партии «Россия для жизни». В 16 лет я пошел на завод учеником-слесарем. Училище, техникум, институт. Нужно было помогать семье. Потом были годы работы на производстве, свое дело, предприятие, ответственность за людей. Поэтому я привык смотреть на любую задачу просто. Есть проблема, нужно понять причину, вникнуть, найти решение и довести его до результата. Именно этот подход мне близок и в политике. «Новые люди» для меня – это партия людей дела, предпринимателей, специалистов, преподавателей, общественников, молодых ребят, которые не хотят просто обсуждать, что вокруг не так, а готовы брать ответственность и что-то менять. Для нас особенно важно развитие регионов, поддержка людей труда и предпринимателей, современное образование, сильная промышленность, социальные проекты и возможность жителей самим влиять на решения, которые касаются их жизни. Мне близок принцип «меньше бюрократии, меньше формальных отчетов и больше конкретного результата». Именно такой подход мы стараемся реализовать и здесь, в Брянской области. И я вас приглашаю прийти на выборы 18, 19 и 20 сентября, прийти всем, проголосовать и сделать свой правильный выбор. Только от вас, если вы придете на выборы, зависит результат. Если вы будете сидеть дома и не пойдете, это очень плохо, и ваш пессимизм не имеет здесь места. Я еще раз всех приглашаю прийти на выборы и сделать достойный выбор, который потом будет влиять на вашу жизнь в дальнейшем, следующие 5 лет. делайте правильный выбор. Спасибо.
2: Спасибо вам большое. Это были самопрезентации участников нашего открытого мероприятия. Сегодняшний вопрос, следующий вопрос, такого рода рассуждения. Давайте так, каждый участник нашей беседы назовет несколько реальных дел, которыми он или его партия в целом гордится, которые были совершены, реализованы, может, какие-то проекты в последние годы. У каждого участника на это 5 минут. То есть что хорошего сделала ваша партия за последние годы, чем вы лично вы гордитесь? Тут вспомнить можно и специальную военную операцию, и акции, которые вы проводили, людей, которые вы собирали по какому-то принципу для чего-то. То есть вспоминайте все, чтобы наши слушатели вас опознали, вашу партию. Итак, первым выступает представитель ЛДПР Сергей Сергеевич Антошин. Сергей Сергеевич, вам слово.
3: Да, хороший вопрос. Вы знаете, я буду говорить о партии ЛДПР, которая сегодня работает на территории Брянской области. Не в целом в стране, а именно конкретно коснемся Брянской области, нашей любимой области, которая сегодня является форпостом на территории России, вот, приграничной территории. И особенность нашего отделения в том, что мы объединили политическую борьбу с реальной помощью людям. У нас работают профессионалы, у нас работают и в партии профессионалы, и во фракции, которая сегодня состоит из 5 депутатов Брянской областной думы. Это разного рода деятельности депутаты, которые занимаются и предпринимательством, и юридической практикой, и строительством. То есть фактически объединены все сферы. Они могут решать разные проблемы, которые у нас есть на территории Брянской области. Но я не могу обойти, конечно, одну из главных, как я считаю, одну из главных наших сегодняшних реалий ЛДПР, которую я, как командир бригады Барс-Брянск, как лидер регионального отделения, ставил ему совсем недавно, буквально несколько месяцев назад, был только первым заместителем. Вот, и мне было доверено и бывшим руководителем Александром Васильевичем Богомазовым, и правоохранительными структурами возглавить и создать бригаду Барс-Брянск, которая сегодня является народной бригадой. Вот здесь можно делать срез людей, можно проводить опрос, который часто занимаются политические партии, о жизни, о состоянии, о социальных проблемах, которые находятся на территории Брянской области. Бригада сегодня — это 2500 человек. Разных людей, с разными судьбами. И мы сегодня добровольческое формирование, которое люди пришли от водителя, от кондитера, от юриста, от обыкновенного строителя, от сельхозпроизводителя, и создали эту бригаду. Бригада сегодня является одна из лучших бригад на территории территории трех областей. Вот, буквально недавно приезжали инструктора со всего Министерства обороны, и на нашей базе проводили именно обучение инструкторов, которые дальше будут обучать и воспитывать бойцов, которые будут формироваться по всей территории, на территории Российской Федерации. Нас поддерживает наш лидер лично, Леонид Эдуардович Слуцкий. Это одна из немногих партий. Я знаю, что и другие партии поддерживают участников СВО. Но Леонид Эдуардович конкретно поддерживает две бригады. Бригаду «Днепр», которую возглавляет мой коллега, полковник Верещагин, трижды награжденный Орденом Мужества. Ну и, естественно, с первых дней формирования поддерживает бригаду «Барс-Брянск». Мы не просто политики, мы вместе с вами, с нашими рядовыми жителями, работаем на передовой, не даст соврать, передовой в каждом дворе, в каждой семье. Важно сказать, что за последнее время в партию ЛДПР, вот только за последнее время, во время выборной кампании уже поступило 500 заявлений для принятия членов партии. У нас люди идут к нам, потому что видят результат. Мы проводим ежемесячный прием граждан по всей территории Брянской области. Сегодня в нашей структуре почти 200 депутатов различных уровней власти. От депутатов местного самоуправления до депутатов Брянской областной думы. Мы организуем гуманитарные конвои, плетем маскировочные сети, помогаем семьям и мобилизованным. Мы не делим людей на своих и чужих. Мы помогаем всем, кто в этом нуждается. Это и есть наша главная особенность. Мы партия живого действия и небумажного отчета. мы на протяжении всего времени, которое находимся и в Брянской областной думе, это законодательный орган, мы полностью работаем вместе с органами исполнительной власти. Мы не стесняемся, мы являемся оппозиционной партией, но мы являемся конструктивной партией, которая участвует в разработке самого главного закона для жителей Брянской области, который называется «Бюджет». И есть партии, которые просто никогда в жизни не голосовали за бюджет. То есть им без разницы, как это будет, что будет. А мы конкретно идем, доказываем, либо соглашаемся, либо не соглашаемся. Но сегодня это именно конструктивная партия. Мы этим гордимся, что у нас нет, мы не делим нас чужих, на своих. Мы говорим только одно. Это правильно или неправильно? Это будет закон работать на улучшение жизни на территории Брянской области наших людей, либо этот закон не будет работать. Я считаю, что сегодня в это сложное время, вот даже сегодня в это выбранное время, мы должны объединиться вокруг нашего лидера Владимира Владимировича Путина.
2: Спасибо вам большое. Это было выступление представителя ЛДПР Сергея Сергеевича Антошина. И был вопрос о партии, как о... об организации, которая проводит мероприятия на территории Брянской области. И еще раз повторяю вопрос. За эти несколько реальных дел, которыми вы или ваша партия в целом гордится, которые были совершены в последние годы, у каждого из вас 5 минут. И вторым по жребию выступает Андрей Георгиевич Архизский, КПРФ. Андрей Георгиевич, вам слово.
0: Уважаемые земляки, в условиях все возрастающей напряженности в обществе в связи со специальной военной операцией, сложной социально-экономической ситуацией в стране, многие вопросы, которые приходится решать нашей партии, ее местным отделением, невозможны без широкого союза левопатриотических сил, наших сторонников, дружественных организаций и движений. Поэтому мы благодарны за нашу совместную работу движению поддержку армии во главе с Бычковым, Брянскому отделению ВЖС «Надежда России» во главе с Амиранашвили, организации, общественной организации «Дети войны» во главе с Трегубовой, организации «Российские ученые социалистической ориентации» во главе с Кузнецовым и другим организациям, в том числе «Русский лад», другим организациям. Они активные участники наших публичных, общественных мероприятий. Большое спасибо всем, кто лично курирует эти и другие общественные структуры. О состоянии социального самочувствие жителей свидетельствуют их обращения в адрес партийных органов к нашим депутатам. Их анализ показывает рост количества жалоб по социальным вопросам, по вопросам ЖКХ, образования, здравоохранения, работы строительного комплекса, транспорта, экологии и других. Руководство местных отделений КПРФ хорошо знает проблемы территорий и систематически старается помогать людям в решении самых насущных проблем. Яркий пример – село Брахлов Климовского района, которое в результате оказалось отрезанным от райцентра, по сути, находясь в блокаде. Там коммунистами была организована горячая линия с ее населением, и оперативно решались вопросы с доставкой продуктов, скорой помощью, транспортом. И по большому счету добивались и добились строительства новой объездной дороги жизни длиной 4 километра с твердым покрытием. Ко всему прочему, климовским коммунистам за последние годы удалось восстановить из полуразрушенного состояния и отремонтировать 6 из 7 памятников вождю революции Владимиру Ильичу Ленину, имеющихся в районе. Один из памятников перевезли из обезлюдевшего села в райцентр и практически с нуля установили на территории автобусного вокзала. Памятник теперь является его украшением. Подобные мероприятия по восстановлению памятников советской эпохи были проведены коммунистами города Сельцо, Жуковского, Унеческого, Выгоннического, Стародубского и других местных отделений. Развивается областная комсомольская организация, первый секретарь АГАПУ. На сегодняшний день комсомольцы активно участвуют во всех партийных акциях КПРФ, проводят собственные мероприятия. Их силами наводится порядок у памятников и на прилегающих к ним территориях. Организованы патриотические десанты по местам боевой и партизанской славы Брянщины, выставки детских рисунков, поделок, приуроченные к Дню русского языка. Открытые уроки к патриотическим датам. Совместно с активистами из «Надежды России» последние годы проводились торжественные линейки по приему в пионеры 19 мая на площади Ленина в Брянске, а также на Красной площади. География комсомольского пионерского движения на Брянщине и дальше будет расширяться. Продолжается работа по оказанию гуманитарной помощи бойцам, проходящим службу в зоне СВО, а также помощь жителям Белгородчины, Курщины. Ну, мы знаем ту ситуацию, которая была на Курской области, поэтому Брянское областное отделение одно из первых откликнулось вот на призыв помочь мирным жителям Курской области. Отправили буквально 26 августа, отправили 159-й конвой из Москвы, который ушел в сторону, ну так скажем, в зону СВО. В зону СВО. Этот конвой, часть этого конвоя была переброшена и сюда, в Брянскую область, направлена в Брянскую область. То есть брянские наши районы, приграничные районы, это Климовский, Погарский, Трубчевский район получили эту помощь.
2: Спасибо, Андрей Георгиевич. Следующие 5 минут выступает представитель партии «Справедливая Россия» Алексей Николаевич Тимошко. Вопрос тот же. Назовите несколько реальных дел, которыми вы или ваша партия в целом гордится, которые были совершены в последние годы.
4: Партия «Справедливая Россия» на сегодняшний день является одной из самых эффективных в работе парламента Государственной Думы. И благодаря этой работе, несмотря на то, что у нас всего лишь 28 депутатов численность фракции, нам удается добиться многих законов, принятия многих законов, которые помогают в жизни каждому человеку. Ну, например, прогрессивная шкала НДФЛ, когда принцип социальной справедливости оказался в действии. Отмена национального роуминга – это победа здравого смысла над монополией. Благодаря этому закону жители нашей страны могут передвигаться по всей стране, не платя дополнительные деньги за переговоры по сотовому телефону. Ипотечные каникулы для всей семьи – это буквально свежий закон, который был принят в 2026 году. Партия «Справедливая Россия» добилась его принятия, расширяющего право на ипотечные каникулы. И с 1 сентября семьи при рождении второго и последующих детей смогут получать отсрочку платежей.

0: чтобы это происходило два раза в год. Благодаря нашей партии и приняли закон, который говорит о бесплатном питании всем ученикам начальных классов. Лично я считаю, что это очень помогает родителям, и на сегодняшний день мы добиваемся, чтобы расширили это бесплатное питание для всех учеников школ. С самого начала СВО партия «Справедливая Россия» взяла шефство над мотострелковым полком 1429, которому в 2024 году было присвоено имя «Гвардейский». Перейдем к делам регионального отделения. На базе нашей партии существуют центры защиты прав граждан по всей стране. И в Брянской области он также работает. Центры защиты прав граждан оказывают бесплатную юридическую помощь всем жителям региона на постоянной основе по гражданским и правовым вопросам. Во время пандемии активисты регионального отделения «Справедливой России» развозили продукты питания, продуктовые наборы жителям нашего региона. В первый год начала СВО, когда в Брянскую область достаточно много приезжало людей из Луганской Народной Республики, из Донецкой Народной Республики, и они размещались в пунктах временного размещения, мы отвозили гуманитарную помощь в виде одежды, продуктов где-то питания, медикаментов каких-то. На постоянной основе председатели местных отделений, активисты регионального отделения «Справедливой России» навещают ветеранов Великой Отечественной войны в праздники и в дни рождения, да и просто когда находятся с ними на постоянной связи, когда им необходимо выговориться, поговорить, о чем-то попросить. Наши партийцы всегда отзываются, и каждый прикладывает усилия для того, чтобы осуществить эту помощь. Депутатский корпус партии регионального отделения взяли под свою опеку семьи участников СВО. Они находятся на постоянной связи с членами этих семей и всегда отзываются и оказывают разнообразную помощь, за которой они обращаются. Также мы поддерживаем турниры по шашкам, по танцам. Ну, здесь мы это делаем в виде спонсорских мероприятий, призы, медали и так далее. Периодически оказываем поддержку Жуковскому дому-интернату, где содержится, ну, на сегодняшний день чуть более 70 детей-сирот. И мы всегда навещаем этих детей. Спасибо.
1: Алексей Николаевич, спасибо большое. Говорим о партиях, потому что сегодня в студии 3-2 радио те люди, которые представляют список партийный для того, чтобы быть избранными депутатом в Государственную Думу 9-го созыва. И сейчас у нас представитель партии «Единая Россия», Всероссийской политической партии «Единая Россия» Александр Васильевич Богомаз. И его 5 минут и ответ на вопрос. Назовите несколько реальных дел, которыми вы и ваша партия в целом гордятся, и которые были совершены в последние годы. Александр Васильевич, вам слово, ваши 5 минут.
2: Спасибо. Ну, мы действительно партия, которая гордится своими делами. Те дела, которые сегодня делает в партии правительство Брянской области на территории Брянской области. Наша область всегда была промышленно-аграрна. Так вот, если взять промышленность нашей Брянской области, то она выросла за последние годы со 142 миллиардов рублей до почти 600 миллиардов рублей, более чем 4 раза. Здесь модернизированное старое производство, созданы 15 новых производств, и что позволило не только производить продукцию, выпускать ту необходимую номенклатуру, которая необходима для нашей страны, ну и платить достойную заработную плату людям и делать отчисления в бюджет Брянской области. Бюджет Брянской области за эти последние годы вырос с 46 до 120 миллиардов рублей. Но что радует, это собственные доходы. Собственные доходы были 24 миллиарда, по этому году они будут около 80 миллиардов рублей. Это работа нашей экономики. Сельское хозяйство, где был сделан просто колоссальный рывок за последние годы.

0: сельское хозяйство — это всегда была черная дыра. Сельское хозяйство — это всегда. В советское время мы закупали пшеницу, продукты питания за рубежом, Канада, Америка. И если бы тогда мы решили продовольственную безопасность, то, что было решено нашим национальным лидером, президентом страны Владимиром Путиным и партийной России, то у нас бы сохранился Советский Союз. Сегодня мы не только производим для нас, для россиян, для России, но и почти на 50 миллиардов долларов продаем за рубеж. Брянская область не стала исключением. За последние годы с 53 миллиардов рублей объем выпуска сельской продукции увеличился до 185 по прошлому году. По этому году будет порядка 200 миллиардов рублей. Медицина. Медицина, то, как всегда, как говорят во все языцы, у каждого на человека, который сталкивается. Но если посмотреть в общем, то за это время была сделана большая-большая работа. В области построено 8 новых лечебных учреждений, такие как, я считаю, глобальный, это перинатальный центр, это детская хирургия, пристройка к детской хирургии с суперсовременным оборудованием, это 4-я поликлиника, которая сейчас сдана, это 4-й хирургический корпус 4-й больницы городской, это детская больница в Фокинке, это поликлиника в Супонево, поликлиника в Стародубе и плюс капитально отремонтированы те лечебные учреждения в наших муниципальных районах и городе Брянске. А всего было за это время поставлено в лечебные учреждения почти 4000 разного оборудования. И что самое приятное, что более половины это было закуплено за счет нашего Брянского областного бюджета. И вот то тяжелые времена, когда мы был ковид, мы и сумели, наверное, пережить, что мы, у нас было закуплено почти там по 30 МРТ и КТ. Ну и, конечно же, как говорится, вишенка на торте – это Сеченский университет. Это вот именно то лечебное учреждение, которое нам удалось открыть, и я этим горжусь, что мне, как бывшему губернатору тогда, удалось именно убедить Министерство здравоохранения. Вот, спасибо нашему ректору. И у нас сегодня открыто лучшее лечебное учреждение, лучшее не лечебное, лучшее университета, да, нашей страны, медицинского университета, филиал, где будут готовиться врачи. Уже есть второй курс, в том году набран, в этом году более 300 человек. Научная школа, почти 150 человек, это доктора и члены-корреспонденты. Это то, что сегодня будут работать на благо жителей нашей Брянской области. Строительство дорог. Только за последние 5 лет в области было капитально отремонтировано и построено более 3000 км дорог. Это более чем 25%. И если сегодня мы возьмем те рейтинги, которые делает наша страна, то сегодня Брянская область вошла в 5 субъектов, где качество дорог соответствует нормативам. Это высокая оценка, высокий показатель. Одно дело говорить, это одно, а вот как это сделать? И мы это сделали. Именно сделали. Мы построили, капитально отремонтировали мостовые сооружения, транспорт сегодня в Брянск. Вы видите, что когда по Брянску 100 троллейбусов закуплено новых, 742 автобуса и для города Брянска, и для муниципальных районов нашей Брянской области. Ну и если время еще у меня есть, то это мостовые сооружения, это развязки, это то, что сегодня делает область жизни комфортнее. Ну видите, и дальше могу говорить и образование, и наш спорт, который также и помощь СВО, вот. Ну и другие социальные и экономические те дела, которые делала партийная Россия при правительстве Брянской области, при поддержке президента и правительства Российской Федерации.
1: Спасибо большое, Александр Васильевич. Это было выступление представителя партии «Единая Россия». А сейчас мы переходим к партии «Новые люди». Сергей Иванович Горелов, ваши 5 минут и ответ на вопрос. Назовите реальные дела, которыми вы или ваша партия в целом гордится, которые были совершены в последние годы.
2: Хорошо, спасибо. Я считаю, что любой партии нужно судить не по обещаниям, потому что она уже сделала. Потому что сегодня жители снова услышат много красивых слов. Одни будут рассказывать, что они обязательно сделают после выборов. Хотя многие такие обещания звучат уже десятилетия. Другие приписывают себе школы, дороги и так далее. По вопросу о том, что сделали. Партия «Новые люди», ну я приведу несколько примеров, которые были сделаны на федеральном уровне, вернули школьникам право на ошибку. Под руководством Алексея Нечаева, лидера партии, мы внесли закон о пересдаче ЕГЭ в 2022 году, а через два года президент поручил это внедрить. Теперь каждые почти 100 тысяч выпускников пересдают экзамен. То, что помогает им поступить в высшее заведение. Мы развиваем наше производство. Мы убедили правительство внести умный протекционизм, повысить пошлины на западные товары, аналоги которых мы можем выпускать сами. Мы помогаем получить то, что положено ребенку. При партии создан комитет, который помогает одиноким женщинам получить алименты, добиться получения алиментов, субсидий, помощи и так далее. Манифест Ксении Горячевой собрал 700 тысяч подписей под своим манифестом «Правах женщин против насилия» и внесли законопроект. То, что касается нашей области и деятельности нашей партии, скажу следующее. Уже три года в Брянской области работает программа «Я в деле». За 9 сезонов ее участниками стали около 2000 студентов вузов и колледжей. Мы развиваем проект «Инженеры будущего». Приводим студентов на предприятия, показываем производство, знакомим с востребованными профессиями. Работает и базовая кафедра в БГТУ. Для меня, как человека производства, это особенно важно. Молодежь должна видеть, что получить профессию и построить карьеру можно и здесь, в Брянской области. Еще один проект – «Марафон идей». Мы не стали решать за жителей, что им нужно, предложили людям самим перенести свои идеи, получили 116 заявок. Лучшие проекты вышли в финал, а три инициативы получили по 100 тысяч рублей на реализации. Среди них было много проектов по экологии, благоустройству, городской культуре и благотворительности. Отдельное направление – старшее поколение. В рамках проекта «Жить по-новому» мы провели более 30 мероприятий. Создали постоянный танцевальный клуб. Каждое воскресенье около 20 человек старшего поколения бесплатно занимаются танцами. Проводим ярмарки, где люди могут предоставить то, что делают своими руками. Помогаем осваивать современные технологии, в том числе учим работать с нейросетями. Потому что возраст не должен означать, что этот человек перестает быть активным. Большое внимание уделяем экологии. За время нашей работы высажено 16 тысяч деревьев. Из них 13 тысяч ранее и еще 3 тысячи сосен в Выгонщинском районе в этом году. Но экологию нельзя сводить только к посадкам. Мы регулярно проверяем пробы воды и водоемок, состояние почвы и воздуха. Люди должны понимать, чем они дышат, какую воду пьют и в каком состоянии находится окружающая среда. Под нашей постоянной поддержкой находится 5 частных приютов. Это более 400 собак и около 50 кошек. Мы привозим корм и лекарства, помогаем с уборкой и ремонтом вольером. Только за один из выездов передали больше 60 килограмм корма собакам. Отдельно корм кошкам и необходимые препараты. В Новозыбкове наша команда помогла с реставрацией храма. Есть и помощь нашим защитникам. Сергей Сергеевич подтвердит, что я лично и мой коллектив передавали определенные изделия подразделениям Росгвардии и нашему БАРСу. Потому что у них должно быть чем и как защищать нашу Родину. Это наша общая проблема, и мы должны все помогать. Мы помогаем и семьям участников СВО. Детям собраться в школу, семьям с маленькими детьми, необходимыми вещами. И самое важное, слышим их реальные проблемы с документами и положенными мерами поддержки. Отдельно скажу про манифест. Более 2000 жителей Брянской области поддержали инициативу. А по всей стране инициативу депутата Государственной Думы от «Новых людей» Ксении Горячевой поддержали около 700 тысяч человек. Это тоже показатель того, что люди хотят не просто раз в несколько лет голосовать, а реально влиять на принимаемые решения. Работает и наша общественная приемная. Только за лето поступило 15 обращений жителей. По 8 вопросам уже удалось добиться результата, и 7 находятся в работе. Поэтому не хочу соревноваться сегодня в обещаниях. Я лучше еще раз скажу коротко. 2000 студентов, 116 заявок в марафоне идей, более 30 мероприятий для старшего поколения, 16 тысяч высаженных деревьев, 5 приютов, более 450 животных под нашей поддержкой. Помощь семьям участников СВО, помощь в реставрации храма. Передай мной лично и моим коллективам оборудование для Росгвардии и БАРСа. Более 2000 жителей области, поддержавших манифест. Вот это конкретно наша работа.
1: Спасибо большое, Сергей Иванович. Это было выступление и рассказ от представителей партии о том, какими делами, какими проектами партийными они гордятся. Сейчас я предлагаю чуть уменьшить тему, потому что в связи с тем, что 5 партий отказались от участия в нашем мероприятии, не отправили на 3-2 радио выступающего, у каждого моего собеседника появилось дополнительное время. Именно поэтому я прошу, хочу конкретизировать. Я напомню, мы беседуем с представителями политических партий, которые зарегистрировали свои федеральные списки на выборах в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 9-го созыва. То есть это те люди, которые входят, считаются лидерами списков. Таким образом, дополнительно у каждого есть по 7 минут. И следующую тему я для беседы предлагаю таким образом. Поговорите о региональном отделении вашей партии. Кто люди, кто эти люди, которые входят в региональное отделение? Какие инициативы вы принимаете? Но также хочу напомнить каждому из участников сегодняшней беседы, что это личное ваше время, и вы можете высказываться по любой теме, которая касается, в принципе, сегодняшнего открытого агитационного совместного мероприятия. Это может быть комментарий по выступлениям своих коллег, замечания на какие-то их фразы. То есть вы можете использовать так, как считаете нужным. Тем более это время дополнительное, которое появилось именно потому, что не пришли участники, другие участники нашего сегодняшнего мероприятия. Итак, у каждого из вас есть по 5 минут. Хотелось бы, чтобы наши радиослушатели услышали о региональном отделении, но также вы можете использовать как угодно, хоть с призывом партии. Хотя для этого будет еще 2 минуты.
3: 5 минут или 7 минут?
1: Сейчас 5 минут, и после будут еще 2 минуты с призывом обратиться к нашим слушателям, с тем, чтобы за вас приходили, голосовали именно за вашу партию. 5 минут говорим либо о региональном отделении вашей партии здесь, в Брянской области, либо комментируем выступления своих оппонентов. На данный момент они оппоненты. Готовимся к выборам 18, 19, 20 сентября. Первые 5 минут Сергей Сергеевич Антошин по жеребьевке партии ЛДПР получила номер 1 именно на этих дебатах, на этом мероприятии. Поэтому, Сергей Сергеевич, ваши 5 минут.
4: Да, вопрос понятен. Хотелось бы рассказать о Брянском региональном отделении ЛДПР и в целом о партии. Хотя это является в современной истории одна из старейших партий, которая была образована, в отличие от многих здесь присутствующих лидеров и представителей партии, именно была образована из народа. Не органами исполнительной власти, не самой властью, а именно партия Владимира Вольфовича Зеленовского и еще два товарища, которые зарегистрировали эту партию. Им никто не говорил, никто не подсказывал, никто не давал зеленый цвет. Они зарегистрировали эту партию на протяжении почти больше 30 лет. Эта партия является сегодня одной из лидеров мнений, которые прислушиваются наше население. Да, к сожалению, трагическая смерть Владимира Вольфовича, которую он в связи с болезнью нас покинул, неоднозначная фигура была, эмоциональная, эпатажная, можно по-любому к нему относиться, говорить, смотреть. Но это тот человек, которого мы сегодня цитируем. Тот человек, который предсказал, как будет развиваться страна, подсказывал, как лучше сделать органам исполнительной власти, чтобы избежать ошибок. Но, к сожалению, нет пророка в своем отечестве. Кто-то хихикал, кто-то смеялся, а сегодня всем не до смеха, когда его слова, его предсказания были воплощены, к сожалению, большому сожалению, в действие. Наше региональное отделение таким же образом трудно развивалось, очень сложное было становление, но мы всегда, еще раз говорю, стояли на стороне народа, простого народа, как и говорил Владимир Вольфович Жириновский, что мы будем стоять за русских, мы будем стоять за бедных, за тех, которые нуждаются в защите. И сегодня мы также идем с такими же призывами, с такими же лозунгами, как завещал нам Владимир Вольфович. Сегодня у нас наш лидер Слуцкий Леонид Эдуардович, умнейший человек, 4 языка знает, иностранных, телефоны сотовые не записывает, а запоминает. То есть это показывает его уникальный память, уникальный ум, и не просто так он возглавляет и является председателем комитета по иностранным делам, это, то есть государство доверяет человеку проводить переговоры с разными иностранными, нашими бывшими коллегами и не бывшими коллегами. Вот. Сегодня ЛДПР идет на выборы 26 года с программой «100 дней преобразования». Мы устали слушать про инфляцию 4%, глядя на чеки из супермаркета, Поэтому начинаем с главного. С денег в кармане гражданина. Сегодня первое, это то, что сегодня вот говорили коллеги про НДФЛ. Для тех, кто получает меньше 50 тысяч рублей, должны быть равны нулю. Это не популизм. Но должно уже, должны мы признаться официально, что на такие деньги прожить нельзя. Облагать их налогом – это государственное мародерство. Второе, это то, что мы думаем, что хватит издеваться над людьми штрафами. Пока вы едете сейчас в машине или метро, задумайтесь. Потерял паспорт? Плати государству. Починил яму во дворе сам, чтобы подвеска не развалилась? Плати. Нельзя, не имеешь права. То есть ЛДПР внесла законопроект об отмене сразу 28 таких абсурдных штрафов. Мы требуем прекратить этот бюрократический садизм и направить транспортный налог туда, где стерлась резина, напрямую в бюджет городов на ремонт дорог. Ну и третье – это демография. Нам говорят, рожайте больше. А куда? В ипотечную кабалу? Под 20%? Наш ответ – нет. Материнская зарплата для многодетных мам – это тяжелый труд, без выходных, и он должен оплачиваться достойно. Плюс социальная няня для родителей-одиночек. Женщина не должна выбирать между карьерой и ребенком. И четвертое – это наши ребята. Хотя там, где те люди, которые находятся на передовой, и те, кто вернулся. Им не нужны наши грамоты в рамках. Им нужен единый федеральный статус ветерана СВО прямо сейчас. Автоматические выплаты семьи и бойцы должны проходить по QR-коду. Никаких справок, никаких унижений в собесах. Защитил страну, страна стоит перед тобой на вытяжку. Ну, дальше я еще отвечу, у меня еще здесь 2 минуты, поэтому, чтобы не затягивать время.
1: Спасибо большое. Итак, это были особенности работы Брянского регионального отделения ЛДПР. Сергей Сергеевич Антошин, лидер списка. Мы идем дальше. С этим же вопросом я обращаюсь к Андрею Георгиевичу Архицкому. По жеребьевке, он у него 2-й номер в этом выступлении. Ваши 5 минут.
5: Спасибо. Уважаемые земляки, товарищи. Коммунистическая партия Российской Федерации ведет бескомпромиссную борьбу против капитализма, выступает единственной политической организацией, последовательно отстаивающей права людей наемного труда и национально-государственные интересы. Стратегическая цель партии – построение в России обновленного социализма, социализма 21 века. В последние годы наша страна столкнулась со многими проблемами, решать которые можно только сообща, со всеми представителями народов, населяющими просторы России. В основе принципиальной позиции КПРФ лежат инициативы, направленные на защиту прав человека и интересов государства. 19 января 2022 года фракция КПРФ официально зарегистрировала в Государственной Думе пакет документов, направленный на официальное признание Донецкой и Луганской народных республик со стороны Российской Федерации. Данный шаг стал закономерным продолжением последовательной и широкой известной позиции КПРФ о том, что нужно признать Донецкую и Луганскую народные республики и тем самым защитить их. За прошедшие годы многие люди говорили, которые проживают на этих территориях, на территориях Донбасса, тогда уже получили российское гражданство. Теперь это не только вопрос недопущения геноцида где-либо, это не только вопрос защиты наших единокровных братьев, но и вопрос о гражданах Российской Федерации. Россия как государство не только вправе, но и обязана их защитить. Это то, что касается вот этой инициативы. Другие инициативы, которые были направлены именно на интересы жителей, на интересы людей труда. Это инициатива о статусе детей войны. В 2020 году пакет документов был внесен в Государственную Думу. В преамбуле мы писали, что это люди, которые в детском возрасте, в нетрудоспособном возрасте, были во время войны. Вот на их долю не досталось детства, но зато досталось много работы. Это они стояли на снарядных ящиках и тащили патроны и гильзы. Это они шли за лошадьми и пахали пашню для того, чтобы накормить фронт. Это они, потом уже повзрослевшие после войны, комсомольцами ехали на ударные комсомольские стройки, осваивали целину. Сибирь, атом, космос. Юрий Гагарин – самый первый человек, который побывал в космосе, и он относится к поколению детей войны. Еще инициатива – вернуть прежний пенсионный возраст. Этот закон был внесен в 21-м году одним из первых в Государственную Думу, в котором говорилось о возвращении пенсионного возраста. 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Его разработали представители КПРФ, среди них Геннадий Зюганов, Юрий Афонин, Иван Мельников, Олег Смолин. По данным финансового университета при правительстве страны, до 60 лет в России не доживают 30% мужчин, до 65 лет 43%. Повышение пенсионного возраста только усилит эту тенденцию. Другая сторона этого процесса – это рост безработицы среди молодежи, которая сейчас составляет 48% всех безработных. Инициатива закона образования для всех, с такой инициативой выступили наши коммунисты после провала реформы образования в 2022 году. Вот эту инициативу тогда, в то время, поддержал Володин, председатель Государственной Думы, но в данном случае ВОЗ и ныне там. То есть закон, который прославляет российско-советское образование, который направлен против единого государственного экзамена, против Болонской системы, которая у нас сейчас активно проповедуется. Ну, а если бы люди хорошо помнили, или руководители хорошо помнили, читали, то вот эта система была введена именно в школы на Западе.
1: Спасибо большое, Андрей Георгиевич. Будет время продолжить. Можете вернуться ли к этой теме, или к следующей. Расскажите об особенностях работы Брянского регионального отделения вашей партии. И я представляю слово представителю партии «Справедливая Россия» Алексею Николаевичу Тимошкову. Алексей Николаевич, ваши 5 минут.
6: Региональное отделение «Справедливой России» имеет представительство во всех районах области. Так называемые местные отделения, в состав которых входят первичные отделения. В нашей партии состоят люди разных профессий. Это есть и строители, и врачи, и социальные служащие, и пенсионеры. Региональное отделение «Справедливой России» в Брянской области имеет представителей в Советах народных депутатов, также в разных районах региона. Депутаты партии принимают активное участие в заседании Советов, заостряют внимание на жизненно важных вопросах района, ведут приемы граждан и находятся с ними, с жителями, в постоянном взаимодействии. Представители обязательно поддерживают контакт с жителями своих районов, принимают от них обращения, которые анализируют, передают к нам в региональное отделение. Мы принимаем непосредственное участие в анализе. Далее составляем по этим обращениям либо какие-то запросы к исполнительной власти или там каким-то другим органам муниципальных властей. И хочу сказать, что каждое обращение мы отрабатываем до достижения конкретного результата. Представители партии «Справедливая Россия» оказывают всегда точечную помощь, поддержку жителям региона, которые находятся или попали в трудную жизненную ситуацию. Собираем гуманитарные грузы для участников СВО. Депутаты партии «Справедливая Россия» в Брянской области взяли под свою опеку опеку семьи участников СВО, с которыми находятся на постоянном контакте и всегда оказывают им разную помощь. На постоянной основе мы навещаем ветеранов Великой Отечественной войны, блокадников Ленинграда, детей войны, чтим память и всегда стараемся порадовать их, чем можем себе позволить. Обязательно проводим творческие конкурсы среди учащихся образовательных учреждений, как в городе, так и в области в целом. Активисты всегда регионального отделения всегда принимают участие в разных праздничных памятных мероприятиях, в субботниках, в волонтерской деятельности. Всегда поддерживаем контакт на постоянной основе и взаимодействие с общественными организациями, существующими в нашем регионе. По вопросу инициатив я вот лично уже второй год, наверное, пытаюсь все-таки добиться и надеюсь, что у меня это получится. Это признание на региональном уровне такого праздника, как День ветерана боевых действий, который проходит 1 июля. Но скажу так, что в 39 регионах он уже принят на региональном уровне. В Брянской области пока что, к сожалению, не успели принять. Я вот думаю, что все-таки это наш регион приграничный, и у нас действительно много и военнослужащих, и людей, которые являются участниками СВО, и много ветеранов боевых действий. В свое время я узнавал их там более 20 тысяч. И, на мой взгляд, это будет важно и необходимо. Именно иметь официальный статус этого праздника, пусть даже на региональном уровне. Еще одним проектом мы занимаемся, это старт новой современной студии пантомимы. Наша партия всегда до этого года в своей программе, первый пункт всегда у нас был, это поддержание культуры. Так как в нашу партию входит достаточно большое количество разных людей из творчества, и актеры, и режиссеры, и другие люди. Поэтому для нас это очень важный проект. Также мы сейчас собираемся, есть такой конкурс «Таланты России», где наша партия, федеральная часть, является постоянным соорганизатором, постоянным спонсором проведения этого праздника. И мы хотим внедрить отбор этих людей непосредственно в Брянском регионе, которые смогут принимать участие уже на федеральном уровне. Спасибо большое.
1: Алексей Николаевич, спасибо вам. И время тоже закончилось. Расскажите об особенностях работы Брянского регионального отделения вашей партии «Люди. Проект. Инициативы». Ну, либо прокомментируйте выступление своих оппонентов, если есть что сказать. И 5 минут представителю партии «Единая Россия» Александр Васильевич Богомаз, человек, который будет в списке от партии «Единая Россия» на выборах 18, 19 и 20 сентября. Александр Васильевич, 5 минут.
0: Да, партия «Единая Россия» – это партия президента. Партия была создана в нулевых годах, когда Владимир Ильич Путин стал руководить нашей страной. И вот тогда была создана партия «Единая Россия», ее создатель – наш президент, партия, которая стала опорой как на федеральном, так и на региональном уровне. Сегодня региональное отделение партии «Единая Россия» объединяет более 30 тысяч членов партии, 7 тысяч сторонников, активно принимающих участие во всех сферах жизни региона. И мне, как секретарю Брянского регионального отделения партии, приятно, и я горд тем, что я работаю с этими людьми. Это действительно команда единомышленников, объединенная идеями патриотизма, профессионализма, самоотдачи. В рамках реализации народной программы партии в Брянской области успешно реализовывалось свыше 20 партийных проектов. Например, такие партийные проекты, как «Российское село», который дал мощный импульс для развития АПК. Проект «Безопасные дороги», который также дал мощный импульс для строительства и капитального ремонта дорог и мостовых сооружений. И вы, уважаемые мои земляки, это видите. То есть та же дорога, которая когда-то была просто в планах, еще 40 лет назад, между Первым и Вторым Брянском и советским районом, мы ее успешно реализовали, тем самым разрузили город Брянск, центр города Брянска. Сегодня строится дорога по улице Карачинской, которая соединит телецентр со вторым Брянском. И сейчас разрабатывается проект, который соединит первый Брянск с Бежицей по пойме реки шестиполосное движение. Это еще улучшит транспортное обслуживание и даст возможность нашим жителям не стоять в пробках, а быстро и комфортно добраться из одного района города Брянска в второй. Такие проекты, как школа ЖКХ, городская среда, единая страна, доступная среда, чистая страна, сделали наши населенные пункты краше, комфортнее и удобнее для жителей. Очень эффективно показали себя партийные проекты, связанные с сферами образования. Это строительство новых школ, которые у нас в Брянской области, в городе Брянске построены. То есть все жители понимают, какая была проблема на улице Хлотской, проблема старого аэропорта, Романа Брянского, где построены сегодня современные школы по 1225 мест каждая, 4 школы. Строится еще одна школа, которая будет сдана до конца года. Это новая школа в Бежице, которая позволила сделать из вот той старой, может, школы современное учебное заведение, где построена и новая пристройка, и капитально ремонтировано старое здание школы. Это те школы за последние 4 года, которые были капитально отремонтированы на территории Брянской области, как в городе Брянске, так и в муниципальных районах и селах нашей области. Это более 100 школ, а если быть точным, то почти 100 школ за счет федерального бюджета и около 20 школ за счет областного бюджета. Это культура, это наши дома культуры, это наши музыкальные школы, вот, это оснащение их оборудованием и, конечно же, спорт. То есть то, что мы сегодня в Брянской области по партийным проектам реализовали для наших детей, для воспитания настоящих защитников нашей страны, здоровых наших наследников, когда в каждом, можно сказать, в муниципальном образовании у нас есть футбольное современное поле, ледовые дворцы на 2 района, да, допустим, там Стародубы, Неча. Вот. Те же самые мы сегодня строим бассейны, строим и еще сдаем, и еще 7 у нас они готовы к сдаче, они будут сданы, скорее всего, до Нового года. И у нас тем самым почти 30 бассейнов будет на территории Брянской области. И все это делается для наших детей, для подрастающего поколения. Вот. Я хочу тоже напомнить, что построен был и реализован самый масштабный проект. Это дворец единоборств имени Артема Осипенко. Конечно, многие спортсмены наши, они об этом мечтали. Но мечтать это одно, предлагать это второе, а вот сделать это абсолютно третье. И действительно, партия «Единая Россия», правительство Брянской области построили дворец площадью более 55 тысяч квадратных метров по полу, который был признан лучшим спортивным сооружением нашей страны. И самое важное, то, что там работают сегодня мастера, заслуженные мастера спорта, мастера международного класса, там они сегодня переполнены, и там занимаются наши дети. И вот это именно, ну, еще много можно сказать другое, вот, дальше, но время вы много не даете. Но это те дела, которые сегодня делаются на территории Брянской области, правительством Брянской области, Российской Федерации и партии «Единой России» для жизни наших граждан и для дальнейшего развития Брянской области. И те программы, которые вошли в народную программу, которая была принята на съезде партии в Москве.
1: Спасибо большое, Александр Васильевич. Это был представитель списка партии «Единая Россия» на выборах депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации 9-го созыва. На выборах, которые состоятся 18, 19 и 20 сентября. А сейчас этот же вопрос. Расскажите о особенностях работы Брянского регионального отделения вашей партии. Я предлагаю слово представителю партии «Новые люди» Сергей Иванович Горелов. 5 минут.
2: Спасибо. Ну, вы знаете, наверное, первый и второй вопрос, они в какой-то степени пересекаются. И я хочу немножко сказать о нашей партии, партии «Новые люди». Знаете, есть миф о том, что это чей-то проект. В основном в партии успешные предприниматели, у них слишком много своих идей, чтобы 7 лет решать чьи-то проблемы. Поэтому вот эти все мифы, которые проходят, они не соответствуют. За 7 лет никто не предоставил никаких нам фактов. Лидер партии Нечаев Алексей, промышленник, с нуля построил международную научно-производственную компанию и открыл факультет капитана. Это проект, который дал сотням студентов из региона возможность бесплатно получить предпринимательское образование. И в Думе занимается возрождением предприятий практического образования. Что сегодня можно говорить о ситуации, которая на сегодняшний день есть и в Брянской области, и в стране? Я немножко отвлекусь от темы регионального отделения. Сегодня существует большая проблема, и Сергей Сергеевич говорил, что кредитная ставка, ипотека должны быть осуществимо низкими. Если мы говорим о демографии, то молодая семья всегда должна быть иметь право получить свое жилье под льготный процент и с низким взносом. Другого варианта у нас нет для того, чтобы демографию улучшить. Второй вопрос, это касается той же кредитной политики. Да? Люди должны работать, получать заработную плату и иметь возможность погасить платежи по кредиту или ипотеке. Но, к сожалению, что у нас происходит? На сегодняшний день, даже когда в свое время был принят закон о увеличении ставки НДС на 2%, то есть 22%, мы в таких разговорах, я сразу сказал, что это не проблема сегодня, увеличение. Она не сыграет какой-то решающей роли. Большую проблему, которая сегодня по нам бьет, это было сделано увеличение ставки рефинансирования Центробанка. И когда кредитная ставка выросла в банках до 35-40%, все встало. В 2024 году Бежецкий сталелитейный завод выпустил 70 тысяч тонн литья. В 2025 – 40. Мы недополучили 30 тысяч тонн литья. Считать можно. Там только одного НДС 1,3 млрд. На сегодняшний день необходимо снизить ставку. И не нужно сегодня в тяжелое для страны время бороться с инфляцией. Это утопия. Мы никогда ее не осилим. Сегодня нужно выходить из ситуации, делая ставку, но не на покупку люксовых автомобилей, и дополнительных домов, жилья и всего остального, а развивать производство, восстанавливать, которое было раньше в Брянске. И на сегодняшний день у нас в связи с такой политикой начали закрываться предприятия. А людям необходимо работать, зарабатывать, содержать семью, обучать и платить налоги,
7: можно
2: кредит.
7: Можно вопрос задать?
2: Да,
7: а
2: конечно.
7: А какие предприятия закрылись в последнее время?
2: Ну, смотрите.
7: Назовите.
2: Нет.
7: Знаете, предприятия, которые закрылись на территории Брянской области, промышленные предприятия. Давайте,
2: хорошо,
7: загибайте пальцы.
2: Хорошо, я сейчас говорил, хорошо, не закрыл. На сегодняшний день...
7: Нет, какие закрылись? Вы сказали, что закрылись предприятия. Какие конкретно предприятия закрылись на территории Брянской области?
2: Есть мелкие предприятия, которые закрылись. Я не беру холдинги, которые на сегодняшний день... Трансмашхолдинг входит, стальзавод этот. Я не беру Алмаз, Антей. Вы сегодня говорите об этих предприятиях. Есть масса предприятий, которые на сегодняшний день перестали работать.
7: Я говорю сегодня о том, что сегодня, если взять... Цифры, основное это цифры, те, которые показывают реальное положение дел, то даже в этом году, непростой год, но тем не менее сегодня наши собственные доходы областного бюджета почти 1,5 млрд выше, чем были в прошлом году. Это говорит о чем? Что предприятия работают. Да, есть проблемы, есть сложности некоторые, такие как транснефти, они есть, да, там постоянно подвергаются обстрелам. Есть другие заводы, которые я даже не хочу называть. Да, они есть, которые подвергаются обстрелам. Но это ситуация. Это ситуация не в стране, это ситуация, которая сегодня у нас в мире. Это нет, да.
2: Я с вами согласен, но вопрос-то в другом, я вам сейчас скажу. Вот даже я могу взять...
7: Не бросайтесь никогда теми нет, с вами, которые
2: я
7: не
2: Я могу
7: знаете.
2: Привести пример на своем предприятии. У нас в 2025 году мы освоили выпуск рам полуприцепов для контейнерных перевозок автомобильные. Заказ был 20 штук с июля месяца прошлого года и ежемесячно увеличивать объем. В связи с введением ставки финансирования кредитной 35%, заказчик отказался. И сегодня есть вторая проблема. Согласитесь вы или нет, я вам скажу другое. На сегодняшний день, как выжить предприятию при таких этих самых кредитных ставках? Вы согласны, что это хорошая ставка? Это маленькая ставка на сегодняшний день. А цены, то, что идут
7: я
2: у нас,
7: это не сказал.
2: Увеличение
7: я сказал
2: бюджета
7: о закрытии,
2: за счет роста цен.
1: Это... Сергей Иванович, Александр Васильевич, я предлагаю организаторам дебатов добавить 40 секунд Сергею Ивановичу Горелову. Им нужно закончить это выступление, потому что немножечко тут мы прервали историю, а время нужно соблюсти то, что было выдано.
2: Вы знаете, тут ситуация другая. Я могу сказать, что мы на сегодняшний день поднимаем, переходя от экономики к образованию, да, я могу сказать. У нас образование, которое сейчас есть, у нас, к сожалению, практически нет специалистов технического направления. Конструкторов, технологов, литейщиков я их не могу нигде найти. Да, я сегодня совместно с БГИТУ обучаем инженеров для работы на станках с ЧПУ, программистов. То есть, как бы, но сегодня сама система, существующее образование, которое болонское, она же неправильная. Кеннеди в 59 году сказал, не нужно бояться российских ракет, атомных подводных лодок. Нужно бояться российского образования, советского вернее, не российского, а Советского Союза. А мы сегодня эту систему уничтожили и ведемся на том, что нам постоянно навязывают это образование. Это неправильно. Нам нужно менять. У нас наше образование было, которое ценилось во всем мире.
1: Спасибо, Сергей Иванович. Я прошу вас подготовиться к выступлению на 2 минуты. С какими словами вы бы хотели обратиться к слушателям, чтобы в выборные дни, а это будет 18, 19, 20 сентября, люди проголосовали именно за вас? То есть озвучьте повод, почему человек должен прийти на выборы и в этот день проголосовать именно за вашу партию. Говорим мы о партиях, и первые 2 минуты такого призыва предоставляются представителю ЛДПР, Либерально-демократической партии России, Сергею Сергеевичу Антошину. Сергей Сергеевич, ваши 2 минуты.
8: Я все равно прокомментирую. Я не удержусь. Серег, морские контейнеры, да?
2: Нет.
8: Платформа?
2: Нет, для перевозки автомобильных. Да, морских, 40-футовых.
8: Морских, все правильно. И Александр Васильевич, он правильно сказал. Нельзя рассматривать брянскую экономику, вырвав ее из российской экономики. А мы про санкции забыли. Порты стоят, потому что идут обстрелы. Тут очень много совокупности. Александр Васильевич именно концентрировал внимание именно на этом. А с чем мы идем? Мы идем, что волнует каждую семью. Мы требуем повысить пенсии, пособия, зарплаты бюджетникам минимум на 20%. Мы говорим о народной ипотеке по 3%, чтобы молодые семьи могли позволить себе жилье, не влезая в кабалу в 30 лет. Мы будем защищать российские предприятия, фермеров и предпринимателей. Возвращать производство в регионы, чтобы у людей была работа и зарплата. Уважаемые земляки, почему я призываю вас сделать выбор в пользу ЛДПР? Потому что ЛДПР – это партия действия. Мы не просто обещаем, мы делаем. Партия, которую я представляю, не боится сложных решений. Мы предлагаем понятные и справедливые решения. Мы не даем пустых обещаний. Мы говорим о том, что волнует каждого из вас. Это защита наших границ, о поддержке наших героев, о будущем наших детей и достойной жизни для всех, кто честно трудится. Голосуйте за ЛДПР. Голосуйте за тех, кто прошел с вами путь от окопов до высоких трибун. Голосуйте за партию, которая на деле, а не на словах, защищает интересы простых людей. Мы вернем вам веру, справедливость и силу государства. Голосуйте за партию ЛДПР, за партию дел.
1: Спасибо большое, Сергей Сергеевич. А я напомню нашим радиослушателям, что в 15.30 они могут включить телеканал «Брянская губерния». И мы продолжим там вести и постараемся, чтобы это были действительно дебаты, когда можно будет обсуждать выступления друг друга, для того, чтобы это действительно получился эмоциональный, полезный, важный, нужный диалог в канун большого избирательного процесса. А сейчас 2 минуты для выступления, для аргументации, почему избиратели должны прийти на выборы и проголосовать именно за вашу партию, получает Андрей Георгиевич Архицкий. Это список Коммунистической партии Российской Федерации, КПРФ. Андрей Георгиевич, ваши 2 минуты.
5: Уважаемые избиратели Брянской области, 20 сентября состоятся выборы депутатов Госдумы. Мои товарищи коммунисты, соратники из числа левых и народно-патриотических сил Брянщины, выдвинув меня кандидатом по партийному списку и по Брянскому одномандатному округу номер 82, дали твердый наказ не отступать, отстаивая права, интересы и чаяния трудового народа и продолжать борьбу со злом в лице олигархического капитала. Моя жизнь неразрывно связана с Брянщиной. Я живу рядом с вами и переживаю те же невзгоды и проблемы, с которыми столкнулся российский народ в результате навязанного нам дикого грабительского капитализма. В 1986-87 годах я добросовестно исполнял свой воинский долг там, куда меня направила Родина, в Афганистане. Там получил ранение, но не стал, к примеру, демократов поливать грязью наше прошлое, в том числе и афганскую войну. На крутых виражах истории в 1990-х годах был студентом, затем работал в лесопромышленном комплексе и видел положение дел в реальном секторе экономики. Не участвовал в грабительской приватизации, у меня нет личных бизнес-интересов. Работая преподавателем в ВУЗе, видел негативные последствия навязанного курсу социально-экономического, навязанного народу социально-экономического курса, ведущего страну к упадку и деградации. В 2001 году связал свою политическую судьбу с Коммунистической партией Российской Федерации. Нисколько в этом не раскаялся, а укрепился в правильности своего жизненного выбора. Мне никогда не будет стыдно смотреть в глаза своим родным и близким, вам, мои дорогие земляки, потому что не пресмыкался перед нынешней буржуазной властью, боролся с несправедливостью и всем тем негативом, что несет нам власть капитала. При вашем доверии готов служить родной Брянщине. Призываю прийти на выборы в единый день голосования и поддержать КПРФ.
1: Спасибо большое. Просьба озвучить повод, почему избиратели должны прийти в день выборов проголосовать именно за вашу партию. 2 минуты получает Алексей Николаевич Тимошков, представитель партии «Справедливая Россия».
6: Спасибо. Дорогие земляки, «Справедливая Россия» за 8-й созыв работы в Государственной Думе внесло самое большое количество законодательных инициатив. Только за 2025 год наша партия внесла 362 законопроекта, из которых 38 инициатив уже стали законами. И такой результат мы достигли при поддержке всего лишь 28 депутатов нашей фракции. «Справедливая Россия» требует обеспечить социальные гарантии, закрепленные в статье 7 Конституции Российской Федерации. «Справедливая Россия» исходит из реальной жизни человека, а не из абстрактных показателей или моделей. Мы единственная партия, которая на протяжении многих лет вносит в Государственную Думу альтернативный бюджет, в котором указано, где взять средства для увеличения трат на социальные нужды. Мы единственная партия, которая 100% проголосовала против пенсионной реформы и требуем вернуть пенсионный возраст на прежние показатели для женщин 55 лет, для мужчин 60 лет. Уважаемые земляки, 18, 19 и 20 сентября пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9 созыва. Обязательно приходите и поддержите «Справедливую Россию» своим голосом. Используйте свое электоральное право. Защита, гарантии, справедливость. Спасибо.
1: Спасибо, Алексей Николаевич. Следующие 2 минуты и аргументы, доводы, почему нужно прийти проголосовать именно за «Единую Россию». Александр Васильевич Богомаз.
0: Дорогие земляки, 18, 19, 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы 9 созыва. Я призываю вас проголосовать за команду «Единой России». На список кандидатов в Государственную Думу по территориальной группе 30, это наша Брянская область, возглавляет врева губернатора Брянской области Егор Викторович Ковальчук, которому глава государства Владимир Владимирович Путин 14 мая доверил управлять нашим регионом. Опыт, профессионализм, желание работать на благо Брянской области и всех ее жителей, реальные дела – вот отличительные черты кандидатов от партии «Единая Россия». Поддержка кандидатам «Единой России» – это реальная возможность осуществить огромный перечень позитивных перемен в жизнь. Наша партия реальными делами, конкретными достижениями и результатами доказала, что является истинно народной партией, для которой важен каждый человек, каждое мнение, каждый голос. И партия «Единая Россия» идет с программой, которая была принята, народная программа «Единая Россия» на съезде партии в Москве, где все ваши предложения, которые вы внесли на территории Брянской области, были собраны и также предложены в народную программу нашей страны. Я хочу к вам обратиться как бывший депутат Государственной Думы 6-го созыва.
7: бывший губернатор Брянской области трех созывов, действующий депутат Государственной Думы. Вы всегда мне оказывали высокую поддержку, доверие. И сейчас я также прошу вас проголосовать за команду, большую команду «Единой России», за будущее Брянской области, за стабильность, процветание и успех нашей области. Голосуйте за «Единую Россию», команду бюллетеня номер один. Вместе победим.
1: Спасибо, Александр Васильевич. Тот же самый вопрос. Мы должны всем предоставлять равные условия. Почему нужно прийти 18, 19, 20 сентября и проголосовать за партию за партию «Новые люди»? Представитель от партии «Новые люди» Сергей Иванович Горелов.
2: Спасибо. Уважаемые жители Брянской области, сегодня вы услышали много разных предложений, и я не буду говорить, что только у нашей партии есть ответы на все вопросы. Так не бывает. Но есть принципиальная разница в подходах. Мы считаем, что политика должна начинаться не с обещания, а с работы. Не нужно ждать выборов, должности или большого бюджета, чтобы начать помогать людям. Поддерживать инициативы, заниматься молодежью, экологией, социальными проектами – мы уже это делаем. «Новые люди» – это партия тех, кто привык рассчитывать не только на государство, но и на себя. Предпринимателей, инженеров, учителей, молодых специалистов, общественников, волонтеров, людей, которые умеют брать ответственность. Я сам всю жизнь придерживаюсь простого правила. Если я взялся за дело, отвечаю за результат. И именно этого принципа, на мой взгляд, сегодня должно стать больше в политике. Меньше обещаний, меньше бюрократии, меньше попыток объяснить человеку, почему-то это невозможно. Вместо того, чтобы подсказать и сделать это правильно. И больше конкретной работы. Поэтому, дорогие земляки, 18, 19 и 20 сентября приходите на выборы. Приходите с семьями, приходите с друзьями. Посмотрите не только на то, что партии обещают сделать завтра. Посмотрите, что каждая из них уже сделала вчера. И если вам близок наш подход, поддержите партию «Новые люди». Потому что перемены начинаются не с очередного обещания. Они начинаются с людей, которые готовы брать ответственность и делать это для блага нашего народа. Наша Брянская область заслуживает большего. И учитывая тяжелое время, мы все должны сплотиться и сделать больше для того, чтобы она развивалась, процветала. И я вас еще раз прошу, партия «Новые люди» в списке номер 11 в бюллетене. Приходите, голосуйте, сделайте достойный выбор. Спасибо.
1: Спасибо за внимание нашим слушателям. 3.2 радио заканчивает совместное агитационное мероприятие. Следующее запланировано на 9 сентября в 15.00. Встретится в эфире 3.2 радио кандидаты в Госдуму по 82-му избирательному округу. Обязательно не переключайтесь, а в 15.30 включите телеканал «Брянская губерния». Там тоже продолжится это мероприятие. Спасибо за внимание.
9: Вот и закончилось совместное агитационное мероприятие на 3.2 радио. И дальше у нас много интересного. Давайте, наверное, раз в 14 часов не вышли новости, послушаем их. И далее, конечно же, классика зарубежного рока, новинки русского и все-все-все, что вы любите на волне 87.9 FM.
10: 3.2 радио. Новости.
11: 3.2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте! Брянские аграрии убрали 87% зерновых. Злаки скошены на площади, превышающей 145 тысяч гектаров. Масленичный рапс обмолотили на 93 тысячи гектаров. Кроме того, собрано 189 тысяч тонн картофеля. Для ускорения уборочной кампании в регион также привлекаются комбайны соседних областей. Наряду с этим ведутся агротехнологические мероприятия по закладке основы для урожая следующего сезона. На очереди сев озимых зерновых. Хозяйство практически полностью обеспечено семенами, средствами защиты растений и горюче-смазочными материалами. Сев зимового рапса планируют завершить до 10 сентября. Работы с озимыми зерновыми рассчитывают закончить к 10 октября. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, стратегия развития Брянщины одним из приоритетных направлений является сельское хозяйство, где предусмотрено рост количества продукции с высокой добавленной стоимостью, что позволит оставлять деньги в регионе и поспособствует развитию местного бизнеса, а также укреплению трудовых коллективов. На Брянщине реализуются крупные инфраструктурные проекты, в том числе в сфере жилищного строительства. Так, в областном центре по улице Флотской планируется застроить 149 гектаров. Проект жилого микрорайона рассчитан более чем на 28 тысяч жителей. На данный момент сданы и заселены 26 многоквартирных домов, строится еще 4. Освоено уже более трети проектной площади. Застройка ведется комплексно. В генеральном плане предусмотрено строительство не только многоквартирных жилых домов, но и детских, дошкольных и образовательных учреждений, помимо этого магазинов, зон отдыха и занятий спортом, а также уличной дорожной сети. Уже построена общеобразовательная школа на 1225 мест, два детских сада, каждый на 280 мест. Еще будут возводиться многоквартирные дома, не имеющие аналогов в Брянске, школа на 1650 мест, а также два детских сада и школы искусств. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в части жилищного строительства брянским регионам ведется работа в соответствии с плановыми показателями национального проекта «Жилье». Как указал Егор Ковальчук, наряду с этим реализуется масштабная программа капремонта многоквартирных жилых домов. Охлаждение экономики в стране Минэкономразвитие оценивает как закономерную фазу экономического цикла. Усилия по борьбе с инфляцией привели к ужесточению кредитных историй, повышению процентных ставок и снижению динамики роста. В правительстве и Центробанке периодически меняют прогнозы роста ВВП по итогам текущего года после получения обновленных макропоказателей за соответствующие периоды. Само по себе это не является чем-то необычным, однако расхождение иногда довольно существенно.

0: В актах обследования необходимо уведомлять органы местного самоуправления, представители которых имеют право присутствовать при проверке. Для жителей это означает регулярную оценку состояния котельных, тепловых сетей и других объектов системы. При серьезном износе результаты обследования становятся основанием для включения конкретных работ по обновлению инфраструктуры в инвестиционную программу. В целом эта мера повысит надежность системы отопления в стране. Официальный курс американского доллара – 87 рублей ровно. Курс единой европейской валюты – 100 рублей 83 копейки. Сегодня вечерние часы синоптики обещают в Брянске похолодание до плюс 17. Ночные столбики термометров опустятся еще ниже и будут колебаться около 10-12 градусов на отметке. Атмосферное давление – 741 миллиметр тутного столба, ветер юго-западный – от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
2: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
1: Стоп. Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
2: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
1: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
2: В эфире 3-2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 17. Ветер северо-западный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
3: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Ключи ТВ, телеканал Брянская губерния, в начале каждой недели представляет прямой эфир. 7 сентября в студии глава Советской районной администрации Денис Александрович Семенов. Вопросы благоустройства, дворы и улицы, транспорт и новые объекты. Центр города в центре диалога, глава Советского района Денис Семенов. Принимаем звонки, вопросы заранее на автоответчик 301-501. И в прямой эфир 7 сентября в 19:25 301-501. Чтобы стать лучше, нам нужно...
1: Несколько слов и места.
2: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

жить из дней холода и сверканий льда. Это сон, это снежный плен. Разыщи, разбуди меня.

0: Реклама.
1: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. Изумруд Царский. Проспект Ленина, 24.
7: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: Эчман, листни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
2: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
1: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
3: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
4: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
5: Агентство недвижимости «Этажи».

0: подарки. Это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй. Благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь. Трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона. И собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в «Аэро».
1: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832. We'll be right back.

0: 87 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 17. Ветер северо-западный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Хобби и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД, город Брянск, улица Спартаковская, 75Д, телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Надежны и хороши, агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
6: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
7: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
8: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением «ГЭП ЛКК 2.0». Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
9: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. «АвтоШелл.ру». У нас настоящий «Шелл».
10: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: это
1: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Du hast mich. Du hast me.

0: часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Свыше 150 миллионов рублей дополнительно получит топливно-энергетический комплекс Брянской области в рамках мер поддержки, оказываемых правительством приграничным регионам. Как пояснили в Кабинете министров, средства пойдут на закупку резервных источников питания. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, вопрос обеспечения муниципалитетов на границе с Украиной резервными источниками теплоснабжения является одним из первостепенных. Глава региона подчеркнул, атаки вооруженных сил Украины на объекты электро- и теплоэнергетики не прекращаются. В этой связи требуется дополнительные резервные мощности. Ранее на нужды топливно-энергетического комплекса из резервного фонда правительства региона уже было выделено более миллиарда рублей. Кроме того, глава региона поручил профильным службам и муниципальным образованиям детально проработать и решить совместно с Брянскоммунэнерго вопрос получения паспортов готовности к отопительному сезону всех 27 районов Брянской области. В Брянской области начался сезон сбора овощей. Согласно отраслевым данным, под свеклу, томат, капусту и лук, а также прочие, в этом году выделено 4,5 тысячи гектаров. Выращиванием занимаются как крупные фермерские хозяйства, так и небольшие подсобные предприятия. Первыми на поля вышли томаты. Их урожайность достигает 300 центнеров с гектара. В Климовском и Погарском районах уже приступили к уборке ранних сортов капусты и столовой свеклы. Погода в этом сезоне была благоприятной, что позволило получить достойный урожай. По словам аграриев, количество овощей соответствует высоким стандартам. Местная продукция пользуется спросом у перерабатывающих заводов и населения. Овощи с брянских полей охотно покупают на ярмарках выходного дня в Брянске и районных центрах. Спрос на свежую продукцию остается стабильно высоким. В ближайшее время к уборке подключатся и другие районы Брянской области. Собранный урожай будет направлен на снабжение торговых сетей, переработку и реализацию населения. В целом сезон обещает быть успешным. Владимир Путин оценил переговорный процесс по Украине, назвав его в известной степени замороженным. Президент России отметил, Москва не возражает против участия сторон, способных внести конкретный вклад в возобновление диалога, однако не заинтересована в переговорах, которые будут идти без содержания и результата. Российский лидер указал, сейчас поступают экзотические предложения от Украины по урегулированию. Киев просит о возобновлении переговоров, просит о личных встречах, но на деле поступает совершенно иным способом. Заявление главаря киевского режима о де-факто закрытии российского неба для граждан гражданской авиации можно охарактеризовать как государственный терроризм. Владимир Путин подчеркнул, Россия не ведет переговоры с террористами. Ситуация с доступностью топлива, в первую очередь бензина, должна нормализоваться уже в ближайшее время. Нефтеперерабатывающие заводы постепенно выходят из внеплановых ремонтов, увеличивая объемы производства. Экспорт бензина и дизельного топлива из России, напомню, запрещен. Все выпускаемое топливо идет на внутренний рынок. В Россию стал поступать импортный бензин. Наибольшие объемы из Белоруссии, также идут поставки из Индии, Марокко и Турции. С 1 сентября на автозаправочных станциях разрешено продавать топливо экологического класса ниже Евро-5. Все перечисленные меры должны увеличить объем предложения топлива на рынке, но, вероятно, самым важным фактором будет то, что в сентябре начинается сезонное снижение спроса на бензин, поскольку период отпусков и поездок на дачи подходит к концу. И в этом году осеннее падение спроса может быть сильнее, чем раньше. Завтра погода в Брянске не претерпит существенных изменений. В дневные часы синоптики прогнозируют плюс 23. Атмосферное давление 741 миллиметр, тутного столба, ветер юго-западный от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Политическая реклама.
1: Отец – предприниматель, депутат. Алексей Тимошков живет в нашем регионе и знает его изнутри. Брянская область достойна губернатора, который не прячется за красивыми словами. Он готов работать для каждого. Для семей бойцов, для детей, для людей в приграничье. Это не предвыборные обещания. Это его жизнь. Алексей Тимошков. Справедливая Россия. Защита, гарантии, справедливость. Голосуйте 18, 19 и 20 сентября.
2: Брянская область. Традиции. Стратегическое положение. Уверенное движение вперед. Мы открываем новые производства. Создаем рабочие места. Обновляем инфраструктуру. Развиваем регион, чтобы людям было комфортно жить и работать на родной земле. Егор Ковальчук. Создавая будущее.
3: Сегодня есть все возможности, чтобы люди жили благополучно и безопасно. Для этого надо реализовать разработанную КПРФ программу победы. У нас имеется бесценный опыт реализации ее положений губернаторами и руководителями народных предприятий. Мы готовы взять на себя ответственность за судьбу нашей страны и малой родины. Голосуй за КПРФ.
4: Голосуй за КПРФ, голосуй за Архицкого.
5: Меня зовут Александра Казачкова. Я выросла в семье военных и с детства знаю, что такое ответственность и работа на результат. Сегодня я работаю в промышленности и вижу, чем живут люди нашего региона. Я стала кандидатом в губернаторы Брянской области, потому что хочу участвовать в решениях, от которых зависит жизнь людей. Для меня Брянь место, где хочется жить, работать, растить детей и строить будущее.
0: Это была политическая реклама.
6: Реклама. Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
7: Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
8: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
7: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
8: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
7: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
9: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
10: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
11: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: Реклама. Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк» – более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в «Аэро»! Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 17. Ветер северо-западный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Реклама.
1: Ну, чувак, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
2: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
1: Ну, диво. Воистину добрый напиток.
3: Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
4: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
5: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
6: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
7: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
8: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
9: На серых домах цветные картинки. Ну что, по целой или по половинке? Под этим окном расцветали пи...

0: часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Вступило в силу разрешение реализации на российских автозаправочных станциях топлива стандарта ниже Евро-5. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Данная мера представляет собой способ быстрого реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке горючего. При этом долгосрочные планы по обеспечению соответствия продукции отечественной переработки экологическим стандартам не отменяются. Напомню, начиная с конца мая, свыше 80 российских регионов вводили полные или частичные ограничения на отпуск бензина или дизеля. К июлю в ряде территорий данные меры начали смягчать. Под занавес августа в правительстве подтвердили, что на отдельных заправках очереди все еще сохраняются и заверили, что работа над устранением данной проблемы продолжается. Главная суть нового подхода – это ликвидация несоответствия между выпуском топлива и его продажей через розничные сети. Как пояснили в Министерстве энергетики, некоторые виды бензина и дизеля уже могли отгружаться заводами в рамках внутренних договоренностей. Однако реализация этих объемов конечным покупателям на колонках была затруднена. Возникло своего рода несоответствие правил. Горючее реально находилось в обороте и использовалось для межзаводских поставок, но доступ к нему через АЗС оставался ограниченным. С 1 сентября такой порядок временно меняется. На определенный срок топливо классов К2, К3, К4 и К5 разрешат продавать в рознице на абсолютно общих основаниях. Для рынка это очень существенно, прежде всего из-за роста предложения. Если предприятие способно производить определенные объемы горючего, его допуск к розничной торговле расширяет общий ресурс, который могут получить водители. Ну, это я вижу понятно, да? Но это теория.
0: Автомобильные факты.
1: Для автомобилистов это вовсе не значит, что заправки повсеместно перейдут на стандарты, например, Евро-2, ну и чуть выше 3-4. Речь идет лишь о возможной временной продаже, а не об обязательстве реализовывать именно Евро-2 или Евро-3. Какой конкретный вид горючего окажется на конкретной станции, будет зависеть от объемов поставок и текущей обстановки в регионе. При этом сохраняется правило – продавец обязан сообщать покупателю, к какому классу относится топливо. Такой подход разделяет две цели государственной инициативы. Первая – это реально нарастить доступ объема нефти. Продукты. Во вторая – не лишать потребителя данных о характеристиках товара. Новое послабление, конечно же, нельзя оценивать изолированно от прочих решений правительства, принятых в текущем году. Ранее власти уже прибегали к временному ослаблению отдельных норм для топлива как способу быстрого реагирования на проблемы с предложением. Теперь же дополнительно расширяются возможности продажи горючего на финальной стадии, непосредственно через заправочные станции. С точки зрения экономики, этот шаг к повышению гибкости предложения внутри страны. Если возникает нехватка конкретного вида нефти, продуктов, строгие ограничения по допустимым категориям могут сократить объем товара, доступного потребителю. Временное расширение перечня разрешенного к продаже топлива позволяет задействовать ресурсы заводов и поставщиков наиболее рационально. При этом Минэнерго подчеркивают, долгосрочный курс на ужесточение экологических требований к переработке все же сохраняется. Таким образом, власти воспринимают данную меру прежде всего как антикризисную, а не как отказ от экологической повестки. Для рынка это означает, что в ближайшие месяцы производители и поставщики получат больше свободы в управлении ассортиментом, а государство – еще один рычаг для предотвращения сбоев. Для водителя главное изменение – в расширении возможности выбора топлива на автозаправочных станциях. Однако итоговое решение все-таки остается именно за ним, ведь класс экологичности должен быть обязательно учтен в зависимости от марки автомобиля и рекомендации производителя транспортного средства. Это, конечно, обойти никак нельзя. Удачи!
0: За баранкой!

0: Спортивный четверг на 3-2 радио.
1: Привет, Брянск. Наверное, вы все уже соскучились по спортивному четвергу. Наверное, не знали, куда деть свою спортивную энергию. Я-то как соскучился. Эти 6 недель без наших эфиров казались длиннее, чем розыгрыш на тайбрейке при счете 6-6. Но я вернулся и сразу с топовым теннисным зарядом. Даже чуть-чуть у меня язык плохо поворачивается, настолько я отвык вот от эфиров. Знаете, говорят, что теннис – это шахматы в движении. Тут и тактика, и реакция, и нервы стальные. А еще это спорт, где один неверный шаг у сетки может стоить не просто очка, а целой партии. Сегодня у нас в гостях настоящие хранители теннисного духа Брянска. С нами Ольга Бутрим, тренер, спортивный директор Брянской теннисной лиги, человек, который точно знает, как превратить «я просто хочу помахать ракеткой» в «я готов к турниру». Ольга, добрый день.
2: Здравствуйте.
1: И Евгений Фестер, руководитель Брянской теннисной лиги, тот самый, кто держит всю теннисную жизнь города в надежных руках. Евгений, приветствую.
3: Приветствую, Кирилл, и всем зрителям привет.
1: Да, пожалуйста, к микрофончикам поближе. Ну что ж, давайте начнем нашу замечательную беседу. Я надеюсь, что будет очень интересно. Расскажите про лигу и как давно она была создана вообще.
3: Наша Брянская теннисная лига, мы существуем буквально несколько месяцев, но уже пошумели в городе Брянске. Уже пошумели, провели несколько турниров громких, от турнира к турниру к нам прибавляется количество зрителей. Что у нас? У нас, когда мы начали существовать? Где? В июне месяце. В июне месяце мы начали грунтовый сезон, и вот его продолжаем, пока позволяет погода.
1: Почему именно вы решили заняться лигой?
3: Все карты в руки, как говорится. У нас один человек, это топовый тренер по теннису, это Оля, которая рядом сидит. Я человек, который организовывает спортивные мероприятия, у меня большой опыт по организации спортивных мероприятий. И так получилось, что я в теннис пришел 10 месяцев назад, и меня этот спорт просто...
1: Увлек, забрал.
3: Я сразу же пришел в теннис. Заявился через 5-6 дней на первый свой турнир. Практически всем проиграл, но я кайфанул. Я максимально кайфанул и понял, что я хочу всех победить в следующий раз. И начал увлекаться, активно тренироваться у разных тренеров. И на данный момент мой ведущий тренер – это Оля. Я у нее тренируюсь. И когда я к ней пришел, я увидел как раз-таки, что человек, несмотря на... Сколько, Оля, ты в теннисе?
2: Около
3: 33 лет, Кирилл. И несмотря на 33 года, которые Оля дала теннису, у нее горят глаза, она просто...
1: Но мы даже через очки видим.
3: Да.
1: Оля в очках.
3: Она поэтому их не снимает.
1: Да. Не слепить.
2: Сожгу.
3: Вот, и человек просто, я был удивлен, она горит этим теннисом. И была такая интересная история. Я перед этим занимался у других тренеров. Классных тренеров. Некоторые тренеры были у тебя на студии, такие как Александр Пахомов. Это мой первый тренер. Вот. И, к сожалению, просто по графику мне было уже неудобно к нему ходить. И мне пришлось искать еще тренера. Мне очень советовали и рекомендовали Олю Бутрим. Я к ней пришел. У нас была парная тренировка. И Оля такое, все такое заведенное, поставила мне в оппоненты парня довольно-таки сильного. И, короче, ему говорит, типа, давай-ка выиграй этого... новенького. И у нас закончился матч, и потом я подошел к Оле, может быть, этим она и завоевала мое сердце, и я сказал: Оля, я стану лучшим твоим учеником. Зря ты так говорила, что меня выиграли. И вот до сих пор я тренируюсь у Оли, еще есть два тренера у меня, мастер спорта Егор Польский и Барабанов Вадим, то есть, ну, от каждого беру свое, то есть у Оли я по нынешний день... Мы с ней вместе. И вот что, почему мы организовали вместе с ней Брянскую теннисную лигу с Олей? Да потому что человек живет теннисом.
1: Вы только в теннисе вместе?
3: Да, но я как-то звал пару раз запись сделать и чашечку кофе. Но Оля не согласилась, и думаю, может быть, все впереди.
1: Ясно. Да. Оль, ну расскажи немножечко, как ты вообще полюбила этот вид спорта, как пришла в теннис?
4: Ой, мне было очень трудно выбрать спорт, так как мои родители являются тренерами. Отец мой тренер по дзюдо, самбо, а мама по гимнастике. И тут, казалось бы, вот...
1: Ну, либо то, либо то.
4: Да, но мама сказала, что в дзюдо я пойду через ее труп. А в гимнастике я была крупноватым, неуклюжим ребенком, как бы не маленьким. И поэтому смотрю, сосед мой по лестничной площадке пошел в теннис. И я увязалась за ним. Занимались мы детской юношеской спортивной школе «Торпедо», и я там 20 лет отработала тренером, вот, и по сей день тренирую и детей, и взрослых, как бы вот. Мне нравится этот вид спорта.
1: Не устала ты за это все время?
4: Ну как, бывают периоды, когда устаешь, но когда ты видишь результат от своих игроков, вот... Настоящего счастья я даже передать не могу.
3: Горит глаза, да. У нее. Это видно было. Я только к ней попал на первую тренировку, я вижу, она просто живет этим спортом. Все, вот, все время, все вот эмоции дают туда.
1: Угу. А немножечко про лигу, да, еще,
3: да,
1: обсудим.
3: Да.
1: Сколько там участников сейчас, как часто проводите турниры, ну и... В целом.
3: Ну, теннис такой специфичный вид спорта, он очень узконаправленный и не так развит у нас в городе Брянске. Вот, мы забрали всех наших брянских теннисистов и любителей, кого могли. У нас около 150-200 человек в комьюнити теннисном.
1: Ну, серьезно?
3: Да, но наши цели — это тысячи, вот, потому что мы хотим обогнать футбол, баскетбол. Мы хотим,
1: серьезная заявка.
3: Мы хотим стать модными. Мы хотим как раз, чтобы люди детей вели не на футбол-секцию. Ну, это классный вид спорта, я сам занимался футболом.
1: Все топят за свое,
3: да,
1: понятное,
3: да,
1: дело.
3: Да. Да, но сейчас я топлю за теннис. Я хочу, чтобы эти дети, чтобы любители, может быть, уже возрастные, которые себя ищут в каком-то спорте, приходили в теннис и просто кайфовали от этого классного вида спорта.
1: Слушай, ну ты вот сказал, что модный, да? Ну, вот мне кажется, теннис, он всегда был модный. Если ты играешь в теннис, как бы, знаешь, такое ощущение складывается немножко, что ты в каком-то статусе находишься все-таки.
3: Вот, а в этом и как раз-таки момент. Теннис, он как будто бы выборочный. Люди некоторые стесняются идти в теннис, потому что думают, ну, это как будто бы какой-то эксклюзивный вид спорта, недоступный, что-то вот такое, знаешь, такое,
1: да,
3: типа,
1: да,
3: элитное, недоступное.
1: Да, я, кстати, много встречался с таким,
3: да,
1: мнением.
3: Да, и это массовое мнение. Я хочу эти рамки постараться размыть. Я хочу, чтобы это был не только элитный вид спорта, а это был вот массовый вид спорта, и люди хотели вот все, и то, что они не видели каких-то преград. У нас проводит, ну, мы провели 3 турнира крупных, они прям пошумели, и у нас сообщество ВК есть, Брянская теннисная лига, ребят, кстати, подписывайтесь.
1: Да, обязательно.
3: Вот, и нам пишут люди, а мы, говорит, не знали, что у нас теннис в Брянске есть, а как вам в лигу попасть, а как это? Я сам просто с этими проблемами столкнулся, я пришел в теннис, вот, чуть меньше года назад. А теннисе не как в других видах спорта, там очень все сложно и необычно. Какую ракетку выбрать? Я ошибся сначала. Ну, некому и посоветовать, на самом деле. Какую выбрать ракетку? Какие теннисные кроссовки выбрать? Они, оказывается, под разное покрытие разные. Просто обычно обувь, ну, не подходит. И вот как раз, чтобы этих преград не было, сложностей, чтобы это людей не останавливало, есть мы, которые всегда поможем со всеми этими мелочами. Помимо проведения турниров, в которых они могут поучаствовать, они могут, в принципе, к нам обратиться в сообщество, мы подскажем, с чего начать.
1: А мы, наверное, сейчас и в эфире еще расскажем чуть-чуть, да,
3: конечно,
1: для
3: конечно.
1: Слушателей. Но прежде чем расскажем, прервемся на небольшую рекламную паузу.
0: Политическая реклама. Брянская область. Традиции. Стратегическое положение. Уверенное движение вперед. Мы открываем новые производства. Создаем рабочие места. Обновляем инфраструктуру. Развиваем регион, чтобы людям было комфортно жить и работать на родной земле. Егор Ковальчук. Создавая будущее.
5: Это была политическая реклама.
0: Реклама.
6: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
7: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
8: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
9: Спортивный четверг на 3.2 радио.
1: Спортивный четверг продолжается. У микрофона Кирилл Пухляков. Очень рад вернуться к эфирам. Напоминаю, что мы ведем прямую трансляцию в нашей официальной группе ВКонтакте. Можете писать в чате, задавать какие-нибудь вопросы интересные. А у нас сегодня в гостях, я напомню, что мы говорим про теннис, и в гостях у нас Ольга Бутрим, тренер, и Евгений Фестер, руководитель теннисной Брянской лиги, Брянской теннисной лиги.
3: Спасибо, Кирилл.
1: Мы там интересную тему затронули, да, до рекламы. Ты говоришь, вот там правильно надо как-то выбрать ракетки, кроссовки.
3: Да.
1: А можешь немножечко, вот чисто даже мне просто интересно, это насколько сложно зайти
3: это
1: в теннис?
3: Это очень сложно. Вот этих деталей, просто неправильно подобранная ракетка может не позволять тебе долгие месяцы хорошо играть, как бы это ни звучало.
1: Говорится, рабочий инструмент,
3: это
1: да?
3: Это очень рабочий инструмент, он очень индивидуальный, и как раз нужно, чтобы люди помогали под тебя индивидуально, в какой теннис ты. Разные просто виды тенниса. Кто-то играет в теннис агрессивный, кто-то контроль. Различные. То есть и теннисисты, даже профессионалы разные бывают. У них они сами выбирают. Ну, может быть, у кого-то темперамент, какие-то физические данные у всех разные. И это инструмент, который подбирается индивидуально. И если ты с ним вначале напортачишь, то, возможно, твое развитие будет, ну, более долгое. То есть просто ты не будешь понимать, почему у тебя не получается.
1: А может, скажешь, нафиг, не получается.
3: Да, и... я подумаю, это, что это такое? Ну и ладно. То есть, да. Вот, я изначально думал, что это все очень просто. Оказалось, это один из самых сложных видов спорта, технический теннис.
1: Ага.
3: Вот. Я просто раньше в лапту играл. Я думал, что мы палкой били по мячу, тут широкая ракетка, что-нибудь не попадать. А нет, оказывается.
4: Оль, вот, что... например, при выборе ракетки, на так. Что стоит обратить внимание?
3: Специалист.
4: На вес ракетки. Потому что вот новичкам, например, им сложно тяжелую ракетку.
1: А вес ракетки не зависит от веса моего, допустим?
4: Нет. В начале начинающие игроки, они берут полегче ракетки, потому что они устают делать замах. Техника не настолько отточена, нет инерционности в ударе. Они машут и обратно, и вперед. И получается нагрузка неправильно на плечо идет. Потом, когда владевает спортсмен техника, он берет более тяжелый вес ракетки, потому что масса на ускорение дает силу удару, в принципе.
1: А какой диапазон? Вот легкая самая, это сколько?
4: Легкая от 260. Взрослые начинаются, но самое тяжелое, вот профессионалы 345-350 грамм. На самом деле...
1: Казалось бы, там 100 грамм, ерунда вообще,
4: 5
1: да?
4: грамм даже в ракетке имеет значение. Размер ручки имеет значение. Будет ли она прокручиваться в момент удара, когда ты не попадаешь центром ракетки. Также даже баланс. Куда вес ракетки больше сосредоточен, в голове, либо в рукояти. Ну, там уже выбирают. Это либо сеточники, они предпочитают, когда... Кто больше ходит на сетку вперед, предпочитает, чтобы баланс был в ручке.
1: Подожди, на сетку вперед, это когда
4: это
1: типа ты ближе...
4: Это отскока. Да.
1: А, я понял, когда мячик не отскакивает,
4: да,
1: от площадки...
4: Ага, тогда так. В технике как бы преобладает удар с поднятой головой. И когда баланс в ручку, нагрузка меньше на кисть, на, ну и в целом на руку.
1: Ой, как интересно. Да,
4: когда все-таки баланс в голову, то на замахе головка легче падает, разгоняется, и, как я уже сказала, масса на ускорение дает силу удару. И даже маленький ребеночек может очень прилично бить по мячу, если он правильно владеет техникой удара.
3: Так, я могу немного расшифровать, потому что профессиональных терминов тут очень много было.
1: Да,
3: я
1: да.
3: Чуть-чуть, Кирилл, да,
1: давай,
3: расшифрую.
1: Давай.
3: Вот ты понимаешь, да, насколько сложно?
1: Сложно. Я уже завис, вот прям чувствую, залипаю.
3: Оля рассказала только половину. Это мы ее еще прерывали.
1: Половину от половины половины.
3: От половины, да-да-да. И что у нас? На самом деле, да, выбор ракетки, я изначально тоже, вот эти, казалось бы, думаешь, что там эти 300 грамм? Либо эти 290 грамм, либо там 310. Вот эти 10 грамм, они решают, как ты будешь играть. Несчастные 10 грамм. Я думаю, что у меня вес тела 90 килограмм. Хоть как на меня 10 грамм эти будут влиять. А я вот по неопытности вначале взял ракетку очень тяжелую. Для меня, я думаю, я крепкий мужчина. Я взял ракетку 320. Я буду играть, думаю, как профессионалы. И я получил воспаление локтя. Из-за того, что ничего ракетка себе. На 20 грамм тяжелее. Да, и потом я это воспаление лечил месяц. То есть у меня был перерыв по теннису. Просто потому, что неправильно подобрал ракетку. А была перед этим вот легкая ракетка, которая, она юниорская, она вообще мне не подходила. И вот, вот эти вещи, казалось бы, они на самом деле очень решают. И мы хотим помогать как раз новичкам. У нас лига открыта. Если кто-то думает, что у нас какая-то закрытая лига.
1: Расскажи, как попасть в лигу вообще?
3: Легко,
1: в целом?
3: Максимально легко. Находим группу ВК. Брянская теннисная лига. Там кнопочка «Написать сообщение». Угу. Пишем сообщение,
1: и ты отвечаешь.
3: И мы отвечаем, либо я, либо Оля ответит. Да. И мы ответим, поможем, подскажем всем новичкам, кто хочет войти в этот спорт. Мы подскажем, с чего начать. Вот. Такая функция есть у нас.
1: Где вы тренируетесь?
3: Тренируем, либо тренируемся. Оля тренирует спортивный комплекс «Варяг».
1: Так.
3: Она тренирует как и на грунтовых кортах, так и в закрытом помещении. Вот. Я тренируюсь, как я и сказал ранее, у Оли тренируюсь, вот, у Рубиных тренируюсь, в теннисном центре тренируюсь.
1: Где есть корт, короче,
3: я,
1: да?
3: Да, это другая еще, конечно, момент. Не знаю, проговорим мы позже по теннисным кортам. Я тренируюсь везде, где вот появляется возможность, я сразу на тренировку.
1: Угу. Ну, а вообще много тренируешься? Сколько раз в неделю?
3: Ну, вот сейчас много организаторских моментов.
1: И отвлекает.
3: Чуть-чуть, да, не хватает времени. Очень много вот этих моментов, как организовать хорошо трансляцию, технические моменты. Потом моменты по как раз-таки набору людей, этих отобрать самых сильных теннисистов, которые участвуют. Сейчас у нас турнир будет еще пары мужчин, потом громкий турнир, профессионалы с любителями. То есть это все организаторские моменты, и мне приходится жертвовать как раз временем своих тренировок. Но так я старался тренироваться 3-4 раза в неделю, потому что, ну, чтобы быть в форме, как говорится. Я же Оле пообещал быть лучшим. Вот
4: я думала, ты 4 раза в день ты тренируешься.
1: Слушайте, ребят, но я имел удовольствие присутствовать на этих турнирах, и на женском, и на мужском. Действительно, хочу сказать, что организовано все было очень классно. А группа поддержки была очень круто. Ребята приходили с плакатами.
3: Да, да, да.
1: Трансляция. Комментаторы. Комментировал ты и Егор.
3: Комментировал я, и мы приглашаем. На комментаторских позициях у нас я, и мы приглашаем какую-то звезду нашего тенниса. То есть выдающегося игрока, нынешнего игрока, как Егор Польский. Это очень высокого уровня.
1: Прям профи, да.
3: Но он мастер спорта. В теннисе мастер спорта, это я не знаю. Это ого-го, как сложно.
1: А он там такой высокий? Я когда, ну, мы с ним
3: он
1: общались,
3: высокий, да.
1: Я говорю, Егор, ты, наверное, неправильный вид спорта выбрал. Тебе надо было в баскетбол идти.
3: Мне кажется, какой бы вид спорта он не выбрал, у него получилось. Спортивный характер у парня. Вот, приглашали как раз таки Артура, Рубина, ну, разные люди,
1: да, Артур,
3: которые.
1: Привет тоже передадим.
3: Да,
1: был в этой студии.
3: Артур, привет, передаем. Да. С 3-2 раз радио. Вот, и у нас как раз таки вовлеченность всего тенниса. Также мы тесно сотрудничаем, постоянно обсуждаем, нам помогают наши друзья, такие как Дмитрий Юргенс, это президент Федерации тенниса, между прочим, нашего города Брянска. Вот. Также нам помогает. Оля, помоги мне.
1: Вспоминаем.
3: Скажи мне, кто еще нам?
1: Все
3: помогают, да.
4: Нам помогает и Борис Махоткин, является директором теннисного центра. Вот мы обращались к нему за помощью, чтобы провести, например, турниры на их площадках, проводить турниры на разных локациях. Это очень интересно, потому что
3: охватить больше людей,
4: да. Кто-то поленится приехать посмотреть, а когда мы появляемся на их площадке, они начинают интересоваться активно, кто такие, чем занимаетесь.
3: Они смотрят наши, я знаю, что Дмитрий смотрит наши трансляции, потом нам говорит. Есть его ученики, которые играют в наших турнирах, то есть это и тренер, как я понимаю, заслуженный, очень много лет, десятков лет тренировал. Поэтому как бы все теннисное комьюнити, начиная от новичков, заканчивая прям нашими выдающимся теннисистами, все как бы у нас, мы со всеми дружим, потому что делаем одно дело, пытаемся развивать теннис, пытаемся делать его модным, доступным, вот, и все больше и больше людей вовлекать в него.
1: А насколько сложно вообще организовывать вот эти турниры, которые уже были?
3: Ну, на самом деле, непросто. Почему? Людям такого никогда в Брянске, да, в принципе, у нас в Центральном федеральном округе с трансляцией прямой турниров для любителей, с призами, ну, я не встречал. Это такое что-то новое, и особенно на старте, как бы людям объяснить, они, что это такое, вот, было непросто.
1: Ну, у нас так делают, наверное, очень мало видов спорта. Футбол делают, да, любительский. Гандбол, я знаю, вроде как тоже делают. Ну, мало, да, по пальцам.
3: Мало, ну и как бы с комментаторами, чтобы это было, все с судьями. Конечно. То есть у нас еще, помимо всего, у нас и судьи, которые, чтобы не было спорных ситуаций. Потому что теннис – это спорт сантиметров.
1: Ты сантиметров, там эмоции такие
3: возникают. Конечно, конечно. Люди, чтобы у людей не было лишних эмоций, как бы мы также судьи предоставляем, у нас работают на вышках. Вот. Пытаемся максимально
4: можно
3: сделать качественный продукт.
1: Конечно, Оль, да.
4: Самое главное и полезное для спортсменов, принимающих участие в наших соревнованиях, вот я со своей тренерской позиции скажу, что вот мы все неправильно представляем, как мы на самом деле играем. А когда человек отыграл турнир, в записи посмотрел свою игру.
1: Да, разобрать все, да?
4: И многие мне ученики говорят, ой, мы представляли себе, что мы быстрее двигаемся, и не отваливаемся от мяча, и что мы там... А когда они видят свою игру, и тут же комментатор указывает, вот, отвалился от мяча, не вышел из подачи, прозевал там, неправильный тактический ход делал, и они это мотаются на усы, и к следующему турниру подходит уже, потому что они себя, да, представляют, что они хотят быстрее двигаться, даже вот на этом же повторе посмотреть. Поэтому я считаю, как тренер, мне такого не было, когда я занималась. Это очень, очень полезно с точки зрения совершенствования. Это очень круто, я считаю.
1: Прям бонус, да, классный.
4: Это не бонус, это супер бонус.
3: Да, помимо, как раз Оля мне помогла, помимо прямой трансляции, мы потом все эти видео, мы все нарезаем на каждого, на каждый, получается, на каждый матч. То есть у нас. И просто все эти публикуем видео, люди могут, и они пересматривают. И про турниры мы начали говорить. У нас турнир, это не просто теннисный турнир, как закрытый бывает. Это городское событие. К нему, как ты уже, Кирилл, поприсутствовал, да, ты видел, да, сколько там у нас людей, сколько у нас поддержки. Люди приходят семьями на эти турниры поддержать своих там родственников, друзей, там, кто-то коллег по работе. То есть, и мы делаем открытый фуршет, то есть люди могут угоститься какими-то напитками.
1: Фруктиками,
3: да-да-да. То есть, как бы это все доступно, мы не ограничиваем никого. То есть, можешь просто проходить, гулять, и заходи к нам, посмотри теннис, угостись фруктиками, выпей напитки, полюбуйся теннисом и продолжай свой день. То есть, мы не ограничиваем, свободный вход, бесплатный.
1: Турнир, он несколько дней идет, правильно?
3: Ну, мы разные форматы. То есть, перед этим были форматы, когда турниры шли в два дня. Потому что много у нас и желающих было много, и мы, ну, временные рамки, как бы, один день у нас очень отборочный тур, второй там финалы, награждения, вот.
1: Все, как все успеть?
3: Да, все успеть очень тяжело, и я, на самом деле, покомментировал 10 часов, я понял, почему люди, комментаторы, насколько это сложно, и почему они 2-3 часа работают.
1: Выжатый лимон, да, наверное?
3: Я просто вышел с этого комментаторского пульта, и я просто не мог себя взять в руки, и у меня забыл все, где машина стоит.
1: Кто я, это
3: очень тяжело, на самом деле. И, ну, это такой труд недооцененный.
1: Я не тебя думал, что это прекрасно понимаю. Ой, ребят, а у нас тут сейчас опять реклама. Давайте прервемся и продолжим наш интересный разговор.
10: Реклама. Кошмар, принеси мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
11: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
10: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
12: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
13: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
14: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
15: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.
9: Спортивный четверг на 3-2 радио.
1: Спортивный четверг продолжается. Так, что-то у нас тут подложечка не хочет играть. Ну ладно, мы без подложечки. Спортивный четверг, говорим про теннис. У микрофона Кирилл Пухляков. А у нас сегодня в гостях Ольга Бутрим и Евгений Фестер. Продолжая нашу беседу, закончили мы до рекламы про турниры говорить, да?
3: Да, хотелось про турниры.
1: Да, хотелось бы еще поговорить про людей, которые участвуют в этих турнирах, про ваших чемпионов, про девчонок, про мальчишек. И вообще, насколько отличается женский теннис от мужского?
3: Ну, у нас уже, мы 3 турнира провели, у нас уже есть свои чемпионы, которые, создается у них рейтинг собственный. То есть турнир, чемпионы в микстах у нас, Ребрин Пеневич. У нас, мы определяли самую сильную девочку-любителя, Тимошина Александра, и самого сильного парня, мы любителя в Брянске, Брянской области, мы тоже определили. То есть мы сейчас купим чемпионов, и, возможно, у нас дальнейшие планы, возможно, мы будем делать командные турниры с другими городами. То есть мы, у нас на год вперед распланировано. Мы, правда, идем с опережением, но план присутствует.
1: Самое главное, потом не застопориться,
3: а вот прям
1: вперед и вперед.
3: Да, мы идем с опережением.

0: есть люди, которые 30 лет занимаются теннисом, ну, и человек, который занимается год, ну, тяжело конкуренцию составить.
1: Ну, типа, да, даже как бы смысл выходить, да, да, на корт.
0: Ну, кайфануть от, да,
1: поиграть. Как тебе напихают.
0: Да, да, да, да. Я кайфанул, мне напихали на первом турнире. Я, ну, ладно.
1: Так, вот. Отличие женского от мужского.
0: Отличие женского, Оль, ну, наверное, начни ты.
2: Да, да. Давай. Женский теннис это такая штука непредсказуемая. Непонятно, какое настроение
1: как и в принципе
2: может...
1: женщина. Да?
2: Да, так и есть. Если мужской теннис, как бы видно, это силовые какие-то удары, четко, то на женском теннисе пришел кто-то на тебя посмотреть, уже раз застеснялась девочка, как бы.
1: А, и такое есть.
2: Ну,
1: да?
2: А как еще иначе? Женский теннис это очень непредсказуемо, ну, очень интересно, как бы.
1: А они больше на технику, наверное, играют, да, там? Нет такой скорости?
2: Ну, больше они на удержание мяча, выносливость. Мы еще проводили, как бы, турниры смешанные, когда мужчина и женщина и против мужчины и женщины. Это микс у нас называется.
1: Ну, как волейболь
2: тоже делают.
1: Это первый
2: наш турнир, мы очень любим его проводить. И у нас у парней идет прям борьба за хорошую, сильную девочку. В принципе, соревнования выигрывают тот, у кого сильно девочка.
1: Ну, да, в этом есть логика.
2: Да, вот. И поэтому очередной женский турнир показывает ребятам, какую девочку надо выбрать. В принципе.
0: Короче, показ теннисной моды. Я немножко хочу добавить. Да, конечно, преимущественно теннис больше на выносливость у девочек любителей. Вот. Но несколько девочек-любителей есть, которые в силовой теннис пропагандируют, как мужской. Но они и спаррингуются с мужчинами. Они очень хорошего уровня девочки. Вот. А мужчины, да, мужчины, конечно, более агрессия, сила, атака. Ну, как и в жизни, наверное.
1: Тестостерон, да?
0: Тестостерон присутствует. Да-да-да.
1: Но я видел на турнире.
0: Да-да-да.
1: Камон! Вот это вот ты пошел.
0: Камон, да-да-да.
1: Я запомнил.
2: Хочу также сказать, что мы как бы турнир проводим среди любителей. Это те люди, которые не занимались этим видом спорта в детстве, и поэтому психика у них не такая крепшая, как у профиков. И на самом деле очень, ну, теннис это медитация определенного вот образом, потому что вот ты можешь,
1: медитация?
2: Да, ты можешь классно себя чувствовать, но просто не иметь концентрацию на мяче, и у тебя может ничего не получаться. И вы вот когда вы видите, например, по телевизору, что теннисист разбивается ракетку, то у него не складывается просто. Ну как, я столько пахал, столько времени не потратил, я вчера себя великолепно, а сегодня вот все. Вот у меня, вот что не ударю, не попадаю центром ракетки, не направляю мяч в нужную сторону. И так вот, вот кто умеет упасть на дно и оттолкнуться в одном же и том же матче и выплыть, да, а кто не может, опустился, разбивает ракетки и все, игра больше не идет.
1: А вот я сейчас подумал, вот ее же, по-моему, сложно разбить ракетку, она же такая крепкая.
2: Она крепкая, да.
1: Когда эмоции.
0: Она очень крепкая, когда эмоции, да, они... Ну, я видел...
1: Лишь бы не об голову вообще.
0: Да, я видел по телевизору и думаю, что они делают. Думаю, это что, зачем они это делают?
1: Она же денег стоит, да?
0: Она денег стоит, конечно. Да, она денег стоит, ракетка. Вот, но это профессионалы, которые всю жизнь занимаются, которые работают с психологами, чтобы этого не делать.
1: Даже так?
0: Даже так. Да, поэтому, ну почему? Сложный вид спорта, на самом деле. Вот ты сегодня...
2: Высокотехничный.
0: Да, высоко. То есть очень много... Это мы про ракетку рассказывали, как сложно. А движение теннисные, это еще x5, помноженные на выбор ракетки. Это очень все сложное, и люди всю жизнь этого учат, поэтому когда в каком-то моменте ты в голове своей играешь классно, а по факту не получается, как ты себе это представляешь, то ракетки идут.
2: Ой, я так рада, что я могу обратиться вот прямо в прямом эфире ко всем своим спортсменам.
1: Конечно,
2: на самом деле ко мне приходят взрослые спортсмены тренироваться. Кто-то занимался спортом каким-то в детстве, кто-то не занимался. И вот что отличает, например, вот воспитание взрослого спортсмена от ребенка? Ребенок вот больше глазами видит, и если тренер высокотехничного класса, он скопировал его где-то, движения такие плавные получаются. А вот со взрослым уже проблема. У него должна нарисоваться картинка в голове, воображение, он должен себя как бы увидеть. И как правило, голова очень быстро понимает, если тренер хорошо объяснил, показал, что вот так надо сделать. И в моменте они начинают отработку удара и злиться начинают. Как же, я же все понял, почему я не могу это сделать? А это же двигательная память, это многозадачность. Это в одну секунду надо сделать сразу три звена. И если одно звено выпадает, все, уже ракетка так не разгоняется, и отдача в руку от мяча идет, и, конечно, настроение у человека портится. Поэтому очень важно в процессе тренировок последовательно и постепенно все делать. Очень важно, когда ко мне человек приходит,

0: на тренировку, сделать так, чтобы ему это понравилось. А понравилось, это когда получается. А все ходят, в первую очередь, все эти положительные эмоции от тренировок, так, чтобы они выходили на комфортном состоянии. И поэтому очень правильно нужно подбирать упражнения, психологически прорабатывать спортсмена, чтобы он не расстраивался. Я прямо наперед предупреждаю. Не факт, что вы поняли, что вы сейчас начнете это делать. Это очень большой труд, монотонный.
1: А вот тренировка, она, в принципе, обычно всегда в мяч? Или есть какой-то до тренировки там разминочка?
0: Есть
1: там
0: разминка, конечно, суставы прогреть. Но в основном люди приходят, когда на тренировку, и хочется им дать как можно плотную тренировку в плане технического. Потому что, вот, например, Женя, он пришел ко мне на тренировки по технике, мы с ним прошлись, он понял, в арсенал добавили несколько ударов, он молодец. Он пошел сразу договариваться с одним, пятым, десятым, играть, все это применять сразу по факту.
2: Сразу.
0: Если этого не будет, закрепления не будет. Это будет, останется только в теории. То есть это надо пробовать, не бояться, внедрять в арсенал своих ударов и не стесняться проигрывать, я даже так бы сказала. Стесняться, не вешать на себя корону раньше времени.
2: Я скажу больше. Я к Коле приходил в 7 утра на тренировку, тренировался, и думал, ага, вот это классное упражнение, мне это пригодится. Потом вечером, в 9 вечера, я мог час его тренировать просто перед зеркалом. Это движение одно. Ну, со стороны, конечно, может быть, это странно выглядело. А потом на следующий день я звал теннисиста, может быть, выше уровня меня, может быть, ниже уровнем, и просто пытался применять это в игре. И неважно, выиграю, проиграю, просто мне нужно было это зафиксировать, отточить. То есть я не боялся проиграть, ну, проиграю, но зато я в будущем, это будет в мой арсенал. Арсенал плюс какой-то навык.
1: Конечно, конечно, вот. Согласен.
2: И поэтому как бы все, что нам не дает, я так впитал, попробовал, поэкспериментировал, добавил. И вот так вот у меня арсенал каждый раз, каждый месяц пополнялся.
0: Играя с разными игроками, мы побыстрее зафиксируем. Вообще через стресс, я считаю, вот выполнение удара через стресс приводит к лучшему закреплению. Угу. Вот поэтому как раз-таки мы устраиваем соревнования, потому что результат любой тренировки – это соревнование.
2: Конечно, конечно.
0: То есть я всегда говорю своим ученикам, если вы хотя бы 10% игры, вот, от тренировочной игры показываете, это класс, вы все 100 не сможете применить. Очень много факторов на вас влияет.
1: Да, и волнение.
0: И волнение, и вы не знаете, какой противник перед вами, как он играет, и надо очень быстрое решение принимать. Вот вы владеете всеми арсеналами, возможно, на тренировках, но скорость приема реакции, понимаете, вот скорость приема правильного выбора удара по месту, попытаться прочитать игру наперед, вот куда он ответит, да.
2: Правильного решения, потому что в среднем я что-то в интернете смотрел на решение теннисиста, но это у профессионалов, конечно, менее полусекунды на решение, то есть ты должен просто зафиксировать и сразу четкое решение принять.
1: Что делать
2: с этим мячом, который летит в тебя. Да.
0: Идешь на мяч, а противник то уже смещается не так, как ты запланировала. Тебе в процессе подхода к мячу надо поменять быстрое решение и поменять весь план игры. То есть и поэтому в теннисе это не просто удар справа-слева и подача. Это очень много разнообразных ударов с боковым, обратным вращением, с так. передним вращением, с ускорением.
2: Оль, давай не будем пугать людей, что настолько сложно. Давай половину оставим.
0: Классно это изучать в тренировочном процессе, когда ты объяснил, у человека получилось, и видишь, у него у меня получилось. И это просто кайф, понимаете?
2: На самом деле, хочу сказать, когда какие-то вещи сложные, которые реально сложные, и они у тебя получаются, это кайф. И может быть, поэтому меня этот спорт завлек, потому что он очень сложный, и ты, когда пробиваешь тот удар, который ты в голове придумал, и ты думаешь, вау, я это сделал, я смог. И это прям такой дофаминчик тебе, думаешь, нифига себе, ну, прям очень-очень классно. Вот, но спорт непростой, да.
1: Ну, и побегать там надо, да, тоже.
2: Все, это все в комбинации.
1: А сложно ли, получается, и задом где-то надо бежать, да, и боком?
0: Это спиной называется.
1: Спиной, да. Ну, я чисто так, по-русски.
2: Кто как умеет.
1: Да, да, да.
2: Я первые 2 месяца точно не спиной бегал.
0: Ты задом бегал?
2: Конечно.
1: Ноги заплетаются. А вот мы говорили про ракетки и кроссовки же, да, тоже должны быть прям какие-то специальные.
2: Да, вначале у меня были обычные кроссовки, и они, ну, не было то сцепления, то чересчур сцепления. Но разные покрытия. У нас покрытие бывает и хард, и вот грунт различный, трафлекс. На разном покрытии ты можешь либо проскальзывать, то есть, либо ты цепляешь ошибаешься, и ты можешь споткнуться. Да, то есть как бы есть моменты такие, ну, которые, если ты даже не вначале этому уделил внимание, окей, как бы пришел, попробовал, ну, сразу все закупать, может быть, нерационально, но потом в дальнейшем, как бы, да, то есть нужно определяться с выбором там обуви, с выбором ракетки. То есть,
0: иногда вот даже обувь важнее ракетки.
2: Да, да, да, да, может быть, да, ну, по покрытиям, да, конечно.
1: Шины. Потому что как шина автомобиля, да?
2: Да, да. Стоп, ну, Кирилл, вот замечание прям. Вот, да. Я думал, с чем сравнить, как шина автомобиля, точно.
1: Да. Да. Ну, вообще, насколько я знаю, теннис не самый травмоопасный вид спорта, да? Ну, я имею в виду, что невысокая травмоопасность.
0: Конечно, сзади никто не
2: подкатится. Да, да, да. Я как раз в теннис пришел после травмы серьезной. У меня травма серьезная, колено. То есть я прооперировался, потом опять вернулся в свой вид спорта, футбол. Я опять получил травму, уже имплант у меня оторвался. И, ну, вот этот спортивный характер, я не знал, где его применить.
1: И тут, опа.
2: И думаю, так, теннис, думаю, тут никто рядом с тобой не бежит, никто там не сыграет силовую борьбу, ты сам хозяин на своей половине корта. Да. Вот, и я думаю, хочу.
1: Отлично.
2: Хочу. И я пришел в этот спорт.
1: Оно. Ребят, нам опять на рекламу прерваться, и сразу после продолжим.
3: Едешь с работы и слушаешь 3-2 радио.

0: ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Свыше 150 миллионов рублей дополнительно получит топливно-энергетический комплекс Брянской области в рамках мер поддержки, оказываемых правительством приграничным регионам. Как пояснили в Кабинете министров, средства пойдут на закупку резервных источников питания. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, вопрос обеспечения муниципалитетов на границе с Украиной резервными источниками теплоснабжения является одним из первостепенных. Глава региона подчеркнул, атаки вооруженных сил Украины на объекты электро- и теплоэнергетики не прекращаются. В этой связи требуется дополнительные резервные мощности. Ранее на нужды топливно-энергетического комплекса из резервного фонда правительства региона уже было выделено более миллиарда рублей. Кроме того, глава региона поручил профильным службам и муниципальным образованиям детально проработать и решить совместно с Брянскоммунэнерго вопрос получения паспортов готовности к отопительному сезону всех 27 районов Брянской области. Брянские аграрии убрали 87% зерновых. Злаки скошены на площади, превышающей 145 тысяч гектаров. Масленичный рапс обмолотили на 93 тысячи гектаров. Кроме того, собрано 189 тысяч тонн картофеля. Для ускорения уборочной кампании в регион также привлекаются комбайны из соседних областей. Наряду с этим ведутся агротехнологические мероприятия по закладке основы для урожая следующего сезона. На очереди сев озимых зерновых. Хозяйство практически полностью обеспечено семенами, средствами защиты растений и горюче-смазочными материалами. Сев озимого рапса планируют завершить до 10 сентября, работы с озимыми зерновыми рассчитывают закончить к 10 октября. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, стратегия развития Брянщины одним из приоритетных направлений является сельское хозяйство, где предусмотрено рост количества продукции с высокой добавленной стоимостью, что позволит оставлять деньги в регионе и поспособствует развитию местного бизнеса, а также укреплению трудовых коллективов.

На Брянщине реализуются крупные инфраструктурные проекты, в том числе в сфере жилищного строительства. Так, в областном центре по улице Флотской планируется застроить 149 гектаров. Проект жилого микрорайона рассчитан более чем на 28 тысяч жителей. На данный момент сданы и заселены 26 многоквартирных домов, строится еще 4. Освоено уже более трети проектной площади. Застройка ведется комплексно. В генеральном плане предусмотрено строительство не только многоквартирных жилых домов, но и детских, дошкольных и образовательных учреждений, помимо этого магазинов, зон отдыха и занятий спортом, а также уличной дорожной сети. Уже построена общеобразовательная школа на 1225 мест, два детских сада, каждый на 280 мест. Еще будут возводиться многоквартирные дома, не имеющие аналогов в Брянске, школа на 1650 мест, а также два детских сада и школы искусств. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в части жилищного строительства брянским регионам ведется работа в соответствии с плановыми показателями национального проекта «Жилье». Как указал Егор Ковальчук, наряду с этим реализуется масштабная программа капремонта многоквартирных жилых домов. В Брянской области полным ходом идет подготовка к проведению единого дня голосования. Порядка 3000 общественных наблюдателей примут участие в плебисците. Свой отпечаток накладывает близость к государственной границе и международная напряженность. Центр избиркомом было принято положение, устанавливающее особые подходы к порядку формирования избирательных комиссий. Документ предусматривает возможность проведения досрочного голосования, в том числе и в различных местах. Напомню, ранее президент России Владимир Путин отметил, нынешняя кампания проходит в непростых условиях внешнего давления. В этой связи всем органам власти на местах поручено обеспечить максимально возможные условия безопасности. Добавлю, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук сообщил, охрана избирательных участков на Брянщине будет усилена. Согласно распоряжению Кабинета министров, МВД и Росгвардии обеспечат соответствующие меры контроля общественного порядка. Выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Завтра погода в Брянске не претерпит существенных изменений.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
1: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
0: Стоп! Это не плейлист, это танцующий симфонический оркестр.
1: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
2: 30 сентября.

0: квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
1: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
2: Где встречается такое, что земля над головой?
3: Не знаю. Где?
2: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
3: Где?
2: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
3: О, это я знаю. В автокресле.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
6: 3.2 радио. Ты все правильно делаешь.
7: Добрый вечер.
8: Все хорошо.
7: Добрый вечер. И сегодня слушатели 3.2 радио, которые сейчас, наверное, уже либо приехали домой, либо уже дома, в Алисе нас слушают, или в радиоприемниках, обратили внимание за то, на то, что мы появились сейчас здесь, вообще без какого-то либо анонса и даже не с начала часа. Правда, Антон?
8: Да, ну...
7: Добрый вечер.
8: Те, кто подписан на группу ВКонтакте, да, добрый вечер, в принципе, знают, что не первый раз мы решили тайно рассказать о каком-либо путешествии, и здесь у нас два момента. Первое, потому что мы сами очень хотели узнать про это путешествие, а второе, это небольшой практический момент, когда мы готовим Свету к самостоятельному плаванию в эфире, поэтому иногда тут лишние звуки могут появляться.
7: Да, просим заранее
8: что-то
7: прощения.
8: Что-то нелогичное, да. Раз сказали, вещи. Больше уже даже и повторяться не будем. Всякое может быть. Но по прошлым попыткам все было хорошо. Теперь непосредственно о путешествии, о том, кто у нас в гостях.
7: Сегодня у нас в гостях наш коллега Константин Михальченко, который недавно, конечно, уже не настолько недавно, мы надеемся, что он не успел забыть все самое интересное, побыл в Грузии. И сейчас он... Добрый вечер.
9: Добрый вечер всем.
8: Да, по программе «Катя и Запорожец», быть может, кто-то вспомнит, бывали различные поездки, как и в горы, так и вот «Катя и Запорожец» с Турции начиналась, то есть у нас уже такой клуб путешественников сформирован, и хочется сказать, что вроде как он почти как месяц уже вернулся, и я специально ради этого эфира старался не спрашивать, как там,
7: что-то. Не расспрашивать, чтобы
8: да,
7: не растеряли.
8: Да, чтобы да. Самому как бы для себя это не воспринимать как факты. Вот, наконец-то этот вечер настал, что мы все собрались, и, наверное, начнем со стандартного вопроса. Как людям, любящим горы, приходит идея покорить одну либо из гор, и давай расскажем вообще о горе.
7: Собственный день рождения, да. Причем, как это получилось у Константина.
9: Да, хочу еще раз поприветствовать всех радиослушателей. Сразу хочу сказать, что с точки зрения альпинизма, ну точнее, с точки зрения общения с альпинистами, слово «покорить» — слово запрещенное. Нельзя покорить гору.
7: А как правильно?
9: Гора может к себе пустить, ты можешь зайти на нее. Но это, знаете, с той же серии, что
7: крайний полет.
9: Что вот крайний вот полет, угу. Да.
8: Она хоть и не убила, добыл. Тоже там есть, да? Такая история, да.
9: А, ну вот, видите. То есть, угу. Все любители компасов поняли, о чем речь.
7: Так, соответственно, пустить к себе. А как это? Я собираюсь... Вот ты собирался на Казбек, правильно?
9: Я собирался на Казбек.
7: Как ты себе внутри это поговорил? Я собираюсь на Казбек, я на эту гору поднимусь. Что, как правильно?
9: Я просто хотел зайти на гору.
7: Зайти.
9: У меня каких-то таких сакральных мыслей или вот таких вот каких-то возвышенных стремлений не было. Проверить себя.
7: Да просто
9: вот
7: побыть.
9: Этого всего.
7: Да?
8: А гору-то как выбирают такие люди вроде тебя?
9: Гору выбирал очень долго на основе предыдущих своих гор. Мы до этого с сыном путешествовали и, ну, не сильно много, но и по другим горным нашим массивам. Мы были в Хибинах, в Приэльбрусе, в Дагестане несколько раз заходили на базар Дюзю, это 4000-ник. Ну, в общем, захотелось что-то более интересное –

0: Ну и плюс несколько раз я читал и смотрел в Ютубе, ну, уважаемых всяких альпинистов, которые рассуждали, какой же следующей горой после определенного опыта у людей должна быть гора, либо Казбек, либо Эльбрус. Uh-huh. Эльбрус очень распиаренная гора, очень много людей туда ходит, не прогнозировался дождь. Ежедневно, каждый день.
1: А дождь в горах – это совсем плохо?
0: Ну, это не совсем плохо. Во-первых, ты не видишь ничего, если выше uh-huh. определенного высоты. Плюс это некомфортно, ты идешь мокро, ну, скользко, логично,
1: да.
0: Небезопасно.
1: Uh-huh.
0: Прогноз оправдался.
1: Так.
0: Дождь шел ежедневно.
2: Это мы уже опять забежали вперед, правильно uh-huh. я понимаю?
0: Когда я приехал в Степан-Сминдл, дождь тоже пошел. Вот. Он шел в обед, он шел вечером, он шел... Ну нет, утром он не шел.
2: Мне когда-то перед путешествием дед сказал, дождь в дорогу – это хорошо. Uh-huh. Но тут, наверное, не автопутешествие, конечно, хорошо быть не может вообще никак.
0: Ну, возможно. Правда, я потом, забегая немножко вперед, встретил сразу в начале восхождения, а в Грузии там очень много иностранцев, в отличие от нашей страны, какую-то пару, они меня спрашивают, ну, по-английски мы общались там, на моем полуломанном, на их хорошем английском, uh-huh. Они там спрашивают, пожилая пара шла, я заночевал там, не дойдя до определенного, определенной точки по маршруту.
2: То есть в самой Степан-Смиде никаких дел, ничего вообще не было, просто приехал туда и сразу наверх.
0: Ну, ладно, давайте по порядку.
1: Да, да, да, да.
0: Поскольку я приехал в Степан-Смиду, оттуда начинаются все восхождения. Это небольшой поселок, но ориентированный как раз на то, чтобы отсюда начать просмотр вот горной части Грузии. Там для этого очень много отелей, ну, хостелов, всяких отелей. То есть ты можешь там переночевать сколько хочешь вообще, много.
1: И открываешь на любой вкус, да?
0: Открываешь карту uh-huh. просто в вот. Каждом доме.
2: Уверен, что это было не про тебя, да?
0: Ну, я не затем туда ехал, чтобы в отеле там чалиться, что называется. Да, поэтому нужно было поменять валюту. Там же лари. Вот. Ну, курс здесь не очень. Ну, что делать?
2: А с рублями надо туда ехать или с долларами?
0: Ты знаешь, меняют и то, и то. У меня были доллары, я их там поменял. С большим удовольствием их взяли, мне кажется, так, судя по лицам. Да, и курс там... с точки зрения долларов, мне кажется, вот в Степан-Смиде есть разница. Лучше с долларами ехать. Uh-huh. А дальше уже потом я был в Тбилиси, там разницы особой нет. И рубли берут.
2: А вот незнающий человек, который город только на картинке видел, сейчас спросит, а зачем в горах вообще деньги? Как бы?
0: Очень просто. Во-первых, перед горами ты можешь зайти в магазин и купить себе какой-нибудь еды. За рубли и доллары ее не продают прямо здесь. Во-вторых, дальше начинаются небольшие расходы. Там можно совсем, конечно, тролль-альпинистом быть и походником, но есть вариант, когда там в Степан-Смиде, это достопримечательность, церковь Гергети.
1: Угу.
0: Такая, она на высоте 2140 метров находится, а сама Степан-Смид 2750. И вот этот отрезок ты можешь проехать на такси, и там очень как бы это налажено. Эти такси ездят, ну, прям каждую минуту.
1: А почему нужно на такси? Пешком либо...
0: Пешком, во-первых, не очень удобно переходить терек.
1: А,
0: вот.
1: Угу.
0: И там мост такой загруженный весь. Ну и плюс, поскольку я все это тащил один, мне хотелось как-то себе облегчить дело.
1: Угу.
0: Вот. Я заказал такси прям тут же.
1: Угу.
0: Вот я, выходя из этого самого, из маршрутки, тут подходит какой-то местный товарищ. Надо такси? Давай. Я говорю, до церкви сколько? Он говорит, столько-то. 50 там.
1: Угу.
0: Это стоит от 40 до 60. Ну и все. Зашел я в этот магазинчик, там что-то пытался купить. Стою в очереди. Значит, ну, с этим мы договорились. Я у него оставил рюкзак.
1: Угу.
0: С таксистом. Стою в очереди. Ну, простоял, не знаю, может, минуты 3, чтобы купить там что-то воды. Воды у меня было очень мало с собой. Пол-литра всего. Это, кстати, потом я расскажу, почему это было важно.
1: Пол-литра, ну, на все восхождение.
0: Ну, у меня была пол-литровая бутылка с собой.
1: И все.
0: Все. Вот сейчас прямо у меня было.
1: Так.
0: Угу. На момент приезда.
1: Угу.
0: Только я стою, значит, в магазине купить этой воды. Бежит таксист. Где ты? Поехали скорей. Скорей, скорей.
1: А что, что случилось?
0: Ну, пока я стоял в очереди, он нашел еще двоих седоков.
1: А.
0: Угу. И они, значит, торопились. Ну, ладно. Вышел из очереди, поехали, быстро доехали до этой церкви, не знаю, минут 10 там ехать всего. Виды потрясающие, надо сказать. Красоты все это неописуемой. Дождя пока нет. И тут, значит, прям начинается уже тропа на восхождение наверх. Там, конечно,

0: Еще есть читеры, которые рюкзаки отправляют на лошадках.
1: Угу.
0: Но это опять стоит денег. Я решил, что это уже не для меня. Не для этого я набивал такой тяжелый рюкзак, чтобы его еще и лошади возили.
2: А сколько времени на часах было? Я пытаюсь понять,
0: как скоро
2: нужно спать ложиться.
0: Часа два где-то дня. То есть мы выехали в 8 утра.
1: Угу.
0: Пока собирали, пока проходили границы, как-то уже набежало время. Да. Ну и, в общем, начал я восходить. И тут только вот несколько шагов прошел, навстречу двое идут. Но там, как только вот, что интересно, ты заходишь в горные районы, принято друг с другом всегда здароваться.
1: Угу.
0: Все со всеми
1: все
0: здороваются.
1: Со всеми. Угу.
0: Там, поскольку это за граница, все говорят hello, hi,
1: ага.
0: Там и так далее. Двое на встречных, я у них потом спрашиваю, where are from, откуда вы, оказались австралийцы.
1: Mm.
0: Да. Причем только что, в это же утро, бывшие на вершине Казбека.
1: И вот, они спустились.
0: А там довольно далеко идти. То есть они вот к Степан-Сминди с вершины Казбека спустились за день.
1: Ну, без лошадок, без ничего.
0: Без ничего, да. Но так, довольно крепкие пацаны, молодцы. Ну, в общем, я воспрял, что вот даже такие есть люди крепкие. Ну и начал постепенно взбираться. И начинаю понимать, во-первых, что начинается дождик.
1: Угу.
0: Во-вторых, воды у меня почти нет. А следующая вода на 3000.
2: То есть это... карта источников какая-то, да?
0: Да.
1: Угу.
0: Ну, было ясно, я там до этого знал.
1: В смысле, где можно набрать?
0: Где можно набрать воды, где она вообще есть.
1: Угу.
0: Там, конечно, есть река, но она от тебя остается внизу.
1: Угу.
0: Ну, далеко довольно, до нее не долезешь просто.
2: И вряд ли чистая, наверное.
0: Скорее всего. В общем, воды нет. Что делать? Ну, что делать? Поскольку до верха я не дойду, вниз тоже как-то нехорошо идти. Решил ночевать на 2400. Там есть такое место под палатку. Потом со мной еще двое поляков соединились там на этой же высоте. Ну и что делать? Я думаю, что многим туристам уже может быть понятно, что мне пришлось делать. Я собирал воду с палатки.
1: Mm-hmm.
0: То есть идет дождь.
2: Ох, я.
0: Да. У меня палатка с юбкой. Я юбку подвернул.
1: Mm-hmm.
0: Образовались такие желобки. Я поставил сюда туда миску.
1: И потом из миски. Вот
0: из миски все. Я это кипятил. Потом вскипятил, сварил себе супчик. В общем, где-то литра полтора я так набрал. В принципе, нормально.
2: Это еще и на попить, и на поесть надо было.
0: Да.
1: Ну да, да.
2: А ее хотя бы кипятить надо или можно?
0: Конечно. Ну, желательно, да, все-таки. Тут наши ведущие делают друг другу магические пассы руками. Видимо, что-то зависли, нужно сказать в эфир.
2: Да, не, начало нового часа планируется, поэтому на радио такая история, что не отметил.
0: Давайте
2: же
0: запланируем начало нового часа.
2: Да,
1: да, я думаю, что да, мы сейчас
0: итак,
1: временно попрощаемся.
2: Надолго не прощаемся.
1: Да.
0: До новых творческих встреч.
2: Давай.

0: 3-2 радио.
1: Ненадолго мы прощались. Все хорошо, мы вернулись. Ну, да. Такая вот родийная история.
2: Так, да. Вот извините, произошло.
1: Нет, это не косяк, это все так задумано вообще. И у нас есть еще много времени. И мы остановились на кипячении воды, варке супа.
2: Собранной на палатке.
1: Да. А это вообще такая, ну, условно-плановая начавка была, ведь, ну, утром, когда ты собирался куда-то подниматься, там приехал в Грузию, был план где-то остановиться? Или докуда хватит, дотуда хватит?
3: Значит, ночевки мной распределялись, начиная с января того года, точнее, текущего, поскольку я начинал готовиться гораздо заранее. Вот. И все эти места, где можно было переночевать, я, конечно, изучил.
1: А где там нельзя ночевать? Там, наверное, нет таких мест каких-то укромных?
3: Есть, но это я выяснил уже позже, когда мы возвращались обратно уже. С теми людьми, с которыми я познакомился позднее. Вот. А по тому маршруту, по которому я шел наверх, там это была единственная, ну, такая ночевка. А дальше нужно было идти вверх на 3000, и я просто туда не успевал. Плюс дождь.
2: Подожди, а ты был без воды, потому что пришлось уйти из того магазина, и ты просто не купил ее,
3: У меня просто не было ее с собой. Набрать ее не было возможности
2: и по пути. И там не купил, потому что торопились
3: люди. Потому что торопился таксист с людьми.
2: Ну, это как-то, да, совсем печально стоять в очереди.
3: Ну, там просто очередь из тех вот, которые приехали тоже на маршрутках людей. Это такой перевалочный населенный пункт.
2: Ну, да, понятно.
3: Очень большая движуха вот этих вот маршрутчиков, таксистов прямо на центральной площади происходит.
2: Так.
3: Ну и, в общем, именно вот этим вечером, как бы в единении с природой, понимаешь, зачем ты сюда приперся. Во-первых, вот эта тишина. Я думаю, что многие, кто ходят в горы и вообще в походы, идут именно за этим. То есть ты просто никаких звуков нет.
2: Ну, кроме дождя.
3: Дождя, да. На этой высоте уже, ну, редкая птичка. Там есть какие-то бегающие воробьи, но они, конечно, уже спят в это время. Вот. Никаких сусликов, никаких пингвинчиков и других звучащих звуков не было. А цикад не было, потому что был дождь. И это уже было немножко выше зоны леса. Соответственно, вот с самого начала было очень комфортно на высоте.
1: И разрешите разрушить вашу идиллию. Все очень хорошо звучало, как бы там никого нет, тишина, все хорошо. Но объективно получается, ты был на связи. То есть можно было зайти в сеть, как-то развлечь себя, правильно я понимаю? Или это вообще не требовалось?
3: Кстати, ну, мне особо и не требовалось в данном случае, да. Но что еще один из плюсов маршрута вот через Грузию, весь маршрут, как правило, находится на связи. В отличие от маршрута севера из России, где связь только в Кармадоне, и дальше ты уже все офлайн. А там всюду стоят ретрансляторы и вышки. То есть я купил в этой же Степансмине, там на центральной этой площади, симку себе местного оператора. И великолепно все ловит. Даже, по-моему, 5G.
1: А вот для обычных людей это роскошь или необходимость, если они вот как-то запланируют то, что туда сходить?
3: Я сказал бы, что это настоятельная рекомендация.
2: Иметь с собой, вот, да?
3: Связь. Иметь с собой связь, да. Ну, это комфортно. Ты можешь посмотреть, во-первых, погоду. Вот. Так ты вынужден будешь спрашивать ее у каких-то людей. А это важно.
1: А не факт, что они ее знают.
2: Ну, как бы да.
3: Да. А потом я немножко позже расскажу, почему это в моем случае оказалось очень сильно важно.
1: Вот. То есть, кто бы ни говорил, что ему никто не нужен и связь не нужна, лучше, чтобы она была.
2: Ну, естественно.
1: Как бы, даже можно там телефон не включать, но в какой-то ситуации может
3: сильно. Да, я вообще, честно говоря, очень серьезно рассматривал аренду спутникового телефона на это путешествие, да. Ну, когда выяснилось, что я все-таки не иду с севера, то это немножко, вот, зная, что там связь есть, это немножко острота этого так подушла.
1: Ну ладно, как утро-то началось?
3: Утро началось великолепно, дождя не было. Как раз в горах вот частенько до 12 нужно поделать все дела с раннего утра, потому что если дождь, то он, как правило, после 12 идет. Вот. И, ну и вечером тоже бывает период, когда его нет. И вот во всем моем путешествии дождь шел в середине дня. Ну и ночью иногда.
1: А было какое-то вот традиционное чувство разбитости после ночевки в палатке или наоборот как-то воспрялось духом?
3: Нет, тут просто у меня особенности, когда у тебя начинается высокогорная акклиматизация, то есть ты первый.
1: В чем она заключается? Она уже начинается, да?
3: Ну, начинается. Ты же залез на 2400, до этого ты на равнинах находишься.
2: То есть это какое-то головокружение, что
3: Головокружение, небольшая одышка. Вот. После ночи, как правило, это все проходит. Вот. Ну, иногда первые ночи не спишь, конечно. Ну, плоховатый сон. Но тут было тихо, хорошо. Ну, за исключением, правда, вот, все-таки из-за того, что экономия воды, такая была небольшая обезвоженность. Да, ну и что? На утро часов 6, значит, я там проснулся, пока собирался, пока сварил себе чай. В 8 мы вышли. И тут, значит, тоже какая-то серость такая, погода не очень. И тут меня догоняют двое бодрых пенсионера, как мне показалось, тоже иностранного происхождения. И они такие: «Хай, хеллоу, привет, как все дела?» Я говорю: «Нормально, только погода не очень». И там такая авторитетная тетя, я думаю, что 60+, говорит: «The weather is perfect». Погода великолепная. Не жарко, не холодно. Дождь не сильный.
2: Чтобы вы понимали, в погоде в горах, да.
3: Дождь не сильный. Говорит: «Что тебе еще надо, как бы?» Я воспрял. Я понял, что она опытная, что она действительно говорит правду. Не жарко. Жарко — это плохо. Ты должен как-то снять себя, если снимать нечего же. Плюс, если в горах, тебя перепекает, все сжигает. Там же ультрафиолета гораздо больше. Поэтому я даже почти кремом-то и не мазался в эту поездку.
2: Стало немножечко стыдно.
3: Немножко повеселел я, да, несмотря на то, что скользковато было идти вот в этом моросящем во всем. Ну и, в общем, поперся я наверх, пришел на 3000. Вот, там какой трек? То есть ты вначале забираешься на 3000, там кафе.
1: Опа. А я вот хотел спросить, я попутно рассказываю, я смотрю Яндекс.Карты.
2: Да-да, у Антона тут на мониторе развернуто весь маршрут практически,
1: а я подсматриваю. Всегда так интересно, и это то самое кафе 360, где на фотографии...
3: Совершенно верно, кафе 360.
1: А там такое ощущение, что это просто лавочки для самостоятельного перекуса, или это далеко не так?
3: Там вполне себе кафе, играет музыка, генератор. То есть ты, окунувшись вроде как в дикую природу, опять приходишь, а тут это... люди. Ну и самое еще оскорбительное, что масса людей обгоняет тебя оскорбительно, как я повторюсь, маленькими рюкзаками. А почему я
2: в чем же секрет, интересно?
3: Я позже узнал, оказывается, это члены коммерческой группы на восхождение, которые заранее отправили свои рюкзаки на лошадках. Вот. Они с Степан Сминды наверх на 3600 отправляют эти рюкзаки на лошадях, там за определенную мзду. А сами идут налегке. Вначале.
2: Это читеры, у тебя же была другая цель.
3: Правда? У меня было, как Антон сказал, выстрадать. Страдать, задача, да. Ну и плюс, это, мне кажется, уж совсем нечестно.
2: Ну, есть немножко, наверное, да.
1: Но в кафе просто был какой-то привал или вообще
3: проход? Я не подходил к кафе, ну а что там делать, собственно? Я так понял, что там дорого, ну и мне ничего особо не хотелось. Но там была вода.
1: Вообще, вот вопрос не по теме, а туда на машине ж не завезти, только пешком.
3: Там на лошадках только.
1: А,
3: все туда вот доставка это... только на лошадях. Да, это, конечно, вот, ну, это оправдывает цены эти.
1: Насколько бюджет на воду там ушел?
3: Я там не покупал воду.
1: А, все,
3: там
2: не подходил.
3: Там есть этот самый краник такой. Вот. Ну, я посмотрел, что-то там с морской лошади. В общем, я к тому времени уже немножко увлажнился от дождя, поэтому не столь хотелось воды. А дальше после этого кафе тропа начинает сбрасывать вниз. То есть вроде как ты зашел и продолжаешь восхождение, но ты должен идти вниз где-то метров 100 по высоте, по траверсу там склона. И в результате ты приходишь к местечку, которое называется Аль-Тихат.
1: Все на месте, да.
3: Да. И вот там как раз я наконец услышал долгожданный шум реки ледниковой с довольно-таки чистой водой. Вот, приплелся к этому Аль-Тихату и там разбил палатку. И правильно, потому что дождь резко усилился. Вот, ну и я после чего...
1: Но надо для слушателей сказать, как я понял, это гостиница.
3: Это гостиница, да. А в самом Аль-Тихате там, по-моему, что-то около $300 за ночь они берут. Там, то есть там цены такие для состоятельных туристов. Ну, а рядом можно разбить палатку бесплатно.
2: Это не возбраняется, да?
3: Нет. Тем более, я немножко подальше отошел.
2: Ну, всякие никто... кемпинги бывают же тоже всякие.
3: Да, платные. Ну, что вы думаете? Человек, уехавший в Грузию отдохнуть и набраться, значит, сил от единения с природой, после получаса, после окончания этого дневного дождя, услышал, что в 50 метров разбили палатку, видимо, как потом выяснилось, точно русские туристы, которые пьянствовали всю ночь.
2: потрясающее
1: везение. А это совместимая история с восхождением, что ли? Мне кажется, это ж, ну...
3: Ну, я не знаю, крепкие, наверное.
2: Вот если они пьянствовали всю ночь, на следующее утро опять пошли вверх, как это вообще возможно?
3: Они не пошли вверх на следующее утро.
2: Понятно.
3: Там есть люди, которые просто ходят в трекинг. То есть не обязательно залезать наверх.
2: Просто пришли.
3: Там красивая природа. Они пришли, у них большая палатка.
2: А, это пикник у них такой был.
3: Может быть, пикник.
2: Ну, да, возможно.
3: Ну, вообще туда залезть, конечно, так себе еще пикничок.
2: Ну, затейники вот
3: они. Затейники, да. В общем, они долго там на гитарах пели песни. Довольно весело себя вели. Ну, в общем, мне это не помешало. На 3000, я вам скажу, уже начинает сказываться высота. Уже больше как бы одышки.
1: Там нужно было пожить, чтобы акклиматизироваться.
3: Я пожил немножко, да, там вот ночь я там переночевал. На следующее утро я выдвинулся, так уже, чтобы не слишком затягивать.
1: У меня вопрос просто. Ну-ну. Я открыл правила на нерусском языке. Да-да. И там страшная надпись «No cooking in here, only stuff cooks for you». Ну, вряд ли же там все-таки можно как-то самому себе... А, это, наверное...
3: Это, наверное, в самом приюте.
1: Относится, да, то есть...
3: Да.
1: А так никаких там запретов нет.
3: Да, все там все скорее стоит. Другой, этот самый, может быть, фотография, просто монитор Антона не вижу.
1: Да-да.
3: Будет, где написано, что Казбек не любит одиночек. На начало тропы восхождения дальше как раз стоит вот этот плакат.
1: Я финальное правило прочитаю, пойдем дальше. Там еще no political or religious debates.
3: Ой, с political debates я тоже с этим столкнулся, я не буду про это говорить.
1: Ну да.
3: Не очень. Здесь тоже, я думаю, не стоит об
1: этом. Не работает это правило, получается.
3: Не работает.
1: Вопрос был только в этом.
3: Да.
2: Итак.
3: Ну и, в общем, для того, чтобы акклиматизироваться на большей высоте, я уже знаю, что если я сейчас сразу попрусь на большую высоту, мне уже, ну, из опыта я знаю, что не стоит этого делать сразу. Поэтому я решил пройтись, как говорю, продышаться дальше немножко, уже налегке, на следующее утро.
2: Дождь шел?
3: Дождя пока не было. Угу. И впервые открылся Казбек, на который я все. Угу. То есть до этого я его не видел ни разу.
2: А
3: тут это... туман ушел, и, наконец, вот эти великолепия я увидел. Заснеженную вершину, это придало сил. Вот, решил дойти до ледника. Там следующий этап. Ты доходишь через, как я для себя назвал, долину водопадов. Uh-huh. Шикарнейшее место, всем рекомендую. То есть ты идешь, а ледник образует несколько рек, которые потом низвергаются вниз, ну, со значительной высоты. Не знаю, несколько сот метров. А вот пока они не низверглись, эти вот речки, речушки, образуют небольшое количество водопадиков меньшего такого формата. Такого карельского, я бы даже сказал, мини-формата. Вот, это все довольно красиво. Ну и потом это все вниз. Идешь. Там, что еще хорошо, тропа хорошо читаем из-за того, что вот эти вот лошадки, которые возят рюкзаки, они все это дико натаптывают.
1: Но это не маршрут, а стороннее ответвление было, да? Просто прогуляться, как я понимаю.
3: Это по маршруту вверх, по которому мне
1: все-таки потом... Все-таки мы продолжаем.
2: Это пришлось как бы идти. Разведка, да?
3: Как бы разведка для акклиматизации к высоте. Да. Ну вот я пошел, дошел до ледника, вот, красоты неописуемой все это. Там уже растительности никакой нет, это уже высокогорье считается. Травы тоже уже не было дальше. Где-то километра там, наверное, 2-3 всего идти, но по камням. Так и значительное время что-то у меня заняло. То есть я зашел всего на 3300, с 3000 до 3300. Да, насладился красотой гор, вернулся. Ну, по традиции, пошел дождь. Да. Ну, и поскольку, наверное, уже этим днем я же не собирался никуда идти, прослушал по полной опять репертуар вот своих соседей.
2: А они продолжали?
3: Они продолжали, да. Да, там отдыхать.
1: Заобщаться с кем-то получилось вообще?
3: Заобщаться получилось на следующий день, когда я уже с утра собрал свои, значит, пожитки в рюкзачок и уже пошел по этому же маршруту уже с рюкзаком.
2: Это чтобы найти напарника, что ты говорил, чтобы через
3: ледник. Да, поскольку я шел один, да, вот, нужен был какой-то человек или, может быть, группа, к которой я планировал примкнуть. Ну и что вы думаете? Я подхожу опять через вот эти красивые водопады. Ну, как водится, так все пасмурненько, бессолнечно. А, и перед водопадом, перед ледником уже там на ледник нужно зайти, значит, довольно крутой такой вход, а дальше ты по нему переходишь с тем, чтобы взойти немножко выше и прийти к высокогорному приюту Бетлеми. Вот. Бетлеми хат. А там, как правило, останавливаются альпинисты перед восхождением на вершину уже. Ну, думаю, я же до туда должен дойти, ну, за какое-то вообразимое время. В общем, так, поднажал, чтобы немножко быстрее. И смотрю, подходя к леднику, сидит человек на камне, Вот. Ну, тоже что-то там, то ли ботинки проверяет, то ли еще что-то.
2: Тоже ждет кого-то.
3: Я так по привычке уже hi, hello. Он говорит, а что не по-русски? Отвечает. Да. Познакомились, оказался Виктор. Привет, если вдруг он, несмотря ни на что, слышит. Он из Краснодара. Вот, работник МЧС. Нормальный такой мужик оказался, мой ровесник. Ну, и оказалось, что их вообще 9 человек. 9 человек, их вот компания собравшаяся. Да, совершенно разных людей. Как потом я уже ближе их узнав, понял, непонятно, как они друг с другом вообще сошлись. Совершенно там, кто врач, кто предприниматель. В общем,
2: да, может, друзья школьные,
3: какие-то, допустим, друзья различные, да. Вот. Ну и я, в общем, говорю, а можно с вами вот в случае чего наверх? Говорит, а что, нам жалко, что ли? Ну иди. Ну и в результате потом тут еще догнал нас Сергей, ну неофициальный как бы старший их группы. Вот, оказался предпринимателем тоже из Краснодара. Ну и мы там пообщались, в общем, на альпинистские темы заобщавшись. Перешли этот ледник, ледник красоты неописуемой. Ну как, на альпинистском, скажем так, понятии красоты. Так, ну, он вот, грязноватый, да, скользкий и неприятный, в общем.
2: Я вот сейчас, мокрый, как не альпинист, представляю, что я бы была в тихом ужасе, потому что, да, наклонный на горе, где нет
3: растительности. Наклонный, да, тем более это еще не совсем высокогорье, то есть он тающий в этот момент. То есть ты идешь через реки, которые текут по нему прямо. В одном месте надо реку прям довольно широкую перейти. Да, ну и в конце концов мы, превозмогая, а они... как выяснилось, с маленькими рюкзачками идут, отправив...
2: Да, они тоже из этих?
3: Они, да, из этих.
1: Вот. А вроде и нормальные были.
2: Показались. Нам показалось, что нормальные.
3: Ну, не, нормальные, в общем, нормальные пацаны. Да. Но их рюкзаки уже были наверху, а я со своим, значит, этим тяжеленьким...
1: На Бетлеме хат, вот этом убежище, да?
3: Да. И выяснилось, что они, оказывается, забронировали себе... Я планировал палатку там поставить, но у меня были сомнения из-за того, что у меня палатка равнинная и не выдержала бы тех ветров. Я уже раньше говорил, я думаю, что слушатели, которые, может быть, только что подключились, этого не услышали, что я до этого собирался зайти с севера, и мы с сыном планировали это сделать вдвоем, но у сына не получилось, а и палатку, которую мы планировали штормовую брать с собой, я не взял.
2: Ну, а ту, которую взяла,
3: она... Которую взяла, она обычная, лесная такая, ну, простая палатка там. Ветра она бы не выдержала, который наверняка наверху есть. Ну и получается, что они говорят, а мы забронировали место. Опять Антон делает что-то тут.
2: Да-да-да, магические пасы.
1: На рекламу прерваться надо небольшое. Да,
3: ну, в общем, я одну секунду расскажу, что в результате я с этими ребятами заселился в их же забронированную комнату, как раз там оказалось одно место.
2: Повезло.
3: Да.
1: Но оно-то, небось, денег стоило.
3: Оно стоило 60 лари
1: в день. А на сколько умножать или делить надо?
3: На 30. То есть это 1800 в день.
1: А, ну это очень доступно.
3: В общем,
1: это,
3: да, себе, там, да, правда, конечно, будет. Условия такие, но с точки зрения высокогорного приюта это же лакшери.
2: Ну, естественно. Ну, так, общем, хорошо, а пока мы
3: прервемся
2: на рекламу, да.
0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
4: Кошмар, который невозможно забыть. 22 года назад произошел террористический акт в Беслане. Памятное мероприятие прошло на Кургане Бессмертия. Подробности расскажу я, Дмитрий Газин.
5: В Брянске состоялся военно-патриотический туристический слет «Не последний герой». О том, как он прошел, смотрите в нашем репортаже.
6: Помощь не словом, но делом. После сюжета в эфире Брянской губернии жители одного из микрорайонов города получили долгожданные лавочки в прогулочной зоне. Подробнее об этом расскажу вам я, Светлана Кондратьева.
7: Профилактика важна. В Путевской врачебной амбулатории организовали День женского здоровья. Подробности расскажу я, Ольга Макушникова.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+. Реклама.
8: Кошмарь, принеси мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
9: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
8: Ну, диво. Воистину добрый напиток.
10: Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
11: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
12: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
13: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в Аэро! Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
14: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
15: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
16: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
17: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
2: Это страсть. Это рок. Итак, это программа про путешествия. В студии Светлана Кондратьева и Антон Запорожец. И наш гость Константин Михальченко рассказывает нам о своем путешествии, восхождении на Казбек.
3: Добрый вечер.
1: Все хорошо, да. 2 раза по 9 минут где-то у нас осталось.
2: Примерно так.
1: Да, где-то. Надеемся, что мы успеем подняться и спуститься за...
3: Поэтому цветастыми подробностями будем, наверное, умащивать свою речь больше, да?
1: Ну, главное, чтобы
3: компактнее.
1: Да.
3: Ну, в общем, возвращаясь к моему повествованию, поднялись мы с моими новыми товарищами, Виктором и Сергеем, которыми я познакомился, как я уже только что сказал, перед заходом на ледник на высокогорный приют Бетлемихат. Угу. Бетлемихат – это бывшее здание бывшей метеостанции, которая была построена в 1941 году, кажется, 1900. Угу. С тех пор оно, я так понимаю, как метеостанция, так и не поработала, но зато освоено вот альпинистами как такой вот временный приют.
2: А здание такое хорошее, надежное, да?
3: Здание из камней, из цемента, бетона. Внутри полная разруха, надо сказать. Ну, как не полная.
1: Зато снаружи как красиво раскрашено, цветное.
3: Раскрашено, да, граффити. Ну, внутри, как бы, с точки зрения того, что это на высоте 3650 метров, в общем, условия, я считаю, нормальные.
2: Не то под открытым небом, не в палатке.
3: Ты защищен, да. То
2: уже
3: есть
2: хорошо.
3: От снега, ветра защищен.
1: Ну, там написано «Кафе Мкин Варт Свери». Наверное, уже не работает.
3: Подвальчик есть кафе. Напротив тоже есть кафе. Вообще, это такой альпинистский городок, в центре которого находится вот это вот. Вот. Для любителей экстрима и экзотики рекомендую, вдруг кому-то понравится это, не в эфире, конечно, к обеду посетить высокогорный туалет над пропастью в несколько сотен метров.
2: Ну, не без этого, это уже экстрим, знаете.
3: Да. Вот. Рядом с этим приютом палаточный лагерь, который тоже платный. И как я... Нет, я еще, кажется, не сказал, что за пребывание в Бетлемихат денег требуют. Где-то около 60 лари за ночь. Ну, поскольку мы там не собирались оставаться слишком надолго, планировали на 3 ночи. Ну, в общем, 1800 рублей за ночь, я считаю, с точки зрения гостиницы, это немного.
1: 3 ночи, чтобы акклиматизироваться?
3: Акклиматизироваться и с учетом прогноза погоды, который мы все время наблюдали, чтобы зайти наверх. Меньше, ну, я по себе чувствую, я бы не вытянул, потому что я не успел бы привыкнуть к такой высоте.
1: То есть это, получается, 3 суток застоя планировалось, да?
3: Не застоя, просто сидеть невозможно. Точнее, ты, конечно, можешь, но акклиматизация нормальная происходит, когда ты ходишь.
2: Когда двигаешься.
3: Активно, физически ходишь.
2: А если вот прогноз погоды совсем плохой, и вот эти 3 дня дождь, вот что делать-то, куда деваться?
3: Ну, что куда делать? Если у тебя есть возможность дальше там оставаться, и ты идешь дальше, хороший прогноз, ты сидишь.
2: Угу.
3: Это все на твое личное вот решение. Угу. Чем хорош этот альпинизм, только ты лично решаешь, что делать.
2: Ну да, сам за... себе хозяин.
3: Да, никто за тебя там решать не будет, особенно если ты не в коммерческой группе там. Угу. А дальше начинается. Если у тебя отпуск кончается, ты уходишь вниз. Если у тебя там есть время ожидать, деньги есть сидеть. В общем, смотря на все эти условия, все ты что-то делаешь по обстоятельствам, да.
1: Угу. Да. И теоретически можно дойти до Бетлеми, посидеть и вернуться обратно там по каким-то определенным причинам.
3: Да, да? Почему нет?
1: То есть, так
3: это
1: бывает.
3: Трекинг, некоторые так и ходят.
1: А, все.
3: Да, не все ходят наверх.
2: То есть при самурая мне, может быть только путь, не обязательно цель.
3: При мне люди, зашедшие на Бетлеми, говорили: не, что-то мы не пойдем, что-то я себя плохо чувствую. Один парень из коммерческой группы, там общая кухня такая, где многие общаются. И он такой, прямо вот при нас говорит: ребят, я, наверное, не пойду. Что-то мне тяжело. Я что-то не подрасчитал, что надо так будет впахивать.
2: Ну, тоже голос разума.
3: Ну да, почему нет? Это решение человека, все относятся с уважением. Угу. Вот. Ну а мне, поскольку было мало в этот день, я, несмотря на то, что мои приятели решили отдохнуть, я решил, значит, подорваться еще. Там для акклиматизации ходят в высокогорную церковь на высоту 3900 метров. Она прямо здесь же находится, по гребню, рядом находящийся пригорок такой.
1: Ну, все отмечено на карте.
3: Да, сюда можно было сходить. И вот не жалею, очень красиво. На обратном пути, конечно, попал в облако, потому что уже было, ну, после обеда, и, как я уже сказал, там в это время планировался дождь.
2: Облако изнутри – это...
3: Облако изнутри – это когда ничего не видно.
2: Вот туман-кисель прямо, да?
3: Ну, не всегда такой. Ну, в общем, там была очень ясная тропа. Угу. Я там посидел полчаса, съел какую-то шоколадку, чтобы так это акклиматизироваться чуть-чуть. Там, естественно, наверху были поляки, как водится. Угу. Там очень много поляков. Угу. То есть это... какой-то их, что ли, какая-то вотчина. Там и МЧС польский сидит, медицинская польская служба рядом с этой хижиной, специальная палатка у них. И они организуют спасательные работы.
2: Это очень странно, конечно.
3: Да, именно вот Польша почему-то там. Да, ну и в этот вечер мы уже никуда не ходили, а завтра у нас планировался акклиматизационный выход тоже вот с новыми ребятами. Что я хочу сказать, какие разные люди встречаются. Вот в нашей вот этой, теперь уже я могу называть ее нашей группе, был человек, точнее пара, ему было 69, а ей, ну, наверное, ну, может быть, чуть-чуть меньше. И что вы думаете, он потом, насколько крепкий дяденька, угу. Мы зашли когда на вершину, он, значит, вернулся, мало того, что на 3 часа раньше нас, ну, потому что он такой вот весь бодрый, угу. Вот. Так на следующий день он говорит: а что сидеть? Я, говорит, еще раз схожу. И на следующую ночь, мы выходили в 2 часа 30 минут ночи потом на восхождение, зашел и спустился, говорит: да нормально все, почему нет?
2: У меня такое 69 ощущение, лет. Что это наш, у нас есть такой водитель, которого зовут Юрий Иванович, ощущение, что это о нем рассказ. Так что мы знакомы с такими людьми.
3: В общем, по-хорошему завидуешь таким людям.
2: Да,
3: мощным.
2: Конечно.
1: Но фактически это последний оплот цивилизации, дальше только вершина.
3: Дальше
1: и это
3: вершина.
1: Все делается за одни сутки, ну, за один световой день.
3: Да, да.
2: Нужно некоторые... сделать, да?
1: Угу. То есть, конечно, тут прям варианты. Надо набраться сил и очень серьезно взойти туда наверх.
3: Да, правильно? На следующий день мы сходили на акклиматизацию, причем, что интересно, планировался, как водится, плохой прогноз. Угу. Поэтому мы думали, что чуть-чуть пройдем, ну и вернемся обратно. Не взяли с собой ни перчаток, ни очков, потому что дождь, зачем нужны очки?
2: Казалось бы.
3: Да. А в результате дождя не было. Солнце. Мы идем, идем, идется и идется. Это на акклиматизацию. Пришли на 4500. Нормально. А что бы не зайти наверх? Мы решили подумать. Пришли на 4600. Это все без кошек мы идем. Там уже ледник, снег. А нормально все идется. Идется, идется. Ну, поскольку мы уже так начали сомневаться, зашли на 4700, а там начался сильный ветер.
1: А я хочу сказать слушателям, что вроде как Казбек — это 5034 метра. То есть,
3: да,
1: почти.
3: Секундочку. Да,
1: почти.
3: Вот вершина уже была видна, вот она. Угу. Да. В общем, мы смотрим, мы еще там познакомились с армянской группой, которая шла тоже на акклиматизацию впереди нас. Где-то метров на 300 впереди. Смотрю, что-то они засомневались, наверх не идут. Чего не идут, а у нас ни ветра, ничего, нормально. Мы эти 300 метров прошли, как начало нас сдувать оттуда. Вот реально, с этого вот карнизика небольшого. Мы поняли, что это не наш, в общем, вариант. Очков у нас нет. Руки начинают мерзнуть. Теплой одежды мы тоже не взяли, поскольку так вышли продышаться. Ну, в общем, вернулись обратно. И после этого на эту ночь у нас планировался как раз уже боевой выход. То есть мы вернулись обратно в 12 часов, вышли мы в 6 утра, вернулись в 12, а в 2 часа ночи мы планировали уже боевой выход
1: то есть
3: на вершину.
1: Из-за погоды просто. Не потому, что днем не ходится, а ночью обещали хорошо.
3: Даже не из-за погоды, а из-за отсутствия снаряжения с собой. Может, мы в этот же день прямо и зашли бы. Все нормально себя чувствовали.
2: Ну, подробности этого похода и выхода мы уже узнаем после рекламного блока. Недолго прервемся.
18: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
19: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
18: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
19: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
18: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
20: В связи с расширением производства предприятие группа компаний машиностроения и приборостроения набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
19: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
21: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
22: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.
2: Это страсть. Это рок. Итак, сейчас, как говорится, нет времени долго объяснять. Наш гость Константин Михальченко сейчас расскажет непосредственно о восхождении

0: что-то туда поперся, так далеко, да еще в Грузию. В общем, масса вот таких вопросов. Ну, как бы нужно себя пересилить, тем более, если хочется попасть в такие красивые места. Это пришлось сделать, когда ты уже наверху, никаких уже сомнений не должно быть.
1: Но сомнения в силах, может, там, или еще что-то.
0: Это путь к неуспеху. Ага. Не должно быть сомнений в
2: то
0: силах.
2: То есть, когда уже ты там, лучше вообще не пытаться.
0: Ты залез наверх, какие могут быть сомнения. Ну, ты должен анализировать, если ты понимаешь, что ты не вытягиваешь. Угу. И уже разумно подходить. Не вытягиваешь, разворачиваешься и уходишь. Как бы... Восхождение гор, на гору считается завершенным, когда ты вернулся с нее, а не когда
2: логично.
0: Зашел наверх.
1: Вот. Какая философия тогда.
0: Да. Поэтому ты должен рассчитать силы. Если ты видишь, что тебе не хватит, ну все. Обломайся, как говорится, и развернись. Это будет разумнее, никто тебе ничего не скажет.
2: Ой, какое количество альпинистов, мы все о них знаем, на других горах. Не это правило этого не придерживаться, и потом по ним ориентируются восходящие
0: это другие. Это очень сложно. Угу. Это очень сложно. Это, видимо, с большим опытом приходит. И я, конечно, таким опытом не обладаю. Угу. Именно поэтому я присоединился к группе. Надо сказать, что я до этого не сказал об этом, что почему эта группа еще была, ну, как бы группой, что у них в составе был опытный альпинист Вадим, угу. собственно, который покорял семитысячники, и на которого была надежда с точки зрения вот как бы проводника и такого, ну, гида, что ли. Угу. Хотя, как правило, он гидом, не то, что не как правило, а в данном случае он гидом не являлся.
2: Надежный человек.
0: Надежный человек, да. Да, он не коммерческий этот вот поход был. Никто друг другу ничего не платил. Это были мало знакомые люди, которые списались через интернет. Угу. В общем, там только пара знакомых было. Ну, в общем, опуская эти подробности, в 2 часа ночи мы вышли на восхождение. Планировалось погодное окно где-то до, может быть, 10, то есть безоблачное небо планировалось. Uh-huh. Вот с 2 ночи до 10 утра, может быть, до 11. Мы вышли, шлось хорошо.
1: Вот. Может, глупый вопрос, а вокруг темно?
0: Вокруг темно.
2: Вообще,
0: идешь
2: вот
0: с фонариками.
2: Совсем, да?
0: Идешь с фонариками, совсем темно.
2: Ну, а если
1: а планировалось, что с утра расцветет, и хотя бы можно будет посмотреть вокруг там.
0: Конечно. Ты же не планируешь закончить сразу там в 5 утра, когда рассвет, и все. Угу.
1: Вот. На всякий случай
0: спрашиваю. Но надо сказать: из-за того, что это Грузия и погодное окно не так часто, народу выходила тьма. Угу. Просто весь склон в фонариках. Ты идешь. Мы
2: прикольно,
0: даже не могли,
2: наверное,
0: обойти эти группы, обогнать. Хотя хотелось.
2: Пробка из альпинистов.
0: Пробки, да. Тропа узкая, склоны крутые, да. Ты не можешь обогнать просто так. Угу. Плюс, как ни странно, на наше счастье, ночью, как потом выяснилось, на наше счастье, выпал снег. Ну, до того, как мы вот начали восхождение. И тропа, которая в предыдущий раз, когда мы ходили на акклиматизацию, терялась в камнях, в этот раз была очень хорошо видна, потому что была натоптана. Угу. Ну, большим количеством наших друзей-альпинистов перед нами, в том числе коммерческих групп. И, в общем, мы успешно и перешли ледник.
1: Но снег вместе... это же неприятно, все-таки это холодно там.
2: И скользко.
0: Ну, во-первых, ты идешь там, где скользко, ты идешь в кошках.
2: А, уже в кошках вы дальше.
0: Когда ты выходишь на ледник, ты уже обязан надеть кошки. Угу. Вот. Ну, и для безопасности, и
2: ну,
0: для
2: логично,
0: всего.
2: Логично.
0: Плюс мы, естественно, взяли с собой и теплую одежду, и перчатки, там, и очки уже были экипированы для восхождения. Вот. Потом где-то в 6 утра мы пришли. Там есть одно такое место, где смыкаются тропы из России, откуда я планировал ранее восходить, и из Грузии. Это прям физическая смычка такая троп. Вот небольшой перекресточек. И видим, что у нас тут, значит, это вот аншлаг из Грузии.
2: А там
0: идет 2 группы, человек по 5. Ну вот дикость такая тоже имеет такая как бы особенность восхождения из России из-за того, что она технически более сложная. Да, ну и в общем отлично мы заходили где-то на 4800 метрах. Мы попали тоже в небольшую пробку, потому что перед нами была коммерческая группа. И, видимо, одной из девушек в ее составе было не очень хорошо, а гиды обязаны были всех затянуть. Вот. И они прям, ну, медленно шли очень. То есть... Шаг делают, стоп. Шаг делают, стоп. Мы не можем обойти. Угу. Выпавший снег ссыпается, обойти невозможно. Ты едешь вниз. Вот в этом был минус. Ну, там как где-то на 4950 небольшое плато перед финальным взлетом наверх. Ну и в конце концов мы туда вылезли. Вот, все нормально. Красоты неописуемые. Пофоткались на этом плато. И пошли наверх.
2: Это еще было темно или уже рассвело?
0: Это уже рассвело. Угу. Где-то около...

0: типа, наверное, 8:30 утра это было уже.
1: Угу.
0: Вот. Да, зашли мы наверх 9:20, как раз с моим вот этим знакомцем Виктором. Опять же, ему привет. Там пофоткались наверху. Наверху мы были втроем. Мы и еще один, по-моему, чех.
1: Угу.
0: Да, парень. А потом, когда мы уже начали спускаться с вершины, туда пришло несколько групп, прям, ну, человек, не знаю, 30 сразу.
1: Угу.
0: Вот. И благодаря тому, что, опять же, выпал снег, очень была комфортная тропа наверх, ну, относительно комфортная для этого места, потому что там довольно круто все, уже такой сильно, довольно-таки крутой склон, и если бы снег не выпал, там был бы лед, mm-hmm. вот, это было небезопасно. А так мы, в общем, нормально, комфортно туда зашли, а вот дальше началось веселье.
1: Так.
0: Потому что мы спустились на...
2: Секундочку, как бы... Mm-hmm. Ну, а как же там про чувства, про вот, что вот, взошел?
0: Я спрашивал потом своих вот этих товарищей, я говорю, кто, какие-то чувства вы испытываете, вот особого подъема? Ну,
2: как я понимаю, если ты же... точно не испытал уже, да, ты решил поинтересоваться?
0: Я по своему опыту знаю, что меня чувства, если какие-то есть, овладевают позже, когда ты уже наполовину спустился.
1: А вот это вот момент, что я дошел, ура, нету этого?
0: У меня почему-то нет этого.
1: Зачем я вот уже тогда, господи?
0: Я вторую гору уже смотрю, что я очень прагматично зашли, нормально зашли.
1: Угу, пришли, а вот когда разворачиваемся.
0: Когда я уже понимаю, что, ну, чуть-чуть посидел там, красиво, ты на вершине мира, вот, пофоткал, ну, действительно круто. Ты зашел на высоту более 5000 метров. Но я не понимаю, что какой-то катарсис у людей происходит. Меня это не настигло.
2: И ну, еще грустно, это особенность, что много людей и толпа людей, да, наверное,
0: хочется. Ну, нам повезло, что мы было втрое. А, ну, нас трое. Было трое всего лишь, да. Вот. Пока они фоткались там, ну, я не знаю.
2: А там физически обозначена вершина, что вот встать туда и все,
0: к сожалению, нет там триангуляционного знака. На вершинах многих гор такая специальная стоечка, треугольничек стоит. Там этого нет, но там очень острая вершина. То есть ты начинаешь спускаться, там резкие обрывы. То есть как понятно, что это верх уже, больше некуда. Да.
2: Все что хорошо, там? Все хорошо.
0: Переглядываются.
2: Минутка у нас ведущие. Осталась, и будем уходить.
1: Да-да-да. Хочу заметить, что везет мне вот на таких путешественников. То человек на берегу океана стоит и ничего не чувствует, то на высоте 5 с лишним тысяч метров дошел, молодец, пойдем обратно.
2: Не, я бы в таких моментах, возможно, ну, если жив бы остался, думал, а как еще спускаться надо?
1: Ну, это я тоже об этом
2: вот
1: бы думала.
2: Вот как спущусь,
1: да.
2: Тогда порадуюсь. Было такое?
0: Ну, да.
1: Ну, в принципе, да.
0: В основном, да.
1: Хорошо, замечательно, уже хорошо.
2: В следующий,
1: дальше
2: раз, в следующий раз уже точно
1: после
2: финал.
1: Рекламы.
3: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут около плюс 12. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
4: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72-41-41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.
5: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
6: Кошмар, который невозможно забыть. 22 года назад произошел террористический акт в Беслане. Памятное мероприятие прошло на кургане Бессмертия. Подробности расскажу я, Дмитрий Газин.
7: В Брянске состоялся военно-патриотический туристический слет «Не последний герой». О том, как он прошел, смотрите в нашем репортаже.
8: Помощь не словом, но делом. После сюжета в эфире Брянской губернии жители одного из микрорайонов города получили долгожданные лавочки в прогулочной зоне. Подробнее об этом расскажу вам я, Светлана Кондратьева.
9: Профилактика важна. В Путевской врачебной амбулатории организовали День женского здоровья. Подробности расскажу я, Ольга Макушникова.
5: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
10: Политическая реклама.
11: Товарищи, голосуйте за кандидата Елену Дегтяреву. Наша землячка, простая труженица, коммунист и патриот родной земли. Защитим родную Брянщину, отстоим права трудящихся и пенсионеров. Коммунисты за победу и советскую власть. За Елену Дегтяреву.
12: Я Сергей Горелов. В 16 лет я пришел на завод учеником слесаря. Потом были годы работы, собственное дело, предприятие и ответственность за людей. Сегодня я выдвигаюсь кандидатом по 82-му одномандатному округу в Государственную Думу.
13: Народ вправе жить, а не выживать. За социализм. За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене. За КПРФ. За социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене.
14: Я Сергей Новиков. Более 20 лет я занимаюсь наукой, образованием и технологиями. И я хочу, чтобы молодым людям не приходилось уезжать из Брянской области за возможностями. Я иду на выборы по 81-му округу.
5: Кандидат в депутаты Государственной Думы Олег Матыцин. За здоровый образ жизни, доступный спорт, активное долголетие, за комфортную жизнь на Брянщине. Команда «Единой России». Олег Матыцин.
15: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен, государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
5: Кандидат в депутаты Государственной Думы Николай Щеглов. За качественную и доступную медицину для жителей Брянщины. За поддержку семьи и детей. Команда «Единой России». Николай Щеглов.
10: Это была политическая реклама.
5: Реклама. Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК «Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
18: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
19: 87.9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
1: И еще раз, последний раз поздороваемся сегодня с вами. Добрый вечер. На студии сегодня мы с Антоном Запорожцем слушаем Константина Михальченко, который рассказывает нам о восхождении на Казбек.
2: Но тут самое... что произошло перед рекламой, он уже взошел.
1: Взошел, и вот прям вот мы обсуждали, был катарсис или нет. Говорит, нет, а ощущение приходит при спуске. Итак.
0: Да, мы начали спуск. Мы зашли на вершину 9 часов 20 минут 15 августа. Да, начали спуск. Я уже повторюсь, что там рельеф горы такой, что вначале сама вершина — это такой резкий подъем, в данном случае спуск уже, а потом небольшое плато, ну а дальше ты более-менее полого начинаешь спускаться уже до самого лагеря на 3600. Ну и что вы думаете, как только мы спустились на плато, то есть это всего лишь 70 метров сброса, как, может быть, кто-то смотрит такого блогера Владимира Чайкина, у него коронная фраза: «И тут погода начала меняться». Угу. Вот. В нашем случае произошло именно это. Пришли абсолютно невидимые плотные облачка. Невидимые в том смысле, что через них ничего не видно. Непроглядные, угу. Да.
2: А идти в таких случаях, ну, просто как-то по натоптанностям надо, не по компасу.
1: Или лучше
2: же
1: сесть и посидеть.
0: С ветерком.
1: Еще и с ветерком.
0: Да, а ветерок чем плох? Рыхлый снег, который только что до этого выпал, абсолютно быстро заметает тропу, по которой вы сюда зашли. Когда мы еще шли вот с этого плато вниз, там довольно, ну, резкий такой сброс, еще заблудиться сложно. А потом нужно повернуть, ну, в этом определенном месте налево, чтобы продолжить
1: спуск. Ориентира нет?
0: Ориентира никакого нет.
1: Класс.
0: На наше счастье, мы вовремя увидели впереди быстро идущего какого-то, видимо, знающего дорогу альпиниста в желтой куртке.
1: Угу.
0: Может быть, и чеха. В желтой куртке, да. И устремились за ним. Он шел быстро.
1: И уверенно.
0: Уверенно, да.
2: Это, как говорится, вниз, не вверх, наверное, да.
1: Ой, да, ну...
0: К тому же...
2: Или это не так работает?
0: Ты знаешь, тоже устаешь, потому что...
1: Конечно. Напряжение же все равно
0: есть. Напряжение есть, да, и коленки больше устают вниз, когда идешь. Хотя и скорость больше, и вроде как легче. В общем, нам помогло, что мы вовремя заметили вот этого дядьку, потому что не было видно абсолютно ничего. Видимость, я думаю, метров 20 была. Всего лишь.
2: А дядька, ты в курсе не был, что он молодец.
0: Да, очки снимаешь, вообще ничего не видно. Ага. Потому что ты же на высоте, очень мощный ультрафиолет. И только благодаря очкам мы что-то видели вот в этом тумане. Ну и, слава богу, мы пришли к началу ледника без происшествий, где уже меньше был туман. Но что тут сказать. Потом мы присоединились к небольшой коммерческой группе, решили ледник. А почему это важно, я уже говорил. Потому что нужно перейти трещины.
1: Угу.
0: В леднике есть скрытые трещины, которые знают проводники.
1: Угу.
0: Вот, и местные гиды.
1: Мы попросились... Есть же, наверное, чайные люди, которые прутся сами без...
0: Конечно, угу. Такие
2: а
0: были,
2: и нас обгоняли. Трещины их не видно, и туда, если попадешь, то можно, в принципе, все
0: заканчивать. Видишь, в чем еще дело? Поскольку прошел снег... Вот. Трещина что из себя представляет? Это такая большая промоина, высотой, глубиной, может быть, несколько десятков метров.
1: А шириной?
0: Шириной она может быть снаружи, то есть на поверхности, несколько десятков сантиметров, может быть, 10 сантиметров. Но это может быть образована такая ширина снежным мостиком, который намело.
1: А там копнешь и...
0: А там чуть ты наступил, она расширяется и бултых. Да. Поэтому очень важно, чтобы знать, ну, как бы вот эту тропу, по которому ты идешь, по которой ты идешь. Поэтому мы попросились к коммерческой группе. Ну, гид был не против. Мы просто шли сзади них след в след. Вот. И они нас хитрым зигзагом провели через вот эти трещины.
2: А как они сами ориентируются? Ну, GPS не имеет такой точности, отметок там никаких нет.
1: Но этот гид там ходит уже, наверное.
0: Они там ходят ежедневно. Вот. Они просто знают эти все места. Ну, просто на опыте. Да. Ну что, вот мы пришли нормально, уже потом обгоняя некоторых задержавшихся восходителей, потому что планировался дождь, по традиции, в обед. Вот, и пришли где-то около часа, вернулись. Ну тут, я не знаю, не слишком эфирная история. Потом выяснилось, что один из товарищей, который жил с нами в соседней с нами комнате, не вернулся с восхождения.
1: Вот. А там есть шанс куда-то деться незаметно? Как вот...
0: Естественно, вот в эту самую трещину. Ты можешь очень даже с высоким шансом. А он шел один, как выяснилось. Да. И, значит, тут начался такой шум, ну, если его условно можно так назвать. Были подняты на ноги МЧСники, позвонили в МЧС. Это я уже упрощаю там эту длинную историю, так, чтобы не занимать лишнего эфирного времени.
1: Тот самый польский МЧС?
0: Польский МЧС, да, в российский, это был россиянин. И в российский МЧС звонили с моей симки, потому что у меня только из этих комнат была
1: вот
0: симка.
1: Для чего нужна
0: местная
1: была,
0: да,
1: связь, да.
0: Да, потому что российские симки там не работали, а вот это Silknet, местный грузинский провайдер, там работал. Оператор связи. Да. И что еще? Нам понадобилось еще потом, сразу же после восхождения, через 2 часа опять идти вверх его искать.
1: Да. Вам всем?
0: Ну как, нашей группе, которая вызвалась помочь.
1: А искать, вот чем люди неопытные могут помочь?
0: Значит, нам, с нами пошло 2 польских гида. Вот. Нам выдали рации. Это было еще такое как бы мероприятие. С одной стороны, вроде как увлекательное, но если не повод.
1: Да, повод как-то не очень.
0: Да, то есть мы, общаясь по рации, они по-польски, мы по-английски, понимали друг друга так более-менее. Вот, дошли опять до 4100 метров, его не нашли. Это было, я вам скажу, фатально. То есть человек, скорее всего, пропал.
1: То есть провалился куда-то туда?
0: Да. Вот.
1: Какой кошмар.
0: А потом на поиски человека вышли две группы. Местные гиды и еще сотрудники МЧС, которые там какие-то были. Вот. А они дошли до высоты 4500. Слазили в одну трещину, которая оказалась глубиной 57 метров.
1: Ой.
0: Потенциально, где его могли найти. Внизу оказалась река. То есть даже если бы он туда упал...
1: Она его унесла, возможно.
0: Она его унесла. Бы.
1: Бы.
0: Да. Ну, мы уже как бы... Расстояние было немножко испорчено. Вот, но нам пришлось уже тут уходить, тем более погода портилась, пошел снег на этой высоте. Вот, мы стремились уже уезжать. Угу. Вот, мы собрались. И, в общем, что выяснилось? Товарищ в тумане, который нас накрыл,
1: свернул
0: в Россию, примкнув к российской команде.
2: Они его не предупредили, типа, ну что?
0: Я не знаю, что за человек.
1: Он видимо, просто может... так решил.
0: Он говорит, можно я с вами пойду? Ну, я так предполагаю. Тебе говорят, ну иди, конечно, туман такой, конечно, пошли. Угу. И пришел в Россию, в Осетию, на высоту 4200 метров, там лагерь.
2: А там же нет КПП, печать не поставили.
0: Нет КПП.
1: Ну, такой вот, вот. Отчаянный вот парень. Такой...
0: И потом это выяснилось, когда он спустился до 3500 метров и позвонил в этот лагерь в Бетлеми, там старшой, как его называли, Джоник, вот, местный товарищ, вот, позвонил ему, что... А он знал его номер, поскольку бронировал у него номер, что он в России, что с ним все нормально. Вот. Ну и как уже потом, зная от своих новых товарищей, ему назначили штраф за незаконное пересечение границы 5000 рублей. А вот как он с Грузией теперь будет, смогут ли его обратно туда пустить, поскольку он оттуда так и не выехал легально.
1: Замечательная вот история о том, как делать не надо.
0: Да. Вот. Ну и опуская дальнейшие подробности, мы этим же вечером спустились вниз. Вот. Ну,
2: то есть это настолько быстро, что ночевать даже не пришлось нигде, просто раз спустился.
0: Можно было. Я, честно говоря, если бы я один шел, я бы, наверное, остался ночевать, потому что я подустал. Угу. Вот. А эти товарищи мои какие-то полуспортсмены, все прут и прут.
1: А ну, обратно думаю... рюкзаки тоже лошадки принесли им?
0: Они уже с рюкзачками шли.
1: С рюкзачками.
0: Да, уже с нормальными рюкзачками. Ну вот, они шли довольно быстро, я как-то так подуставал. В общем, ну, так несмотря
2: на это...
0: За
2: сколько можно спуститься с Бетлеми вообще?
0: Мы вышли в час... пришли, наверное, часов 5-6. То есть часа 4-5 идти.
1: Ну, то есть те люди, которых ты встретил на начало восхождения, в принципе, они так быстренько и спустились, да?
0: Да. Ну, то есть у них было достаточно сил еще, поскольку они в это же утро были наверху, а мы все-таки переночевали.
1: Ну, и они не ходили, не искали, знаете ли.
0: Да, они не ходили, не искали еще наверх. Да, и вот спустившись в Степан Смиду, мы там переночевали в хостеле, вот. А на, и на следующее утро я уехал в Тбилиси, поскольку у меня оставалось от отпуска 3 дня.
2: Ну, то есть у тебя было заложено на плохую погоду.
0: На плохую погоду на и на восхождение с севера, где длиннее маршрут. Поскольку все получилось немножко раньше, у меня осталось 3 дня на Тбилиси. Конечно, всем рекомендую. Очень красивый город, когда не идет дождь.
2: А у тебя не было хотения домой, вот сейчас бы уехать там? Или...
0: Я был готов уехать в этот же день. Но поскольку я посмотрел, билетов нет.
1: А, билеты были куплены вот.
0: Сильно заранее, ну, билетов да, уже да. не было никаких. Был билет на самолет очень дорогой.
1: Ну.
0: Ну, плюс я в Степан-Смиде оставил свой рюкзак, чтобы вернувшись потом, чтобы не таскать его с собой. А потом, ну, можно было из Тбилиси улететь там как, по какой-то более-менее сходной цене. Но рюкзака у меня с собой не было. Плюс я уже город хотел посмотреть.
2: А там какая-то камера хранения или еще что-то?
0: Нет, в хостеле, где мы ночевали, я договорился с хозяином. Да. Там люди гостеприимные, отзывчивые. В общем, в данном случае он говорит, да что мне, жалко что ли, оставь, пускай стоит.
2: А трансфер обратно был уже оплачен, как-то забронирован?
0: Не было ничего забронировано. Я опять написал своему этому, уже познакомившемуся, с кем я познакомился, водителю этому искусственному, о котором я говорил в начале повествования. Да, да. Он говорит, ну я в этот день не еду, я тебе найду кого-нибудь.
1: Как
0: и он
1: водится.
0: Тоже нашел какого-то там переводчика, перевозчика, и мы ехали вот уже из Тбилиси.
2: Свет, на что можно потратить вот эти драгоценные 4 минуты, о чем спросить, чтобы потом не пожалеть? Я хочется про еду, но, наверное, не было.
1: Ну, и все это время, я так понимаю, из вот этой беседы, которая у нас с Константином сейчас проходила, он еду воспринимал как подпитку для энергии, а не вот как гурманские эти моменты. Да. Да? Не как ты на
2: то
1: Сахалине,
2: есть, хинкали, а там и съели курицу. Хачапури вот это да. знаменитых грузинских не попробовал. Да?
0: Значит, поскольку ты мне написал, Антон мне написал, говорит, если ты хинкали и хачапури не попробуешь, не возвращайся.
1: Вот, собственно, и вскрылось.
0: Меня это, значит, немножко, ну, как-то это мобилизовало и напрягло. Я подумал, что хотя бы первый пункт из списка я должен освоить. И недалеко от Площади Свободы в Грузии, там, в Тбилиси, там, ну, такое туристическое место, очень много всяких кафе и всякого такого. Смотрю, полуподвальное помещение, написано «Хинкальное».
2: Наш формат.
1: Надо идти.
2: Наш
0: Надо
2: формат.
0: Идти, да. Вот. Какие-то такие тетушки пожилого плана, я думаю, что по-русски будут понимать. Ну, самое, да, в самый раз. Захожу, действительно, иностранная речь, много иностранцев, ну, подумал, что место такое, наверное, ходовое. рядом какая-то прям, то ли, типа баскетбольной команды, что ли, вот молодежный англичан сидела. Ну, заказываю 4 штуки кенкали, он говорит, мы 4 не делаем, минимум 10. Что, нам целую кастрюлю из 4, что ли, варить? Заберешь с собой.
2: Так. Что, они с таким, скажут, так убедительно,
0: с
2: да?
0: С таким что... придыханием убедительно, с собой заберешь. Такой.
1: Спорить сложно.
0: Сложно, да. Ну, говорю, ну неси, ладно. Ну, ничего, вкусные хинкали, надо сказать. Я их потом 2 дня доедал, правда, холодные, ну, уже не очень, конечно, но тем не менее, вроде ничего. Вот. Но поскольку я ими так наедался, а за время похода привыкаешь меньше есть, и вообще на высокогорье хочется есть меньше. Из-за вот меньшего количества кислорода, как бы меньше метаболизм, вообще не хочется есть. Поэтому ешь какое-то калорийное, маленькое такое. Вот. Я этими хинкали наелся просто вот на 3 дня, пока я там был. Я больше ничего не покупал, кроме воды.
1: Ну, Антон, твой завет выполнен.
0: Хинкали осъел. И вот, ну, естественно, потом во Владикавказе еще домой привез осетинский пирог, который тоже потом неделю лично я ел, потому что никто его больше не сказал. Ты его долго вез, он наверняка испортился.
2: Ну, как бы доверия мало к таким историям, по жаре и по всем.
0: Нормальный пирог. Он высох у меня в поезде. Превратился в блин, я его потом разогревал неделю и ел.
1: Замечательно.
2: А ввиду того, что Тбилиси окружен какими-то возвышенностями, то ты просто восходил на эти возвышенности.
0: Да. Поскольку у меня плана исследования Тбилиси особого не было, я смотрю, есть гора. Гора дай, есть, дай надо пойду. Лезть.
1: Да.
0: Да, и я там обошел и местный телецентр красоты неописуемой, и и статую Мать Грузия. Угу. Вот. Плюс там оттуда же видны серные бани, достопримечательность, этот хрустальный мост. Вообще очень аутентичный город, красивый. Автомобили какие, товарищи. У нас китайский автопром.
1: А там?
0: А там немножко другой автопром. Такси и, сплошные, да, Тесла, да, и Приусы, например. Да, очень много новинок европейского автопрома, от которого наш глаз уже отвык. Интересно было посмотреть.
1: У нас, к сожалению, осталось всего 1
2: полторы минуты,
1: одна.
0: В общем, рекомендую те, кто даже не едет в горы, просто посмотреть, хотя бы на Тбилиси съездить. Очень красиво.
2: Виза не нужна, достаточно загранник.
0: Загранник, да. Так что
2: жилье на любой карман можно
0: жилье
2: найти.
0: Жилье заказал по сайту trip.com казахскому. У меня было что-то там 80 лари за день. То есть это около 2700 рублей в день. В старом центре шикарный отель.
2: Ну, давайте так, слушатели, шикарный по меркам нашим и вашим, да, это может отличаться.
0: Ну, возможно, да. То есть мне, как бы, ну, я не то, что
1: комфортно.
0: Там кровать есть, комфортно, слава богу, кровать, да. Холодильник,
1: кровать, все, крыша, опять же, водичка.
0: Да, все отлично.
2: Нам остается только поблагодарить, что ты потратил эти самые 2 часа в нашей компании, в компании всех слушателей 3-2 радио.
1: И пожелать дальнейших удачных,
2: возможно,
1: путешествий.
2: Возможно, ты кого-то на что-то вдохновил.
0: Спасибо, потом надеюсь, что кому-то
2: человек понравилось. Будет рассказывать, что вот я по радио слышал про восхождение на Казбек.
1: Пойду
2: и решил попробовать.
0: Надо идти, товарищи. Все на гору. Обязательно.
1: Ура. Спасибо большое, Константин. Мы прощаемся с вами. До свидания.
20: «3-2 радио». Новости.
21: «3-2 радио» с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Свыше 150 миллионов рублей дополнительно получит топливно-энергетический комплекс Брянской области в рамках мер поддержки, оказываемых правительством приграничным регионам. Как пояснили в Кабинете министров, средства пойдут на закупку резервных источников питания. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, вопрос обеспечения муниципалитетов на границе с Украиной резервными источниками теплоснабжения является одним из первостепенных. Глава региона подчеркнул, атаки вооруженных сил Украины на объекты электро- и теплоэнергетики не прекращаются. В этой связи требуется дополнительные резервные мощности. Ранее на нужды топливно-энергетического комплекса из резервного фонда правительства региона уже было выделено более 1 миллиард рублей. Кроме того, глава региона поручил профильным службам и муниципальным образованиям детально проработать и решить совместно с Брянскоммунэнерго вопрос получения паспортов готовности к отопительному сезону всех 27 районов Брянской области. В Брянской области начался сезон сбора овощей. Согласно отраслевым данным, под свеклу, томат, капусту и лук, а также прочие, в этом году выделено 4,5 тысячи гектаров. Выращиванием занимаются как крупные фермерские хозяйства, так и небольшие подсобные предприятия. Первыми на поля вышли томаты. Их урожайность достигает 300 центнеров с гектара. В Климовском и Погарском районах уже приступили к уборке ранних сортов капусты и столовой свеклы. Погода в этом сезоне была благоприятной, что позволило получить достойный урожай. По словам аграриев, количество овощей соответствует высоким стандартам. стандартам. Местная продукция пользуется спросом у перерабатывающих заводов и населения. Овощи с брянских полей охотно покупают на ярмарках выходного дня в Брянске и районных центрах. Спрос на свежую продукцию остается стабильно высоким. В ближайшее время к уборке подключатся и другие районы Брянской области. Собранный урожай будет направлен на снабжение торговых сетей, переработку и реализацию населения. В целом сезон обещает быть успешным. Владимир Путин оценил переговорный процесс по Украине, назвав его в известной степени замороженным. Президент России отметил: «Москва не возражает против участия сторон, способных внести конкретный вклад в возобновление диалога, однако не заинтересованы в переговорах, которые будут идти без содержания и результата». Российский лидер указал, сейчас поступают экзотические предложения от Украины по урегулированию. Киев просит о возобновлении переговоров, просит о личных встречах, но на деле поступает совершенно иным способом. Заявление главаря киевского режима о де-факто закрытии российского неба для граждан гражданской авиации можно охарактеризовать как государственный терроризм. Владимир Путин подчеркнул: Россия не ведет переговоры с террористами. Ситуация с доступностью топлива, в первую очередь бензина, должна нормализоваться уже в ближайшее время. Нефтеперерабатывающие заводы постепенно выходят из внеплановых ремонтов, увеличивая объемы производства. Экспорт бензина и дизельного топлива из России, напомню, запрещен. Все выпускаемое топливо идет на внутренний рынок. В Россию стал поступать импортный бензин. Наибольшие объемы из Белоруссии, также идут поставки из Индии, Марокко и Турции. С 1 сентября на автозаправочных станциях разрешено продавать топливо экологического класса ниже Евро-5. Все перечисленные меры должны увеличить объем предложения топлива на рынке, но, вероятно, самым важным фактором будет то, что в сентябре начинается сезонное снижение спроса на бензин, поскольку период отпусков и поездок на дачи подходит к концу. В этом году осеннее падение спроса может быть сильнее, чем раньше. Завтра погода в Брянске не претерпит существенных изменений. В дневные часы синоптики прогнозируют плюс 23. Атмосферное давление 741 миллиметр, тутного столба ветер юго-западный от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
19: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

Путь. Это страсть. Страсть. Это

0: Страсть. Это рок. Реклама.
1: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона. И собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк» – более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь-механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
5: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Политическая реклама.
1: Брянская область. Традиции. Стратегическое положение. Уверенное движение вперед. Мы открываем новые производства. Создаем рабочие места. Обновляем инфраструктуру. Развиваем регион, чтобы людям было комфортно жить и работать на родной земле. Егор Ковальчук. Создавая будущее.
0: Это была политическая реклама.
2: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
3: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
2: Стоп. Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
3: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
4: 30 сентября.
2: ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
5: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут около плюс 12. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.
2: «Включи ТВ» – телеканал Брянская губерния в начале каждой недели представляет прямой эфир. 7 сентября в студии глава Советской районной администрации Денис Александрович Семенов. Вопросы благоустройства, дворы и улицы, транспорт и новые объекты. Центр города в центре диалога. Глава Советского района Денис Семенов. Принимаем звонки и вопросы заранее на автоответчик 301-501. И в прямой эфир 7 сентября в 19:25 301-501. Чтобы стать лучше, нам нужно...
3: Несколько слов и места.
4: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
5: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК «Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: твое радио. Твоего города. 3-2 радио. В Брянске 21 час. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей. В программе «За баранкой».
1: Вступило в силу разрешение реализации на российских автозаправочных станциях топлива стандарта ниже Евро-5. С вами «За баранка» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Данная мера представляет собой способ быстрого реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке горючего. При этом долгосрочные планы по обеспечению соответствия продукции отечественной переработки экологическим стандартам не отменяются. Напомню, начиная с конца мая, свыше 80 российских регионов вводили полные или частичные ограничения на отпуск бензина или дизеля. К июлю в ряде территорий данные меры начали смягчать. Под занавес августа в правительстве подтвердили, что на отдельных заправках очереди все еще сохраняются и заверили, что работа над устранением данной проблемы продолжается. Главная суть нового подхода – это ликвидация несоответствия между выпуском топлива и его продажей через розничные сети. Как пояснили в Министерстве энергетики, некоторые виды бензина и дизеля уже могли отгружаться заводами в рамках внутренних договоренностей. Однако реализация этих объемов конечным покупателям на колонках была затруднена. Возникло своего рода несоответствие правил. Горючее реально находилось в обороте и использовалось для межзаводских поставок, но доступ к нему через АЗС оставался ограниченным. С 1 сентября такой порядок временно меняется. На определенный срок топливо классов К2, К3, К4 и К5 разрешат продавать в рознице на абсолютно общих основаниях. Для рынка это очень существенно, прежде всего из-за роста предложения. Если предприятие способно производить определенные объемы горючего, его допуск к розничной торговле расширяет общий ресурс, который могут получить водители. Ну, это я вижу понятно, да? Но это теория.
0: Автомобильные факты.
1: Для автомобилистов это вовсе не значит, что заправки повсеместно перейдут на стандарты, например, Евро-2, ну и чуть выше 3-4. Речь идет лишь о возможной временной продаже, а не об обязательстве реализовывать именно Евро-2 или Евро-3. Какой конкретно вид горючего окажется на конкретной станции, будет зависеть от объемов поставок и текущей обстановки в регионе. При этом сохраняется правило – продавец обязан сообщать покупателю, к какому классу относится топливо. Такой подход разделяет две цели государственной инициативы. Первая – это реально нарастить доступ по объему нефтепродуктов. Продукты. Во вторая – не лишать потребителя данных о характеристиках товара. Новое послабление, конечно же, нельзя оценивать изолированно от прочих решений правительства, принятых в текущем году. Ранее власти уже прибегали к временному ослаблению отдельных норм для топлива как способу быстрого реагирования на проблемы с предложением. Теперь же дополнительно расширяются возможности продажи горючего на финальной стадии, непосредственно через заправочные станции. С точки зрения экономики, этот шаг к повышению гибкости предложения внутри страны. Если возникает нехватка конкретного вида нефти продуктов, строгие ограничения по допустимым категориям могут сократить объем товара, доступного потребителю. Временное расширение перечня разрешенного к продаже топлива позволяет задействовать ресурсы заводов и поставщиков наиболее рационально. При этом Минэнерго подчеркивают, долгосрочный курс на ужесточение экологических требований к переработке все же сохраняется. Таким образом, власти воспринимают данную меру прежде всего как антикризисную, а не как отказ от экологической повестки. Для рынка это означает, что в ближайшие месяцы производители и поставщики получат больше свободы в управлении ассортиментом, а государство – еще один рычаг для предотвращения сбоев. Для водителя главное изменение – в расширении возможности выбора топлива на автозаправочных станциях. Однако итоговое решение все-таки остается именно за ним, ведь класс экологичности должен быть обязательно учтен в зависимости от марки автомобиля и рекомендации производителя транспортного средства. Это, конечно, обойти никак нельзя. Удачи!
0: За баранкой!

0: Политическая реклама.
1: Брянская область. Традиции. Стратегическое положение. Уверенное движение вперед. Мы открываем новые производства. Создаем рабочие места. Обновляем инфраструктуру. Развиваем регион, чтобы людям было комфортно жить и работать на родной земле. Егор Ковальчук. Создавая будущее.
0: Это была политическая реклама.
2: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
3: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
2: Стоп. Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
3: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
4: 30 сентября. ДК БМЗ.
2: Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Ключи ТВ. Телеканал Брянская губерния в начале каждой недели представляет прямой эфир. 7 сентября в студии глава Советской районной администрации Денис Александрович Семенов. Вопросы благоустройства, дворы и улицы, транспорт и новые объекты. Центр города в центре диалога. Глава Советского района Денис Семенов. Принимаем звонки, вопросы заранее на автоответчик 301-501. И в прямой эфир 7 сентября в 19:25 301-501. Чтобы стать лучше, нам нужно...
1: Несколько слов и места.
2: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
4: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
6: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58-19-66.
2: Рекламная служба 3-2 Радио 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома, Зеленый берег. Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут около плюс 12. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет Зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: Братья наши меньшие и их большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
4: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
5: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй. Благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь. Трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона. И собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
6: Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
7: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
6: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
7: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
6: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
1: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск. Улица Спартаковская, 75D. Телефон для справок. 8-48-32-40-14-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос – сила России.
9: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 4832.

0: 22 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Свыше 150 миллионов рублей дополнительно получит топливно-энергетический комплекс Брянской области в рамках мер поддержки, оказываемых правительством приграничным регионам. Как пояснили в кабинете министров, средства пойдут на закупку резервных источников питания. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, вопрос обеспечения муниципалитетов на границе с Украиной резервными источниками теплоснабжения является одним из первостепенных. Глава региона подчеркнул, атаки вооруженных сил Украины на объекты электро- и теплоэнергетики не прекращаются. В этой связи требуется дополнительные резервные мощности. Ранее на нужды топливно-энергетического комплекса из резервного фонда правительства региона уже было выделено более 1 000 000 000 рублей. Кроме того, глава региона поручил профильным службам и муниципальным образованиям детально проработать и решить совместно с Брянскоммунэнерго вопрос получения паспортов готовности к отопительному сезону всех 27 районов Брянской области. Брянские аграрии убрали 87% зерновых. Злаки скошены на площади, превышающей 145 тысяч гектаров. Масленичный рапс обмолотили на 93 тысячи гектаров. Кроме того, собрано 189 тысяч тонн картофеля. Для ускорения уборочной кампании в регион также привлекаются комбайны соседних областей. Наряду с этим ведутся агротехнологические мероприятия по закладке основы для урожая следующего сезона. На очереди сев озимых зерновых. Хозяйство практически полностью обеспечено семенами, средствами защиты растений и горюче-смазочными материалами. Сев зимового рапса планируют завершить до 10 сентября. Работы с озимыми зерновыми рассчитывают закончить к 10 октября. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, стратегии развития Брянщины одним из приоритетных направлений является сельское хозяйство, где предусмотрено рост количества продукции с высокой добавленной стоимостью, что позволит оставлять деньги в регионе и поспособствует развитию местного бизнеса, а также укреплению трудовых коллективов. На Брянщине реализуются крупные инфраструктурные проекты, в том числе в сфере жилищного строительства. Так, в областном центре по улице Флотской планируется застроить 149 гектаров. Проект жилого микрорайона рассчитан более чем на 28 тысяч жителей. На данный момент сданы и заселены 26 многоквартирных домов, строится еще 4. Освоено уже более трети проектной площади. Застройка ведется комплексно. В генеральном плане предусмотрено строительство не только многоквартирных жилых домов, но и детских, дошкольных и образовательных учреждений. Помимо этого, магазинов, зон отдыха и занятий спортом, а также уличной дорожной сети. Уже построена общеобразовательная школа на 1225 мест, два детских сада, каждый на 280 мест. Еще будут возводиться многоквартирные дома, не имеющие аналогов в Брянске, школа на 1650 мест, а также два детских сада и школы искусств. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в части жилищного строительства брянским регионам ведется работа в соответствии с плановыми показателями национального проекта «Жилье». Как указал Егор Ковальчук, наряду с этим реализуется масштабная программа капремонта многоквартирных жилых домов. В Брянской области полным ходом идет подготовка к проведению единого дня голосования. Порядка 3000 общественных наблюдателей примут участие в плебисците. Свой отпечаток накладывает близость к государственной границе и международная напряженность. Центр избиркомом было принято положение, устанавливающее особые подходы к порядку формирования избирательных комиссий. Документ предусматривает возможность проведения досрочного голосования, в том числе и в различных местах. Напомню, ранее президент России Владимир Путин отметил, нынешняя кампания проходит в непростых условиях внешнего давления. В этой связи всем органам власти на местах поручено обеспечить максимальные возможные условия безопасности. Добавлю, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук сообщил, охрана избирательных участков на Брянщине будет усилена. Согласно распоряжению Кабинета министров, МВД и Росгвардии обеспечат соответствующие меры контроля общественного порядка. Выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Завтра погода в Брянске не претерпит существенных изменений. В дневные часы синоптики прогнозируют плюс 23. Атмосферное давление 741 миллиметр тутного столба, ветер юго-западный от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире!

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: Реклама.
2: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
3: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
1: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут около плюс 12. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Реклама.
1: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
2: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Вступило в силу разрешение реализации на российских автозаправочных станциях топлива стандарта ниже Евро-5. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Данная мера представляет собой способ быстрого реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке горючего. При этом долгосрочные планы по обеспечению соответствия продукции отечественной переработки экологическим стандартам не отменяются. Напомню, начиная с конца мая, свыше 80 российских регионов вводили полные или частичные ограничения на отпуск бензина или дизеля. К июлю в ряде территорий данные меры начали смягчать. Под занавес августа в правительстве подтвердили, что на отдельных заправках очереди все еще сохраняются и заверили, что работа над устранением данной проблемы продолжается. Главная суть нового подхода – это ликвидация несоответствия между выпуском топлива и его продажей через розничные сети. Как пояснили в Министерстве энергетики, некоторые виды бензина и дизеля уже могли отгружаться заводами в рамках внутренних договоренностей. Однако реализация этих объемов конечным покупателям на колонках была затруднена. Возникло своего рода несоответствие правил. Горючее реально находилось в обороте и использовалось для межзаводских поставок, но доступ к нему через АЗС оставался ограниченным. С 1 сентября такой порядок временно меняется. На определенный срок топливо классов К2, К3, К4 и К5 разрешат продавать в рознице на абсолютно общих основаниях. Для рынка это очень существенно, прежде всего из-за роста предложения. Если предприятие способно производить определенные объемы горючего, его допуск к розничной торговле расширяет общий ресурс, который могут получить водители. Ну, это я вижу понятно, да? Но это теория.
0: Автомобильные факты.
1: Для автомобилистов это вовсе не значит, что заправки повсеместно перейдут на стандарты, например, Евро-2, ну и чуть выше 3-4. Речь идет лишь о возможной временной продаже, а не об обязательстве реализовывать именно Евро-2 или Евро-3. Какой конкретный вид горючего окажется на конкретной станции, будет зависеть от объемов поставок и текущей обстановки в регионе. При этом сохраняется правило: продавец обязан сообщать покупателю, к какому классу относится топливо. Такой подход разделяет две цели государственной инициативы. Первая – это реально нарастить доступ объема нефтепродуктов. Продуктов. А вторая – не лишать потребителя данных о характеристиках товара. Новое послабление, конечно же, нельзя оценивать изолированно от прочих решений правительства, принятых в текущем году. Ранее власти уже прибегали к временному ослаблению отдельных норм для топлива как способу быстрого реагирования на проблемы с предложением. Теперь же дополнительно расширяются возможности продажи горючего на финальной стадии, непосредственно через заправочные станции. С точки зрения экономики, этот шаг к повышению гибкости предложения внутри страны. Если возникает нехватка конкретного вида нефти продуктов, строгие ограничения по допустимым категориям могут сократить объем товара, доступного потребителю. Временное расширение перечня разрешенного к продаже топлива позволяет задействовать ресурсы завода и поставщиков наиболее рационально. При этом Минэнерго подчеркивают, долгосрочный курс на ужесточение экологических требований к переработке все же сохраняется. Таким образом, власти воспринимают данную меру прежде всего как антикризисную, а не как отказ от экологической повестки. Для рынка это означает, что в ближайшие месяцы производители и поставщики получат больше свободы будет управление ассортиментом, а государство – еще один рычаг для предотвращения сбоев. Для водителя главное изменение – в расширении возможности выбора топлива на автозаправочных станциях. Однако итоговое решение все-таки остается именно за ним, ведь класс экологичности должен быть обязательно учтен в зависимости от марки автомобиля и рекомендации производителя транспортного средства. Это, конечно, обойти никак нельзя. Удачи!
0: За баран...

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
2: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

память как промах, как сажа бела. Я для муз физкультуры давно не кумир. В петербургских парадных классицизм и ампир. А у любви рок-н-ролльной размыты края.

Да вот, нам лучше с тобой рассказ. Все дела. Я говорю, что такое? Ну, не хочу тебе рассказывать. Ну, я такой сразу, ну ладно, говорю, я поехал. Проводи меня там. Поезда не ходили уже. Я на автобусе до Краснодара решил поехать. И мы идем и беседуем. И она говорит, ну ты многого не знаешь там. Я тебя обманывала все время. Когда ты приезжал, ты уезжал, я еще с двумя крутила там роман, встречала. Вот. А ее подружки, которые там с нами были все время, там, они тоже все знали. Я такой вспоминаю, как они улыбались, подружки смотрели. И такой думаю, я говорю, да ты говоришь. И я сажусь в автобус и уезжаю. А потом она мне присылает...

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут около плюс 12. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: Два радио.
1: Пустой, холодный, уничтожен.

В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: ночь, луна, точу карандаши.
1: Ру-пу-пу-ру-пу-пу.
0: В пальцах лезвие предательски дрожит.

0: появляются, так не бывает. Я объясняю, что все очень просто. Я вспоминаю.
1: 96.
0: Я не изменился, таким и остался.
1: 102.
0: Способен ходить, говорить, улыбаться.
1: 108.
0: Я вспоминаю, как к ней прикасался.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 87.9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды. Уютные дома. Зеленый берег. Брянский район. Поселок Толвинка. Улица Арбат. Дом 6. По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 14. Ветер юго-западный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: радио.
1: Посмотри, какой закат, закат. Детка, го со мной, замкат, замкат. Обнимать деревья, видеть сны наяву. Трогать траву, траву, траву. Посмотри, какой тревожный день. Липкий и больной, как джабаха.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса «Яндекс.Погода» утром около плюс 14. Ветер юго-западный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Это пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром около плюс 14. Ветер юго-западный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

видел явь во сне и видел сны наяву. У меня есть только эта жизнь, я ее и живу. Стараюсь, как только могу, выгребаю против течения.

не стану таким. Для меня это пустая надежда, и я ее не приемлю. Эта песня, как все наши песни, для тех, кто топчет землю.

когда презрели Бога. Я давно хотел об этом сказать, хоть понимаю в этом не очень-то много. Мы все здесь тащим свои лямки, уже за возможность большое спасибо. Быть живым самое интересное из случившегося со мной когда-либо. Конечно, я чего-то не знаю, не помню,